0: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
1: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

последний. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвешивать.

0: были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная.
1: Римлянам 6 глава с 20 по 22 стихи.

0: лучше духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
1: Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи.

В христианстве все больше и больше распространяется мнение о том, что христианин не должен выделяться из мирского окружения. Не нужно в христианской практике бросаться в глаза людям. Главное то, что находится в вашем сердце. Бог смотрит на сердце. Так сегодня говорят и учат многие. Но действительно ли это так? Существуют ли признаки, указанные Духом Святым в Писании, по которым можно отличить верующего человека от неверующего? И нужно ли вообще это делать? И, наконец, можно ли и насколько умело подделать духовный плод или имитировать христианскую жизнь? Об этом в настоящем выпуске аудиожурнала «Христианин сегодня». Вниманию всех носящих имя Христа, 14-й выпуск.

0: Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
1: Послание к римлянам, 6 глава, с 15 по 23 стихи.

Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 21 стихи. Так говорит Господь Саваоф: «Спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали: «Нет». Потом сказал Агей: «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Тогда отвечал Агей и сказал: «Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто». Книга пророка Агея, 2 глава, с 11 по 14 стихи.

Совершил Бог над вами чудо, со святыми поставил в ряд. Будьте святы, святые люди, потому что Господь ваш свят. Вы не значитесь в списках грешных, в книгу жизни занесены. Вы пред Господом в белоснежном, вы от мира отделены. Быть святыми, войти в блаженство, пусть грешит нечестивый род. Вы же царственное священство, вы Господень святой народ. Оскверненного не касаться, от всех мерзостей руки прочь. Далеко от греха держаться, если Божьи вы сын или дочь. Не заигрывать с гнусной ложью, не бросать на чужое взор, беззаконное уничтожить, не входить к сатане во двор, на врагов не коситься взглядом, злом на злое не отвечать, из обиды не шить наряды, не сердиться и не ворчать, не тщеславиться, не лукавить, не копаться в гнилых словах, не носить за спиною камни, место дьяволу не давать, на пустое не тратить время, избегать ядовитых ссор и ненужного свергнуть бремя, все небожье считать за ссор, даже мыслью не возвращаться в обреченное царство тьмы, Богу боль причинить бояться. Он грехи наши кровью смыл, нити в прошлое все обрезать, мост последний провисший сжечь, не вставать на старые рельсы, белоснежный весон беречь, не забрызгаться снова грязью, в глину вязкую не шагнуть, возгнушаться греха проказой, в ров погибели не свернуть, не склониться перед кумиром, сердце чистое сохранять, в развращенном греховном мире Иисусу не изменять. Это святость, верх Божьей планки, невозможная высота. Подождите, не нужно плакать. Если любите вы Христа, Бог святыми вам стать поможет, осветит душу, дух и плоть, и вы будете так похожи на Иисуса, и силой Божьей отразится в святых Господь.

0: Святость? Не мистика ли это? Можно ли действительно быть святым? Что означает быть святым? Есть ли сегодня святые люди? Является ли святость обязательным компонентом христианской жизни? И есть ли какой-то предел или критерий в достижении святости? В христианском мире сегодня существует масса демагогии на тему святости. Одни говорят одно, другие другое. Мы не желаем здесь даже приводить того, что говорят люди. Наша цель – увидеть вместе с тобой, дорогой слушатель, что говорит по этому поводу Бог. Мы продолжаем верить в непреложность слова Бога, несмотря на суеверие современников или их абсолютное неверие, несмотря на царящий повсюду, даже в христианстве, рационализм. Мы говорим о нем как о философском направлении, основывающемся только на чувственном опыте и считающем единственным источником познания человеческий разум. Народу Израиля, когда они были избавлены из Египта и отделены Богу, было сказано: «Ты народ святой у Господа Бога твоего». Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Второзаконие, 7 глава, 6 стих. Они рассматриваются как избранные Богом, отделенные для Него. Это ведет к постоянной святости, как сказал Бог: «Будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». Левит, 20 глава, 7 стих. Христиане также освящены и оправданы, и Христос сделан от Бога их освящением. 1 Коринфянам 1:30. Это относится и к отделяющему призыву Бога, это является также средством и мерой освящения христианина. Как вновь сотворенный во Христе, он причастен божественной природе, так что из этого следует святость. Кроме того, Бог призывает его быть причастником своей святости. Кто-то сказал: «Христианин назван святым потому, что он совершенно отделен для Бога, согласно правам, завоеванным Христом в своей смерти, и оправдан, родившись свыше, и таким образом он действительно отделен, и тем более совершенно и осознанно, когда он запечатлен Святым Духом и очищен кровью Христа». На этом основаны призывы. Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. 2 Коринфянам 7:1. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». 1 Фессалоникийцам 4:7. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа».
1: Евреям 12:14.
0: «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?»
1: 2 Петра 3:11-12. Святой – это тот, кто отделен для Бога. Он таковой по призванию, а не просто назван святым. Таким образом, святые – это особый, призванный класс людей, принадлежащих Богу, Его святые. Все истинные христиане входят в этот класс, поэтому апостол Павел мог говорить о всех святых, например, Ефесянам 1 глава 15 стих или 3 глава 18 стих. Поэтому христиане не должны уклоняться от признания того имени, каким Бог пожелал выделить их. Напротив, они всегда должны помнить, что святым подобает определенная линия поведения. Такое, например, выражение «как прилично святым» послание Римлянам 16:2 или Ефесянам 5:3 говорит об определенном поведении, приличествующем верующим. Итак, резюмируя все сказанное, можно с уверенностью определить: святой – это истинный или настоящий христианин. Под этим мы подразумеваем тех, кто пришел с верой и покаянием ко Христу и получил от Него новую жизнь или рождение свыше. Но, к сожалению, сегодня, как, впрочем, и раньше, очень много фальшивого среди христиан. Сатана всегда, с самого начала существования христианства, старался посеять между хорошими злаками плохие семена, плевелы. И, увы, когда христиане спят, ему удается это сделать. Мы с легкостью можем понять, что если дьявол сумел добиться от падения мира от Христа, ему не доставит никакого удовольствия видеть народ, для сердца которого Христос есть все. Поэтому его главная цель – отвратить наши умы от простоты во Христе. И он старается совершить это не в открытом бою с Господом, а
0: «как змей хитростью своею прельстил Еву».
1: собрание в Коринфе, например, он ввел своих людей, претендующих на то, что они апостолы Христа, и по наружности своей якобы являются служителями праведности. 2 Коринфянам, 11 глава, с 12 по 15 стихи. Эти люди старались дискредитировать апостола Павла в глазах святых, и под видом совершения служения во имя Господа они привносили плотские и мирские начала. И поскольку их терпели и принимали, умы святых совращались от простоты во Христе. Скорее всего, эти люди не допускали прямой критики основополагающих истин, иначе сразу были бы опознаны. Поначалу они не покажут своего истинного лица, все будет смягчено и более или менее облагорожено. Истинная сила и значение всего ими принесенного сразу не будут видны. Мы уверены, для всех нас это очень важно, поскольку мы должны быть готовы признать, что в нас есть большой недостаток простоты в любви, когда воскресший Христос заполняет собой все. Но почему же это так? Почему святые, познавшие обручение Христу, становятся настолько холодными в своей любви к Нему? Как они снова стали чувствовать себя удобно и комфортно, пребывая во всем мирском и плотском? Только в том случае, когда ум христианина развратится, и он перестанет осуждать в себе то, что принадлежит миру, лишь тогда он станет мирским и плотским. Внешнему отпадению от Христа предшествует внутреннее разложение, когда разум пронизывают и наводняют мирские мысли. Причем это очень часто происходит так незаметно, что зачастую обличение совести совершенно не чувствуется. Но как же тогда отличить истинного христианина от фальшивого? К счастью, Слово Бога на все времена оставило нам очень хороший пробный камень, проверенный временем и многими верующими, доверяющими по-детски Слову Бога, по которому мы можем сверять все и сегодня. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 24 по 27 стихи. Итак, первое и самое главное, всякий истинный христианин имеет Духа Святого, живущего в нем, который здесь назван помазанием. Дух Святой сам научит и наставит верующего, даст ему правильное видение и понимание всего, что происходит вокруг, если последний пребудет в том, что было передано от начала. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Следующий момент. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Евангелие по Матфею, 7 глава, с 15 по 20 стихи. Духовный плод – самый лучший тест истинной христианской жизни. Не может дерево доброе приносить плохие плоды, и наоборот. Именно по плодам, которые непременно проявятся в жизни, Господь Иисус предостерегал своих учеников различать истинных Его последователей от ложных. Нам нужно только быть бдительными, не спать и не огорчать Духа Святого, чтобы Он нас предостерегал и направлял по Писанию. Конечно, это совсем не значит, что истинный христианин не может проявить когда-либо плохое, споткнуться и упасть. Но Слово Бога дает нам утешение. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Притчи Соломона, 24 глава, 16 стих. Здесь мы видим разницу между святым человеком, названным праведником, и несвятым, названным нечестивым. Мы все во плоти, и до конца наших земных дней нам предстоит борьба с нею. Но настоящий христианин не может испытывать радости и покоя до тех пор, пока что-то плохое, нечистое не будет осуждено и очищено. Об этом мы говорили в 11 выпуске журнала. Если же христианин не судит себя, или, попав под плохое влияние, ослеп, потерял чистое око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно.
0: Евангелие по Матфею, 6 глава, 22-23 стихи. Тогда Бог начинает судить такого христианина.
1: Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа.
0: 1 Коринфянам 11:31-32. В этом случае есть еще один момент для проверки истинности исповедания.
1: Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
0: Евреям 12 глава 7-8 стихи. Итак, всякое зло и нечистоту, которые могут случиться в жизни, христианин призван судить. Если же он не судит их, тогда Бог судит христианина. Но Бог, заметим это, судит сейчас только своих детей. Нечестивых он сохраняет на день суда.
1: Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания.
0: Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих.
1: Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
0: Обратим внимание еще на одну мысль. Подделывается только то, что является драгоценным. Зачем подделывать какую-нибудь грязную, ненужную вещь? Однако подделать золотую вещь есть смысл. Ее можно выдать за дорогостоящую. Мы знаем, что золото символизирует в Писании божественную праведность. Именно поэтому сатана
1: принимает вид ангела света,
0: а в среду верующих засылает подделанных христиан, которые на самом деле ими не являются. Для чего все это?
1: «Я обручил вас единому мужу»,
0: пишет апостол Павел,
1: «чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали».
0: 2 Коринфянам

0: Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы».
1: Евангелие по Луке, 12 глава, 1 и 2 стихи.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Евангелие по Матфею, 23 глава, 27 и 28 стихи.

до самого пришествия Господня. Снимите маску святости с лица. Я посмотреть на вас хочу сегодня. Скрывались вы под маской столько лет, вы прятались от глаз людских надежно, хотели, чтобы на вас не падал свет, вы думали, что долго жить так можно. Руководила вами только плоть, а маска о духовном говорила. Но все равно вас высветил Господь, рукой своей лицо вам приоткрыл Он. Не видел этого почти никто. И маска сдвинулась лишь на мгновение. Под маской оказался не святой. Случается такое, к сожалению. От человеческих укрыться глаз нетрудно, но есть еще и очи Божьи. Господь на всяком месте видит нас, и спрятаться от Бога невозможно. Он видит с неба, как по вечерам снимаете вы маску аккуратно, и маска спит на стуле до утра, а утром прикрывает ваши пятна. И о небесном вновь уста твердят, и маска улыбается учтиво. Не прячьтесь, если не хотите в ад. Расстаньтесь с этой маской фальшивой и бросьте маску под ноги тому, кто вам в подарок дал ее когда-то. Да, дьявол хочет вас увлечь во тьму, но есть еще Иисус, за вас распятый. И нужно перед Ним без маски стать, открыв лицо, склонившись на колени, и да простит вас Божья благодать. Мы вам желаем обрести спасение. Поторопитесь, полночь настает, и то, что Иисус грядет, не сказка. Пусть ваше сердце Иисуса ждет. Снимите маску.

Итак, мы увидели, что в Писании есть и очень четко отмечены признаки, по которым можно отличить верующую душу от неверующей. Из-за ограниченности во времени мы не имели возможности привести здесь больше подобных признаков. Пусть каждый христианин сам внимательно исследует Божественное Слово, ибо это не только полезно для разрешения подобных вопросов, но в Слове Бога – жизнь для каждого верующего. Но, возможно, в каком-нибудь сердце возникнет вопрос, нужно ли вообще нам знать о человеке, верующий он или нет. На это тоже Библия очень конкретно отвечает. Мы уже приводили некоторые цитаты. Например, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Позвольте спросить, как можно беречься ложных или фальшивых пророков, не задаваясь вопросом, имеешь ли ты дело с верующей душой или нет? При этом, заметим, речь идет о лжепророках, то есть

0: о тех, кто претендует на роль учителей и духовных наставников, не просто рядовых христиан. Если же принципиально коснуться вопроса общения, с кем должен христианин поддерживать его, а с кем не должен, то перед нами еще большая ответственность за то, с кем мы имеем связи. Обратим внимание, под общением мы не подразумеваем разговоры или какие-то контакты на человеческом уровне, что очень часто люди называют общением. Общение – это общие цели, общие интересы, общие взгляды, общие мысли, общие чувства и так далее. Когда Писание говорит об общении, оно подразумевает именно такие общие вещи. И далее.
1: «Твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
0: Второе послание Тимофею, 2 глава, с 19 по 22 стихи. Как может христианин быть чистым от сосудов в низком употреблении, или как он может быть с теми, кто призывает Господа от чистого сердца, если он не задается вопросом, рождена ли свыше эта душа или нет? И нехорошо ли было бы для начала задаться вопросом, кто такие сосуды в низком употреблении, и как я могу их опознать? Можно еще привести не один пример, показывающий ответственность христианина не только за его состояние, но и за состояние тех, с кем он находится в общении. Но, думаем, сказанного достаточно, чтобы сделать соответственные выводы. Современные христиане охотнее слушают о благодати, чем об ответственности, обращая или используя ее, благодать, очень часто как повод к распутству. Да сохранит нас Господь от подобного. Мы также увидели, что сатана и его слуги пытаются импровизировать из себя святых, вкрадываясь в среду верующих с целью влияния на христиан и развращения их изнутри. Слово Господа призывает нас не спать, быть бдительными и чуткими, в смирении зависящими от Христа, в благоговейном подчинении Его Слову и Ему, как главе собрания, церкви. Если мы со своей стороны будем стремиться проявить верность Господу, будем абсолютно уверены, что Он, который остается верным даже тогда, когда мы не верны, 2 Тимофею 2:13, сохранит нас в чистоте и святости, в которую облек нас Бог Отец, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
2: Послание Титу, 3 глава, с 5 по 7 стихи. Итак,
0: признаки, по которым мы можем определить для себя круг общения и сегодня, очень четко отражены Писанием. Господь желает, чтобы верующие и сегодня не спали, не давая возможности дьяволу посеять между ними плевелы, своих фальшивых христиан, производящих соблазны и делающих беззаконие. Евангелие по Матфею 13:41. Христианин призван быть бдительным и наблюдать не только за своим состоянием, верил ли он или нет.
1: Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?
0: Второе послание Коринфянам 13:5. Но также наблюдать и за своим окружением, с кем он находится в общении.
1: Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
0: Послание Евреям, 12 глава, с 14 по 16 стихи. В отношении практического освящения в Писании мы не видим такого момента, когда христианин мог бы сказать: «Все, я достиг максимальной святости» или «Я уже полностью освящен». Слово Бога говорит очень конкретно и в то же время очень просто.
1: Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще.
2: Книга Откровения, 22 глава, 11 стих. Христианин, если он действительно таковой, смертью и воскресением Христа отделен от мира, отделен для Бога, он святой. И если он сораспялся Христу, в нем будет видна и жизнь воскресения, жизнь Христа. Она вытекает из сораспятия. Это происходит не его усилиями, но силой Духа Святого, живущего в нем. Если ты, дорогая душа, слушая эти аудиостраницы, ощущаешь, что это касается и тебя, мы от сердца желаем каждому христианину сегодня в смирении склониться перед Господом, осуждая свою несостоятельность и легкомыслие, проверить свое сердце и жизнь, пока еще есть для этого время, чтобы оказаться среди тех, кто верен Господу и в это время отступления и помнит о цене, которую заплатил Сын Бога за наше искупление.
1: Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь техчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого.
2: Послание евреям, 10 глава, с 26 по 31 стихи.

И последнее, на что нам хотелось бы обратить внимание всех христиан-современников, это вопрос освящения. Те души, которые не понимают, что Христос Иисус стал их освящением, 1 Коринфянам 1:30, страдают отсутствием мира в своих отношениях с Богом. Писание самым решительным образом учит нас, что все верующие, независимо от их практического состояния, освящены. Они таковы во Христе Иисусе, это их положение пред Богом. Но есть еще и другая сторона освящения, которая не менее важна и для самого христианина, и для чести Господа. Это практическое освящение. Когда мы не осознаем, что мы освящены во Христе, это наносит огромный вред нашим душам, вызывая беспокойство и страх. Но не менее вредно для нас, когда мы думаем, что для верующего мало значит или ничего не значит святое хождение. Мы призваны жить как освященные во Христе Иисусе, как дети Бога, полностью отделенные от греха и мира. Фраза, которую мы уже не раз цитировали, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа», говорит, несомненно, о практической святости. Заблуждаются те, кто считает, желая избежать практического освящения, что речь здесь идет о том, чем мы являемся во Христе. То, что апостол добавляет «без которой никто не увидит Господа», не представит затруднения для духовного ума, поскольку не может быть истинного христианина, который бы полагал, что кто-то может жить по желаниям своей плоти и затем взойти на небеса. «Таковых удаляйся», ответил бы апостол Павел, если бы кто-то стал утверждать такое. Каждое дитя Бога желает жить для Бога. Каждый истинно верующий испытывает внутреннее отвращение ко греху. Иногда он может спотыкаться и падать, но это будет вызывать в нем скорбь, приводя его к смирению. «Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Если об освящении говорится в таком смысле, то возможно возрастание и развитие. Это заключается в самой сути освящения. Чем дольше и чем вернее человек ходит с Богом, тем больше он отделяется от всего, что не угодно Богу. Но как бы далеко мы ни продвинулись в этом, освящение будет продолжаться, чтобы завершиться только на небесах. Каждый день звучит увещевание всем верующим: «Старайтесь иметь святость». И по-прежнему сохраняет свою силу молитва апостола: «Бог мира да освятит вас во всей полноте». Мы должны постоянно побуждать друг друга очищаться от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. 2 Коринфянам 7:1. Но пусть никто не подумает, что это освящение состоит в изменении или улучшении злой природы нашей плоти. Это целиком и полностью противоречит учению Писания. Слово Бога нигде не учит нас, что Святой Дух подразумевает под освящением постепенное или мгновенное улучшение нашего ветхого Адама. Напротив, оно четко разъясняет, что это абсолютно невозможно. Плоть не подчиняется закону Бога, да и не может подчиниться Ему. Поэтому все попытки улучшить плоть бесполезны, и все, кто делает такие попытки, будут неизменно разочарованы. Это пустая работа, тщетные усилия. Делайте с плотью что хотите, боритесь с ней, умерщвляйте ее, наказывайте ее, она всегда останется плотью. «Рожденная от плоти есть плоть», сказал Господь Иисус. Даже ненарушаемое общение с Богом, непрерывная сосредоточенность на небесном не может сделать плоть иной, чем она есть. Павел был на третьем небе, в раю, и слышал там невыразимые слова, но это так мало изменило или улучшило плоть, что как только он вернулся в свое обычное физическое состояние, перед ним возникла опасность возгордиться дарованными ему откровениями, так что Господь вынужден был дать ему жало в плоть, чтобы преодолевать это. И тот же самый Павел учит в Галатам 5 главе, что между плотью и духом идет непрерывная борьба. «Плоть желает противного духу, и дух противного плоти, они друг другу противятся». Если бы Дух Святой имел целью освящение плоти, то он не вел бы борьбу против плоти. Кроме того, эта борьба закончилась бы сразу, как только была бы одержана победа. Однако совершенно невозможно улучшить плоть, но это и не нужно, ибо Святой Дух учит нас, что Бог осудил и уничтожил на кресте Христа нашу злую природу, плоть. Христос не только понес на древе наши грехи, но Он также был сделан грехом, то есть Он не только взял на Себя то, что сделали мы, но и сделался на кресте тем, чем мы являемся по своей природе. И Бог наказал Его там вместо нас, осудив
и казнив его. Там, на кресте, Христос занял наше место, так что суд Бога, который мы заслужили, обрушился на него. Он был там во мраке, покинутый Богом, под гневом Бога, и он умер. Таким образом, крест ложит конец ветхому человеку, первому Адаму. Но Христос воскрес из мертвых, как глава нового творения, и воссел справа от Бога в небесах. Через его воскресение из мертвых и его прославление на небесах, Бог показал, что праведность Божья была утверждена жертвой Христа на кресте. Там, на кресте, Христос занял наше место, так что Бог был полностью удовлетворен в отношении нас. Если мы верим в Христа, тогда смерть Христа – это наша смерть, и его воскресение – это наше воскресение. Тогда мы предстаем перед Богом в новом состоянии. Пусть Господь Иисус своим Духом откроет нам эти простые и такие важные стороны истины к практическому прославлению Его Святого Имени в жизни Его святых. А Ему честь, хвала и слава!

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Есть хорошие новости. Ваша жизнь может продлиться на 11 лет.
1: Неужели?
0: Да, если вы будете соблюдать 7 золотых правил поведения. По данным одной газеты, поразительный результат дало впервые проведенное исследование большой группы людей.
1: Что вы говорите?
0: Изучение их мнений показало, что долгая и здоровая жизнь гарантируется не деньгами, не врачами и не какими-то чудодейственными лекарствами. Изучение показало, что если женщина ведет себя в соответствии с этими 7 правилами, то ее жизнь увеличивается на 7 лет.
1: На 7 лет? Неплохо.
0: А обследование 55-летнего мужчины, соблюдающего 7 золотых правил, показало, что его состояние здоровья соответствует 25-летнему юноше.
1: Поразительно. Так что же это за правило?
0: Минуточку. Итак, первое. Питаться регулярно и ничего не есть между приемами пищи. Второе. Завтракать. Третье. Спать ночью по 8 часов. Четвертое. Поддерживать нормальный вес. Пятое. Не курить. Шестое. Не употреблять алкоголь. Седьмое. Регулярно заниматься физкультурой.
2: Это старый рецепт. И о нем Библия твердит веками. Человеческое тело есть сосуд для Святого Духа. Когда человек христианин, то его тело должно содержаться в чистоте и порядке. Павел писал: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римляне достаточно знали о храмах. В их городах было много храмов, но идея того, чтобы тело человека стало живым храмом, стала толчком для изменения поведения человека. А в послании к Коринфской церкви Павел увещевал: «Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, другими словами, свое тело, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
0: Когда уже все сказано и сделано, какой еще мотив нужен для изменения? Поразмышляйте над этим. Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До встречи в программе «Завтра наступает сегодня».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму в святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним, и возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, которая для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых в примирных жертвах, возношение их Господу. Освященные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть сидят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику освятиться. Вот что будешь ты приносить на жертвенники: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. 10-ю часть эфы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого илея, а для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и освятиться место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер, полсикля – приношение Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения и подножье его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливкового гин, и сделай из сего мира для священного помазания, масть составную искусством составителя масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца.

Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Когда мы приобретаем какую-либо профессию, мы сталкиваемся с совершенно новыми для нас терминами, понятиями, характеристиками. Водитель знакомится с устройством машины и целой системой правил дорожного движения, рабочий на заводе с неизвестным ранее для него оборудованием. Когда народ израильский был избран Богом в качестве своего народа, это значит, что

0: его поведение должно было стать эталоном для окружающих людей. И потому Бог вел их по пустыне, допуская трудности и искушения в их жизни и являя им свои чудеса. Тем самым Он воспитывал в них веру. Для того, чтобы народ израильский имел какой-то ориентир в жизни и поведении, Бог дал им 10 заповедей. Эти заповеди предписывали правильные взаимоотношения, так сказать, в двух направлениях – между человеком и Богом и между людьми. Но 10 заповедей – это только часть того, чему Бог намеревался научить свой народ. Перед Богом стояла задача – познакомить их с еще очень многим. Это были и правила поведения, содержащиеся в законе, это было и устройство скинии, и проведение богослужений. Обо всем этом мы говорили в прошлых программах. Сегодня мы рассмотрим сложную систему жертвоприношений, данную Богом израильтянам. Мы знаем, какое важное значение занимали жертвы в ветхозаветнее время. Это мы сейчас, благодаря жертве Христа, можем лишь помолиться, и грех нам будет прощен. А раньше каждый человеческий грех требовал смерти невинного животного. Но в связи с появлением скинии появились и новые жертвы, и хлебные приношения, и воскурение фимиама. Но лучше давайте представим слово доктору МакГи. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о жертвеннике для курения, о котором говорится в 30 главе книги «Исход». Фимиам, который восходил вверх от жертвенника, это олицетворение Господа Иисуса Христа, нашего заступника и ходатая. А Аарон в этом смысле является прообразом Христа, хотя Христос – это священник по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, о чем говорится в 7 главе послания к евреям. В 9 главе этого же послания мы обнаруживаем странную вещь. Жертвенник для курения помещен в святое святых. В результате можно сделать вывод, что автор послания к евреям не знал, где должен был находиться жертвенник для курения. Почему он поместил жертвенник для курения в святое святых, а не в святилище, как в книге «Исход»? Да потому что, когда он писал эти строки, завеса уже разорвалась надвое. Христос отдал себя в жертву и умер на кресте за наши грехи. Но Он вознесся на небеса, и жертвенник для курения сегодня тоже находится на небесах. Мы приходим к Богу через Иисуса Христа, нашего великого ходатая. Христос сегодня на небесах, и жертвенник находится рядом с Ним. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы приходим к Нему только через Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы, что Христос молится Богу не за весь мир? В своей первосвященнической молитве, в 9 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Он говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они твои». Вы можете спросить, а почему он не молится за весь мир? Иисус Христос умер за весь мир. И Дух Святой сегодня с нами. Он делает жертву Христа реальной для тех, которые хотят Его принять. Христос не мог умереть за то, чтобы весь мир принял Его. Он мог умереть только за грехи мира. И сегодня Он на небесах молится о тех, кто принял Его как Спасителя. И я счастлив, что это так. Потому что без Его молитвы ничего у нас на земле не получилось бы. Как прекрасно иметь великого первосвященника, который молится за тебя. И Бог слышит наши молитвы, потому что есть Христос, и потому что Христос столько сделал для нас на кресте. Шестой стих первой главы послания к Ефесянам говорит: «В похвалу славы благодати своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Благодаря Иисусу Христу Бог Отец принимает нас в Его возлюбленном Сыне. В 5 стихе 17 главы Евангелия от Матфея, в 7 стихе 9 главы Евангелия от Марка и в 35 стихе 9 главы Евангелия от Луки мы находим слова Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И мы не только должны Его слушать, мы также должны молиться Богу через Него. В 14 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус Христос обещал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Вот что значит молиться в Духе. Можно заметить, что этот жертвенник отделен от остальных предметов обстановки скинии. Здесь могут служить только священники. В стихах с 16 по 21 второй книги Паралипоменон рассказывается, как царь Озия был поражен проказой за то, что пытался вмешаться в это служение. Только священники могут сегодня молиться, а каждый истинно верующий во Христа и есть священник. Сегодня рассказывают много всякой всячины о том, как человек может вести самую что ни на есть грешную и распутную жизнь, отвергая Христа, а потом, когда придет беда, например, когда мать у него попала в больницу, этому нечестивцу достаточно стать на колени перед Богом, чтобы получить от него ответ. Про это снимали кинофильмы. Многие проповедники читают про это свои сентиментальные проповеди. Но Бог говорит, что на такие молитвы Он не ответит. Друзья мои, здесь мы должны быть очень осторожны. К жертвеннику для курения могут подойти только священники. Грешник же может прочесть только одну молитву: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Вот такую молитву Бог услышит, и на такую молитву Он ответит. Восьмой стих 30 главы книги «Исход» говорит, что это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Бога должно славить непрерывно. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел увещевает молиться беспрестанно, то есть фимиам – должен быть на жертвеннике утром и вечером. Первосвященник входил в скинию, сжигал фимиам на жертвеннике курения, но не уходил сразу, а оставался там некоторое время. За это время его одежда впитывала дым фимиама, так что, когда он выходил, все ясно чувствовали приятный запах. Можно сказать, что у этого первосвященника был отличный одеколон. Проходя мимо него, люди останавливались и говорили, как хорошо от него пахнет. Беда многих нынешних святых в том, что они пользуются не тем одеколоном. Самый лучший и единственно правильный одеколон – это молитва. Пусть ваши молитвы возносятся к Богу как благовонное курение, которое пропитает все ваши одежды. Но это будет только в том случае, если вы достаточно часто и усердно молитесь. Далее мы читаем о том, что только искупленные от грехов люди могут поклоняться. Вот 12 и 13 стихи. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то каждый пусть даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер. Полсикля приношения Господу. Это второе требование, которое необходимо выполнить, чтобы поклониться Богу. Среди народа не будет язвы губительной, потому что за всех будет заплачен выкуп. Платят его серебром, которое является металлом и символом искупления. Каждый, кто хочет поклоняться Богу, должен быть выкуплен. Сегодня много говорят о публичном поклонении. На самом деле публичного поклонения не существует. Поклоняться могут только те, за кого заплачен выкуп. Но заплатить его может любой, кто пожелает. Прочтем еще об одном условии для поклонения – об омовении. Верующие перед поклонением должны быть не только выкуплены, они должны быть также и очищены, и омыты. И здесь им понадобится умывальник. Он находится во дворе скинии и сделан из меди. Именно в этом умывальнике Бог омывает наши грехи, хотя мы и святы. Дело в том, что даже святые иногда грешат. А утверждение о том, что все святые живут на небесах и безгрешны, неверно. Я читаю стихи с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Священник не мог войти в скинию служить, не совершив омовения, потому что на нем оставалась грязь внешнего мира. Когда вам не нравится церковная служба, то вполне возможно дело не только в том, что сама проповедь скучна. Быть может, вы сами пришли не очень чистыми и искренними. А когда и священник проповедует скучно, и святые собрались не совсем чистые, то получается никуда не годное общение верующих. Мир, который вокруг нас, пачкает нас, и мы не можем поклоняться до тех пор, пока не очистимся. Вот почему Господь омыл ноги своим ученикам. Он и сегодня делает то же самое. Поэтому нам необходимо подходить к умывальнику. Священники делали это в первую очередь. Они омывались и до медного жертвенника, и после него. Они омывались перед входом в святилище и после того, как выходили оттуда. Мне лично кажется, что омовение имело огромное значение. Я, собственно, в этом абсолютно уверен. Я даже могу представить себе следующую картину. Один священник говорит другому у медного умывальника. «Ты сколько раз уже здесь побывал сегодня?» Второй отвечает. «Да раз 10 точно». Тогда первый говорит ему. «А я больше 10. Посмотри на мои руки, я уже почти всю кожу смыл». Интересно все-таки, почему Бог хочет, чтобы мы так часто мылись? А первосвященник Аарон, который стоит сзади, говорит им, «Господь хочет, чтобы вы омывались беспрестанно, и чтобы вы поняли, что должны быть святы. Вы не можете поклоняться Ему, служить Ему или быть полезны Ему, если как следует не очиститесь». Представление о том, что нечистый святой может должным образом служить Богу, совершенно неверно. Нередко бывает, что кто-то совершает какой-то грех, и люди говорят о нем. «Одного не могу понять. Как он способен на такое? Он ведь столько всего хорошего делает для Бога». Человек этот может быть проповедник или какой-нибудь служитель, но если вы внимательно посмотрите на то, что он сделал для Бога, то окажется, что все это лишь дерево, сено и солома, которые сгорят в огне и не принесут никакой пользы. В стихах с 12 по 15, 3 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вся большая и хорошая, в кавычках, по нашим представлениям, работа может оказаться ничем в глазах Бога. Бог хочет, чтобы мы были чистыми. Священники должны были омываться в медном умывальнике. Мы же должны приходить к Иисусу Христу с исповедью. 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Медный умывальник символизирует наше освящение. Если мы хотим служить Богу, мы должны омываться и стать чистыми. Не только наши одежды должны пахнуть благовонным фимиамом, но и наши тела должны быть омыты чистой водой. А чистая вода – это Слово Божье. Умывальник был сделан из меди, а точнее из медных отполированных пластинок, которыми пользовались израильские женщины, потому что тогда у них еще не было стеклянных зеркал. Зеркала этих пластинок отражали грязь. То же самое делал умывальник. Умывальник очищал священников, и одновременно он символизировал Слово Божье. Библия – это наше зеркало. Когда мы смотрим в него, перед нами предстает наш грех, и мы должны исповедовать этот грех и очиститься. Мы не обязаны исповедоваться в своих грехах при всех и для всех. Лично, в частном порядке, мы должны обратиться к Иисусу Христу, потому что, как мы только что выяснили, наш умывальник омовения и очищения находится на небесах. Я считаю, что по воскресеньям, перед тем, как пойти в церковь, мы должны исповедоваться в тех грехах, которые мы совершили за прошедшую неделю, и не говорите мне, что к нам не пристает грязь. В глаза попадает пыль, пачкаются руки, ноги, в голову тоже лезет всякая всячина. А значит, нам следует исповедаться и омыться перед тем, как мы входим в церковь. Бог не примет ни нашего поклонения, ни нашего служения до тех пор, пока мы не придем к Нему с очищенными сердцами. Далее мы читаем о помазании. Вот стихи с 25 по 27. «И сделай из сего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения». Что значит помазание для нас сегодня? Это помазание Духа Святого. Оно помогает нам понять Слово Божье. Благодаря помазанию Святого Духа Библия становится понятной и реальной для столь многих людей сегодня. Библия не учитель и не проповедник, она действует Духом Бога, который использует Слово Божие. Только Дух Божий может помазать нас. Вы можете прийти к Богу и сказать: «Боже, открой мое сердце, разум и всю мою жизнь для того, чтобы я понял Твое Слово». В 20 стихе 2 главы 1 послания Иоанна говорится: «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». И это помазание сейчас с нами. А 27 стих той же главы этого послания говорит: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Дух Святой может открыть ваш разум и ваше сердце, когда вы желаете трудиться для Бога и стараетесь понять Его Слово. Какое благословение нисходит при этом в ваше сердце! Так много людей сегодня задают вопросы: в чем смысл жизни, что мне сегодня делать, как рассказать мне о своей нужде? Друзья мои, просите Бога, и Он Духом Святым сделает свое слово действенным для вас, и вы испытаете настоящую радость. Далее Библия пишет о Фимиаме. Начнем со стихов 34 по 36. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас». Итак, фимиам, как говорит 34 стих, делается из благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана. Стакти – это древесная смола, которую собирали на деревьях на горе Галаад, и называлась она галаадским бальзамом. Оних производили из морского животного, которое напоминало краба. Халван получали из листьев сирийского растения. Все эти вещества смешивались с чистым ливаном. Формула фимиама держалась в тайне, и сейчас она утеряна. Смесь эта производила благовонный запах, и воспроизводить ее для других целей было запрещено. Прочтем 37 и 38 стихи. «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Никто не имел права использовать форму фимиама в своих личных целях, и никакой подделки Бог не принимал. Жертвенник символизирует молитву и поклонение. У жертвенника мы можем возносить хвалу, благодарение, обращаться с просьбами. Фимиам не позволено было изготавливать для того, чтобы ублажать самих людей в поклонении и служении. Мы должны поклоняться Богу в духе и в истине. Чтобы заманить людей в церковь, люди использовали и используют самые разные уловки. Однако Писание разрешает для этого использовать одно только чистое Слово Божие. Пусть в основе вашего христианского служения лежит одно только Слово Божие, а все остальное вытекает из него. В заключение разговора о 30 главе хочу еще раз напомнить, что в скинии стояло два жертвенника. первый жертвенник всесожжения, на котором Бог расправляется с грехом. Здесь приносится в жертву все земное и грех человеческий. Второй жертвенник для курения фимиама. Он олицетворяет небеса и святость. Жертвенник всесожжения символизирует то, что Христос сделал для нас, живя на земле. Жертвенник для курения символизирует то, что Христос делает для нас сегодня на небесах. Он также символизирует наши молитвы и наше поклонение. Он говорит о Христе, который истинно и совершенно славит Бога и молится за нас. Он наш истинный заступник и ходатай, в нем истинное поклонение и молитва. Как же нам правильно поклоняться? Определенно не стоя у жертвенника всесожжения, ведь около этого жертвенника вы еще только грешник и еще только принимаете Христа как своего Спасителя, а вот, входя во святилище, вы приближаетесь к золотому жертвеннику. Жертвоприношения здесь уже нет, так как с грехом покончено снаружи. Прийти и поклоняться Богу вы должны уже без греха. И вот, стоя пред Богом, у этого золотого жертвенника, освященного кровью Христа, верующие могут надеяться, что их поклонение будет принято Богом в Его возлюбленном Сыне. Бог слышит наши молитвы и принимает наше поклонение только благодаря тому, что сделал Христос. В следующей передаче мы приступим к изучению 31 главы книги «Исход».

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Мы начинаем передачу «Ответы на вопросы» в рамках программы «Выбор». Отвечать на ваши вопросы буду я, Михаил Логачев, пресвитер Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». За режиссерским пультом работает Сергей Швецов. И в течение этого часа мы рассмотрим вопросы, которые вызывают споры, по которым существуют различные мнения. Но прежде чем даже мы начнем размышлять о ваших вопросах, я хочу напомнить наш адрес, потому что мы очень хотим получать от вас письма, в том числе и с вопросами, и не только с вопросами. Наш адрес: Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Присылайте по этому адресу ваши вопросы и другие письма, любые письма, которые мы всегда рады получать. Итак, говорить мы будем о спорных вопросах. И поэтому я сразу, не скрывая, говорю, что на эти вопросы, которые сейчас прозвучат, разные христиане дают разные ответы. Я, естественно, отвечу так, как Господь открывает мне, но не буду скрывать и других возможных ответов. Тут есть разномыслие, но разномыслие допустимо. Апостол Павел однажды написал так в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 19 стих: «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». То есть в ходе этих дискуссий, разномыслий, чтобы открылись те, кого одобряет Господь, кто действительно умеет понимать Божью точку зрения и верно толкует слово. Иногда на это уходят и годы, иногда и десятилетия, и столетия, для того, чтобы выявился правильный подход к Слову Божьему. Причина разномыслий нередко также в том, что мы стремимся узнать из Писания то, что в Писании не открыто. Начинаем читать между строк, не научившись еще толком читать сами строки, и не умеем в своих размышлениях вовремя остановиться и признать, что мы подошли к той черте, где начинается сокрытое. Мы знаем о Боге только то, что Он благоволил открыть нам через рабов Своих пророков, включая сюда также и апостолов, авторов Нового Завета. И с какого-то момента начинается то, что Бог сокрыл, о чем Он не сказал до времени, может быть, до времени Своего пришествия. Мы уже этого и этого не знаем. И стих, который я хотел бы прочитать, прежде чем мы начнем рассуждать, как раз об этом. Это Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, нам нужно понимать Писание в той мере, в какой мы должны исполнять его. А то, что сверх того, то нередко оказывается тем, что Господь до времени сокрыл. Но прочитаем первый вопрос. Он из письма Елены Бубенцовой из Краснодарского края. Вопрос такой. Откуда пошло празднование воскресного дня? Правда ли, что воскресный день, который в Библии называется первым днем недели, был днем поклонения Солнцу? Хотелось бы как можно больше узнать о праздновании воскресного дня. Я попробую сразу ответить на вопрос о поклонении Солнцу. Действительно, в ряде европейских языков воскресенье именуется днем Солнца. Ну, например, по-английски Sunday, Sunday буквально «день солнца». Аналогичным образом в немецком языке и в ряде других, и, видимо, это пришло из древности. Я не знаток древних языков, поэтому не буду сейчас к ним обращаться, но действительно уже в древних памятниках первый день недели называется «днем солнца». Но точно так же в тех языках, где первый день недели называется «днем солнца», остальные дни недели именуются по названиям так называемых планет. Я говорю так называемых, потому что Солнце, как мы сейчас знаем, не планета. Но в древности выделяли 7 планет или 7 особых светил, которые меняли свое положение на небе по сравнению с неподвижными звездами. Опять-таки, это я говорю в представлениях древних астрономов. Древние астрономы представляли себе, что вот звезды есть, они неподвижные, а есть другие небесные тела, которые движутся. Землю они вообще помещали в центр Вселенной, не считая ее небесным телом. И поэтому 7 планет, в кавычках, древности – это Луна, Солнце, ну и также 5, которые и мы считаем планетами – это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А другие планеты, как, например, Уран и Нептун, в то время еще не были вовсе даже известны, не были открыты астрономами. Вот получается 7 планет. И 7 дней недели. Вот такое совпадение. И еще плюс к тому, в древности были известны 7 металлов. Я их тоже перечислю, просто для нашей эрудиции: золото, серебро, медь, олово, железо, ртуть и свинец. И было такое отождествление: 7 дней недели, 7 планет, 7 металлов, и каждому дню недели приписывалась планета и определенный металл, тоже каждой планете приписывался. Ну, например, суббота считалась днем Сатурна. Не помню в точности, какие металлы какой планете приписывались, это может быть интересно, но не так важно для нас сегодня. Это совпадение вызвало целый ряд суеверий. И, как всегда в язычестве, все, что происходило у язычников, все их знания были отравлены суевериями и идолопоклонством. Астрономия была тесно связана с астрологией, естествознание с магией, и потребовалось, собственно, принятие христианства древним миром, чтобы наука начала выделяться из этой гущи суеверий. Это особая тема, как-нибудь, даст Бог, мы о ней поговорим. Но это я говорю к тому, что в этом смысле первый день недели, воскресенье, как мы его называем, или день солнца, как называется он во многих европейских языках, ничем не лучше и не хуже других дней недели. Ничем не лучше и не хуже субботы, которая считалась днем Сатурна. Ничем не лучше и не хуже понедельника, который считался днем Луны и так далее. То есть поклонение Солнцу, если и имело место, то наряду с поклонением Луне, наряду с поклонением другим планетам, в разные дни недели, да, древний мир был пронизан язычеством, и первый день недели не избежал этой вот участи языческой какой-то связи. Дело в том, что если мы будем рассматривать вообще символы и названия, присущие разным языкам, то непременно упремся в то, что в языческой древности это все было связано с языческим идолопоклонством. Почему? Да потому что вся языческая культура насквозь была пронизана идолопоклонством. Значит ли это что-то для нас сегодня? Значит ли это, что мы не можем, ну, в русском языке эта проблема не встает? Скажем, что по-английски нельзя говорить «Sunday» – «день солнца». Да нет, наверное, не значит. Откуда пошло празднование воскресного дня? Вопрос, который задается в письме. И тут нужно сказать, что первым воскресным днем, который отпраздновали ученики Христа, был день, когда им явился воскресший Спаситель. И давайте об этом дне прочитаем. О нем много написано. Ну, краткая такая запись, самая короткая, в Евангелии от Марка. В 16 главе я прочитаю с 9 стиха по 16. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Здесь остановим чтение. Более подробно об этом в Евангелии от Луки написано, что они шли в селение Эммаус, одного из них звали Клеопа, и подробно описано, как произошла эта встреча. Евангелие от Марка кратко об этом говорит. И дальше читаем 13 стих и дальше. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Вот таким образом этот день скорби, когда плакали и рыдали ученики Христовы о распятом и погребенном своем учителе, стал радостью о великом спасении, о победе над смертью, радостью о воскресении. И все-таки хорошо, что первый день недели по-русски называется «воскресение». Уже само название это напоминает нам о воскресшем Христе. Это хорошо, это, конечно, гораздо лучше, чем «день солнца» или просто «первый день недели» говорить. Хорошо, что само название этого дня напоминает нам о воскресении Иисуса Христа. И были попытки в советские времена, времена атеистические, отменить это название, отменить вообще семидневную неделю, перейти на шестидневку и оставить только числа без всяких названий дней и недели, но благодарение Богу из этого ничего не вышло. И все эти времена, все это время атеистическое слово «воскресенье» напоминало о воскресшем. В Библии есть и другие свидетельства того, что христиане собирались вместе в первый день недели для празднования воскресения Христова. Ну, откроем, например, книгу «Деяния», 20 главу, 7 стих. Там дальше говорится об истории чудесного исцеления юноши, который упал с третьего этажа. Но в 7 стихе сказано так: «В первый же день недели», когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Ну и дальше описывается вот эта история, как упал юноша с третьего этажа, был поднят мертвым, но Павел пал на него, обнял его и сказал: «Душа его в нем», и его привели живого, и все тем немало утешились. Так вот, это произошло все в первый день недели. И именно в первый день недели собрались они для преломления хлеба. Нигде не сказано, что только так и нужно делать, или что всегда нужно в первый день недели собираться для преломления хлеба. Но я еще один пример приведу, где выделен особо этот первый день недели, хотя даже не сказано, что тут было какое-то особое служение в этот день, а сказано, что нужно было в этот день делать сборы. Это 1 Коринфянам, 16 глава, первые два стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Сборы имеются в виду пожертвования для Иерусалимской церкви, и чтобы не собирали кто что может с приходом апостола, апостол предлагает заранее делать эти накопления, каждый сколько кто может, но вот в первый день недели, видимо, какой-то это был все-таки особый день. Но в то же время нужно сказать, что нигде не предписано прямо, черным по белому, что нужно собираться для богослужения в первый день недели. Такой заповеди нет. Христиане из евреев в первом веке, очевидно, продолжали собираться для богослужений по субботам. И апостол Павел не считал зазорным для себя посещать по субботам синагоги. Ну вот посмотрим тоже в книге Деяний, 18 главу, 18 глава, 4 стих. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов». Конечно, это было для того, чтобы услышали благую весть, и первым апостол Павел всегда обращался к евреям, а евреи, понятно, что собирались по субботам. В итоге получается так, что апостол Павел оставляет этот вопрос о том, в каком дне, какой день совершать богослужение, на выбор верующих. Подробно этот вопрос не обсуждается. И, пожалуй, окончательный вывод можно найти в послании к римлянам. Давайте откроем здесь тоже, посмотрим. Глава 14, а стих 5 и 6. Апостол Павел пишет здесь так. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает». Итак, мы видим, что в первой церкви не было проблемы, какой день выбрать для поклонения Богу, потому что это было оставлено на выбор верующих, и это никак не препятствовало общению верующих друг с другом и братской любви. Почему вообще этот вопрос о дне богослужения стал проблемой? И одни христиане настаивают на субботе, другие на воскресенье, хотя, казалось бы, ну а зачем тут вообще о чем-то настаивать? Надо сказать, что первая церковь была двусоставной. Там были христиане из евреев и были христиане из язычников. Те, кто уверовали в Иисуса Христа, будучи по происхождению евреями, каковы были, между прочим, все апостолы, и все, кто уверовал в день Пятидесятницы, когда была основана церковь, когда Дух Святой сошел на апостолов. А затем Слово Божие достигло также язычников, они стали обращаться ко Христу, у них появились явные признаки того, что Дух Святой вошел в них и живет в них, поэтому они были и крещены водой, и приняты в общение. И стал вопрос, а как с ними общаться? У них же совсем другие правила жизни. У них нет ни шаббата, субботы, дня, который евреи не работали, ни кашрута, правил о чистой и нечистой пище. Может быть, им надо стать такими же, как евреи? Был такой задан вопрос. И первое побуждение, конечно, именно такое и было, потому что людям вообще свойственно делать всех остальных такими же, как мы. Но Господь судил иначе, и, собравшись по длительном рассуждении, пресвитеры и апостолы решили, что в этом нет необходимости, и что для язычников правила жизни другие. Ну, об этом в книге «Деяния» подробно очень описано, и мы сейчас посмотрим 15 глава книги «Деяний» с 22 стиха, я прочитаю, по 29. Вот что было сказано и написано, когда возникла эта проблема, как жить в церкви язычникам, христианам, которые обратились ко Христу из язычников, которые не были по происхождению евреями, и вот как была эта проблема решена. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, прервем здесь чтение, вот видите, апостолы не поручали таких разговоров, и не поручали, и не принимали такого решения, что обращающиеся ко Христу из язычников должны становиться евреями, потому что обрезываться и соблюдать закон, ну, это и значит, собственно, стать евреем. Ну и дальше до 25 стиха читаем. «То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам, с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более, кроме этого необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете. Будьте здравы». Как мы видим, тут очень общие такие слова, и все, что мы называем христианской этикой, уложено вообще в одну фразу: «не делать другим того, чего себе не хотите», плюс запрет блуда и запрет идолослужения, идоложертвенного, и из пищи только одно ограничение – не есть с кровью, потому что это настолько было отвратительно для евреев, чтобы можно было сесть за одним столом еврею с язычником, вот единственное, надо было знать, что пищи с кровью не будет. И надо сказать, что то, что потом, и так это случилось в истории церкви, исчезло иудео-христианство, то есть те христиане, которые, принимая Христа как Спасителя, Господа, Бога, Мессию Израилева, тем не менее были евреями и соблюдали законы, которые Господь дал евреям и не дал язычникам, они исчезли. Так исторически получилось. Это долгая история, которую не буду сейчас подробно пересказывать. В результате исчезло то состояние, благодаря которому в церкви в одном теле Христовом присутствовали разные обычаи и разные, как мы бы сейчас сказали, системы благочестия. Оказалось, что вроде всех можно стричь под одну гребенку, и давайте всем устроим одинаковые правила. Ну, в общем, и стали устраивать. А потом вдруг спохватились. А как же суббота? А вот вроде как никто субботу не соблюдает. И исторически получилось так, что празднование воскресения, которое праздновалось просто как радостный день, когда воскрес из мертвых наш Спаситель и победил смерть, на этот день перенесли правила, которые были даны евреям для субботы, чего, вообще говоря, изначально никогда не было. То есть не субботу переместили на воскресенье, этого не было никогда и не было таких действий, а постепенно празднование воскресенья стало приобретать черты субботы. А потом уже, в общем, это где-то в XIX веке, вдруг спохватились, а как же так? А почему это мы субботу празднуем воскресенье? Ну и тогда начались разговоры о том, что надо субботу перенести обратно на субботу. Но дело не в этом. Во-первых, мы прочитали только что апостола Павла, что вопрос о дне богослужения оставляется на усмотрение верующих. Как церковь решит, так и будет, как удобней собранию. Хотя то, что при этом празднуется обычно в воскресенье, понятно. В этот день воскрес Иисус Христос. Празднование воскресения для христиан не является заповедью, как и празднование субботы не является заповедью для христиан из язычников. Но мы можем праздновать этот день как день великой радости – воскресения Иисуса Христа. И вот об этом-то не нужно забывать, когда речь заходит о праздновании воскресения. И мы прочитаем сейчас из 15 главы первого послания к Коринфянам о том, что же такое для нас воскресение Христово. Вот, пожалуй, главное, что нужно помнить. 1 Коринфянам, 15 глава. Откроем и прочитаем, наверное, с 17 стиха. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Но если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествие Его. Итак, воскресение Христово – это также и наша надежда на воскресение в Его пришествие. Надежда для всех, кто принял Иисуса Христа, кто Христов, кто принадлежит Христу. Вот об этом мы сейчас послушаем песню, песню пасхальную. «Кто сказал, что могила делит нас на мертвых и на живых?»

Дорогие друзья, переходим к следующему письму, к следующему вопросу. Пишет нам Альберт Галямов из города Нижнекамск. «У меня есть такая тема – спасение. Притыкаюсь я об нее». И дальше брат Альберт ссылается на отрывки из Библии. Иоанна, 15 глава, 1 и 5 стихов, и послание к римлянам, 11 глава, 17 стиха по 23. Чтобы было понятно, давайте прочитаем оба этих отрывка. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 и 5 стихов, читаем. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот это первый отрывок, который остановил внимание брата Альберта и вызвал у него вопросы. Вопросы связаны с этими словами «отсекает» и «пребывать на лозе». А второй отрывок, где действительно есть похожие слова, хотя тема все-таки другая, это послание к римлянам, 11 глава, 17 стиха. Скажу сразу, что здесь речь идет об христианах из евреев, об Израиле и о язычниках. И о том, что в результате того, что многие евреи не приняли благую весть, оказалось возможным язычникам войти в церковь и привиться на их место, о чем и пишет апостол Павел, сравнивая Израиль и язычников с разными ветвями маслины. Маслины – это растение, оливковое дерево, так еще его называют. Итак, читаем послание к римлянам, 11 глава, 17 стиха. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни,

Помни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Понятно, это картина пребывания и отсечения. И вопрос брата Альберта становится в связи с этим понятен. Если пребывание и прививание, это уже во втором отрывке, если это понимается как спасение, то получается отпадение, отсечение должно пониматься как потеря, но спасение не теряется. Ну и брат Альберт здесь не приводит, но можно было бы привести как пример слова Иисуса Христа, и мы прочитаем этот пример, эти слова из 10 главы Евангелия от Иоанна, с 26 стиха по 30. Иисус говорит неверующим в Него и говорит такие слова: «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Ну вот эти слова Иисуса Христа, они действительно о том, что есть его овцы слушают Его голос, и Он их держит в Своей руке, и даже Отец Небесный тоже держит их в Своей руке. Впрочем, Иисус и Отец одно, и тут все равно сказать ли Иисус держит в Своей руке, Отец держит в Своей руке, потому что Иисус есть Бог, и Отец Его Небесный есть Бог-Отец. Ну и дальше мы можем читать в этой главе, как эти слова вызвали негодование у иудеев, «Я и Отец одно», и хотели убить Иисуса за эти слова, но это уже другая тема. Вернемся к вопросу брата Альберта в такой вот формулировке: «Можно ли потерять спасение?» Вопрос этот вызывает много споров, и, наверное, споры потому, что формулировка уж больно неудачная. Что значит «потерять»? Потерять можно вещи с кармана. А что такое спасение? Сам Господь Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти людей своих от грехов их. Так написано в Евангелии от Матфея, в 1 главе, в 23 стихе, вернее, 21 это стих, пророчество ангела о рождении сына у Девы Марии: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Итак, спасение – это спасение от грехов. Это определенные отношения с Богом, благодаря которым наказание за грехи отменяется тут же, сразу, потому что его уже понес за нас Иисус Христос. И если я верю, что это так, и верой это принимаю, то я оправдан в тот самый момент, как поверил. Сила греха уничтожается постепенно, по мере того, как я хожу пред Богом с этой верой, и я получаю силу не грешить больше, и все больше и больше очищаюсь от греха, что называется освящением, и в какой-то момент мы оказываемся в присутствии Божьем, где нет уже и тени греха, и от присутствия греха мы уже избавлены, уже спасены. Итак, можно сказать, что спасение – это определенные отношения с Богом. Причем отношения динамичные. Они меняются, мы в них растем. Они представляют собой путь. Поэтому и говорят «путь спасения». Если так, то следовало бы говорить не о том, что теряется спасение, а следовало бы говорить о том, что можно ли так испортить отношения с Богом, что спасение все равно, как если бы и не было. Вот в такой формулировке, наверное, имеет смысл этот вопрос. И надо сказать, что из Писания можно об этом сделать вывод. Если возможно так испортить отношения с Богом, как если бы их не было, то это означает, что их действительно не было, а имел место самообман. Возможность самообмана есть. И надо сказать, что пример Иуды,
одного из 12 учеников Иисуса Христа, который сделался потом предателем, он как раз об этом. Да, Иуда и другие ученики считали, что он один из учеников, и, наверное, считали, что и не худший из учеников. Но, однако же, Иисус сказал однажды такие слова: «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 70 стих. Итак, Иисус уже заранее знал, кто такой Иуда. И можно размышлять о том, каков был тут промысел Божий, почему Господь, несмотря на это, его избрал и учил, и он получил все те же наставления, что другие ученики, и, несмотря на это, когда пришло время, предал своего учителя. Мы не будем сейчас много говорить об этом. Ясно одно, что нельзя сказать, что Иуда потерял спасение. С точки зрения Божьей, он никогда и не был в спасительных отношениях с Иисусом Христом, хотя по внешности ничем не отличался от других учеников. В этом-то и состоит сокрытое у Господа, что пребывание со Христом – вещь невидимая. Это очень определенная вещь. Вселяется Дух Святой в сердце, называется это рождением свыше. Это или есть, или этого нет, но увидеть это непосредственно по каким-то внешним признакам невозможно. Можно об этом судить, сказано: по плодам узнаете их. Можно искать эти плоды, видеть эти плоды, но до конца это остается непознаваемым для нас. И как раз тогда и возникают эти парадоксы, когда мы смешиваем два плана. План божественного всеведения, да, Бог, конечно, знает о каждом из нас, кто его, а кто не его. И план нашего человеческого знания. А на нашем человеческом уровне мы можем видеть, что одни люди вот были с нами, вот ходили в церковь, а потом раз и нет их. То ли по причине греха, то ли просто перестали мы видеть их, и они стали равнодушны, и что-то с ними случилось. Но надо сказать, что такие люди были всегда и в первом веке тоже, и о них в первом послании евангелист Иоанн пишет такие слова, что они вышли от нас, потому что не были наши. Давайте посмотрим здесь, откроем 1 Иоанна, 2 глава, стихи 18 и 19. Пишет евангелист Иоанн: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То есть тех людей, которые вышли из церкви и начали делать такие дела, что Иоанн даже называет их антихристами, вот о них Господь открывает нам, что они с самого начала не были нашими, как и с самого начала Иуда, с точки зрения всеведущего Господа Иисуса Христа, не был его учеником. И поэтому, как можно понимать слова из Евангелия от Иоанна? У некоторых ветвей, по видимости, внешне связь есть, но внутренней истинной связи нет, и сока они спасительного и приносящего плоды поэтому не получают, и в конце концов будут и явно отсечены. Ну, что касается послания к римлянам, 11 глава и вот 17 стих и далее, то здесь речь идет все-таки не об отдельных верующих, а о целом народе. И народ, тут к нему немного другой подход, чем к отдельным личностям, и об этом, наверное, как-нибудь в другой раз мы поговорим. Это просто не связано с вопросом о личном спасении, это вопрос об отношении Бога к своему народу Израилю, который остается, впрочем, Божьим народом, как видно, если дальше прочитать это послание к римлянам, эту 11 главу. Сейчас же мы послушаем песню о пути к Господу, пути к спасению. Песня эта так и называется «К тебе иду».

Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И следующий вопрос задает нам в письме Михаил Николаевич Тихонов из города Соликамска Пермского края. Он просит объяснить значение и смысл отрывка первые 4 стиха 6 главы книги «Бытия». Брат Михаил спрашивает, что об этом пишут христианские богословы. Прочитаем сперва этот отрывок. Отрывок действительно непростой для понимания. 6 глава «Бытия» с 1 стиха по 4. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и сдревле славные люди». Звучит все это загадочно. Ну, нужно сказать, что этот отрывок открывает рассказ о потопе. И пятый стих тоже нужен для того, чтобы понять различные толкования этого стиха, этого отрывка, вернее, оценить их. Поэтому прочитаем также и стихи с 5 по 8. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». И дальше из рассказа о Ное и о потопе мы узнаем, что спаслось из воды семейство Ноя, всего 8 человек, и спаслись по одной паре животных нечистых и 7 пар чистых животных, от которых потом и произошел весь тот живой мир, который мы знаем сегодня. За исключением тех, кто живет в воде, им спасаться было не нужно, они так в воде и жили во время потопа. Итак, мы видим, что эти слова, этот отрывок, первые 4 стиха, описывает то зло, которое было на земле, в результате чего Господь вынужден был прибегнуть к такому сильному средству, как потоп. Истребив множество людей и множество других живых существ, для того, чтобы какое-то великое зло предотвратить, чтобы оно больше не повторялось. Но поскольку спрашивает брат Михаил, что об этом пишут христианские богословы, то два варианта в основном есть толкования этого отрывка. Многие богословы высказывали предположение, что сыны Божии – это благочестивые мужи из рода Сифа, третьего сына Адама, а дочери человеческие – это женщины из рода нечестивого Каина. Ну, тут сразу нужно сказать, что главный ключ к истолкованию – это вот именно, а кто такие сыны Божии, которые увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их в жены себе, какую кто избрал. Ну, еще вопрос, а кто такие исполины? Потому что третий стих, в общем-то, говорит о том, хотя и он толкуется по-разному, что Господь решил положить конец вот этому злу, которое было вот описано в первых двух стихах и в четвертом стихе, когда сыны Божии стали брать в жены дочерей человеческих, и в результате появились на земле какие-то особые личности, исполины. Видимо, исполины как потомки дочерей человеческих от сынов Божьих. Надо сказать, что это очень сильно перекликается с мифологическими сюжетами, у многих народов они есть, где описывались великие герои, которые были полубогами, потомками языческих богов и смертных женщин, обычных женщин. Понятно, что миф есть миф. Вопрос, есть ли в этом мифе хоть какое-то отношение к действительности, но не будем забегать вперед. Итак, многие богословы высказывают предположение, что сыны Божии – это благочестивые мужи из рода Сифа, третьего сына Адама, а дочери человеческие – это женщины из плохого рода, из рода нечестивого Каина. И что это смешение свидетельствует об упадке даже лучших из людей, потомков Сифа, и о развращении человечества в целом. Есть другой вариант толкования, который говорит о том, что сыны Божии – это духовные существа, сотворенные как ангелы. Но поскольку они явным образом делают не то, что по воле Божьей,
то, стало быть, это ангелы, восставшие против Бога, падшие ангелы. О том, что некоторые ангелы не сохранили своего достоинства, Библия говорит прямо, и, возможно, об этих самых ангелов, и которыми что-то произошло в результате потопа, и идет речь, ну, в послании Иуды, в 6 главе. Давайте откроем, то есть не в 6 главе, там всего одна глава во всем послании, в 6 стихе. В послании Иуды сказано так: «Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня». Ну, кто соблюдает? Господь. Там выше написано «Господь», вот в том числе и ангелов, не сохранивших своего достоинства, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня. Ну, а дочери человеческие при таком толковании – это просто женщины. Обычные женщины каким-то образом с ними в какие-то отношения вступали духовные существа, в результате чего рождались дети. Это выглядит очень странно, особенно потому, что мы знаем, что в наше время ангелы не женятся и не выходят замуж. Об этом в Евангелии от Матфея говорит сам Господь, отвечая на одно из возражений саддукеев. Но в том-то и дело, что это в наше время и ангелы Божьи. Я могу сказать сразу, что мне более оправданным представляется второе толкование, и попробую сейчас объяснить, почему. Потоп, как совершенно необычное событие, связанное с гибелью многих людей, должен был предотвратить некоторый страшный грех и страшные последствия греха, с тем, чтобы потом более в этом не было нужды повторять, чтобы потом этот грех стал просто невозможен. Иначе пришлось бы потоп повторять снова и снова. Господь обещал, что Он не будет повторять потоп. И действительно, если посмотреть на второй вариант, то мы можем увидеть здесь этот страшный грех и страшные его последствия. Опять-таки, коль скоро потоп предотвратил некоторый грех, то тогда в наши дни его просто нет. И поэтому нам очень трудно искать, как объяснение для причины потопа, то, что происходит и в наши дни. Между тем, смешение нечестивых и благочестивых, и то, что женятся потомки благочестивых родителей на весьма неблагочестивых женах, и наоборот, жены берут мужей не тех, кого бы должно брать. Увы, этого не должно быть, но это бывает, и в наши дни тоже бывает. Поэтому вряд ли первый вариант. А второй, да, возможен, потому что если в результате смешивается род человеческий с духовными существами, и появляются потомки, которые не являются, вообще говоря, людьми, то возникает страшная опасность, что род человеческий вовсе прекратится. По виду будут люди, а на самом деле не люди, андроиды, полулюди, полудемоны. И тогда искупление мира через воплощение Сына Человеческого оказывается невозможным, потому что нет людей, созданных по образу и подобию Божьему, и не может Бог воплотиться в них так, как Он воплотился через рождение от Девы, потому что род человеческий по сути пресекся, хотя, может быть, что-то человекоподобное есть. Это страшная угроза, и эту угрозу Господь предотвратил, и мы не знаем, почему нужен был для этого именно потоп, и что произошло в ходе потопа с этими ангелами, сынами Божьими. Ангелы, в том числе и падшие, называются сынами Божьими. Первая глава книги Иова об этом, где среди сынов Божьих пришел и сатана. Не будем сейчас подробно останавливаться на этом, в таком вопросе языковом. Да, могут быть сынами Божьими названы духовные существа, в том числе и падшие ангелы. Библия допускает такое употребление слов. И тогда становится понятна и связь с древними мифами, которые, оказывается, отражают некую реальность, если только сделать поправку на то, что языческие боги – суть бесы. Об этом Писание тоже говорит неоднократно, что те, кто поклоняются языческим богам, на самом деле поклоняются бесам. Хотя это кажется очень странным. Почему? Потому что в наше время такого не бывает. Так в наше время потому такого и не бывает, что однажды Господь это пресек, и пресек решительно, допустив потоп, допустив гибель многих людей, кроме одного только семейства Ноя. Можно задаться вопросом, а какое это имеет значение в наше время? Ну, в каком-то смысле такого рода опасность уже повториться не может, потому что Бог уже воплотился.
уже явился Бога-человек Иисус Христос и совершил дело спасения, и уже те, кто Христовы, те Христовы, те будут с Ним, и в Нем род человеческий победил смерть, потому что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Главное уже сделано. И в этом смысле та угроза, что будет пресечен план спасения, который Господь замыслил еще даже до сотворения мира, такой угрозы сейчас, конечно, нет. Но есть ли такая угроза, что род человеческий прекратится не потому, что люди друг друга уничтожат, а потому, что люди перестанут быть людьми? Увы, развитие техники и технологии, равно систем манипуляции человека человеком, делает теоретически это возможным. Пока, слава Богу, не практически, пока это вроде как выглядит фантастикой, что люди настолько изучат и покорят себе природу человека, и из всей природы последней сдастся человеку природа человеческая, что группа людей возьмет власть над родом человеческим и станет лепить людей по своему хотению, как они сами захотят. Понятно, что такие деятели, в общем-то, перестанут быть людьми, как не будут людьми и те, кого они будут делать, потому что это будут уже не люди, а изделия. И изделия, сделанные не людьми, а сверхлюдьми, а по сути не людьми. Опять это звучит как какая-то фантастика, но только Богу известно, доживем ли мы до этого времени. Стоит ли пугаться и здесь? Да нет, не стоит. Потому что Бог держит все в своих руках. И по суждению человеческому много у нас есть возможностей уничтожить самих себя, но история мира закончится его пришествием, пришествием Божьим, пришествием Иисуса Христа. И хотя верно то, что перед этим будет время тяжкое, и время это будет такое, что действительно прекратилось бы существование рода человеческого, если бы Господь не смилостивился, ну, почитаем об этом в Евангелии от Марка, 13 глава, 19 и 20 стихи о самых последних днях. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет». И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. И мы знаем, что это время закончится пришествием Господа, который сам явится и положит конец истории мира, и начнется история нового творения. О Боге, который держит целый мир в своей руке, мы сейчас послушаем песню.

Дорогие друзья, подошла к концу наша передача «Ответы на вопросы». Мы ждем ваших новых вопросов. Пишите нам по адресу: Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио в рамках передачи «Выбор», программа «Ответы на вопросы». Отвечал на ваши вопросы я, Михаил Логачев, пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег». За режиссерским пультом был Сергей Швецов. До свидания, да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых, глава 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в жребий твой». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Аданим Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Аданим Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Аданим Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы, и поразили Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кариаф-Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кариаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, жену». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевого. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иафора, киниянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цифафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Крон с пределами его. Господь был с Иудой, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда трех сынов Енаков. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы. И живут Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифовы Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в землю хеттеев и построил город, и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов жителей Дора, и зависящих от него городов жителей Ивлеама, и зависящих от него городов жителей Мегидона, и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акка и жителей Сидона и Алхава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айалонии и Шаалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Глава вторая. И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его Фомна в Сарае на горе Ефремовой на север от горы Гааша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окруживших их, и стали поклоняться им и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего». И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Глава третья. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и ивеи, живущие на горе Ливане от горы Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать им израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Иглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Иглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Иглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Иглону, царю Моавитскому. Иглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово для тебя, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть для тебя слово Божие». Иглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие. Ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собою двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Иглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали его довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирах. Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Адона был Семигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Глава 4. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаимова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завлоновых. А я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и премноголюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сим пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 тысяч человек, и Девора пошла с ним. Хевер киньянин отделился тогда от киньян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цааниме близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц и весь народ, который у него, из Хашавергаима, потоку Кисон. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Кинеянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хивера Кинеянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей:

ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского. Глава 5. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаамов, сими словами: «Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, бряцаю Господу, Богу Израилеву! Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Семигара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами». Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе. Прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика, за тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона владеющие тростью песца. И князья из Сахаровы с Деворою, и Сахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря у пристаней своих, живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Пришли цари, сразились тогда, сразились цари ханаанские в Фанахе у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Прокляните Мезор, говорит ангел Господень, прокляните,
Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу.

Господу с храбрыми. Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенна. Воды попросил он, молока подала она в чаше вельможеской, принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама отвечает на слова свои. Верно они нашли, делят добычу по девице. По две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сисария, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут, как солнце восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Глава 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре, под дубом, принадлежавшим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян».
Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гидеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из эфы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон: «Увы, мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено. И второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: «Кто это сделал?» Искали, расспрашивали и сказали: «Гидеон, сын Иоасов, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли заступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стал звать его с того дня Иерваалом, потому что сказал: «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его».
Между тем, все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом в долине Изриельской. И Дух Господень объял Гидеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гидеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гидеон Богу: «Не прогневайся на меня. Если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса.

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Устремляясь вглубь веков, мы открываем Божьи истины. Библия неисчерпаема. Присоединяйтесь к нам! Вот уже на протяжении нескольких передач мы рассматриваем проблемы семьи и брака. И счастливы, что есть Господь, с помощью которого можно решить любые трудности. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Следующая нить в браке – это общение. На этом я хочу заострить особенное внимание. Когда ко мне приходят пары по вопросам семейного консультирования, одна из первых возникающих проблем, о которых я слышу, – это общение. У нас совершенно нет общения, мы просто не общаемся. Это очень обычная жалоба. Эти слова звучат практически всегда в первые 5 минут общения на консультации. Поэтому мы обращаем наше пристальное внимание на общение. Общение – это одна из нитей, которые соединяют нас воедино. Есть единение в разуме, как мы это уже увидели. Есть единство в интеллекте, но также есть и инструмент, который помогает нам слиться воедино. В соответствии с Писанием мы имеем единство в Боге со Христом. И это не тогда, когда мы заботимся только о себе. Его нужно строить. Оно должно быть взращено. Именно поэтому у нас есть время тишины. Никто не просыпается утром духовным человеком. Никто не наполнен духом. Тебе нужно делать это каждый день. Тебе нужно заново устанавливать это каждый день. Тебе нужно работать над единением. Тебе нужно строить и культивировать его. Общение – это инструмент к этому. Большинство бактерий размножаются в темноте, но не могут жить в свете. Мне кажется, что если двое людей не общаются, тогда многочисленные бактерии строят между ними стену. Они просто умножаются и умножаются до тех пор, пока их не становится, так сказать, очень много. Потом в один день происходит взрыв, и люди разлетаются в разные стороны. Позвольте мне дать рабочее определение понятия общения, которое мы будем использовать все остальное время. Мы поразмыслим над этим. Общение – это отдача и принятие информации, посланий, идей через речь, жесты и другие средства. А сейчас я скажу вам несколько вещей об общении. Во-первых, нет такого понятия, как отсутствие общения. Мы не общаемся, у нас нет общения. Это совершенная неправда. Вы общаетесь всегда, но разными, многообразными способами. Как же мы тогда общаемся? Посмотрите на эту часть определения. Речь, жесты или другие средства. Общение – это не всегда разговор. Позвольте мне привести выдержку из одной книги. Я цитирую. «Когда мы только поженились, я ужасно страдал от астмы, а также я был переполнен раздражением. У меня было множество проблем, и временами я свирепел и начинал кидаться разными предметами. В один из таких случаев я разбил маленький портативный радиоприемник, который у нас был. Я проделал в нем большой кратер, и в нем появилось сквозное отверстие. Жена думала, что это очень красноречивый предмет. Она думала, что я делал какое-то утверждение в отношении ее, которое было неприятного содержания. Я поступил нехорошо». И позже, после долгого общения, я объяснил ей, что с ней мое поведение не имело ничего общего. Весь тот вечер я провел, пытаясь получить ссуду. А служащий банка заставил меня произнести все нелестные замечания по поводу денег, а также почувствовать, что я был плохим распорядителем собственных средств. Правда была в том, что это было правдой. Я злился на себя от того, что оказался жалким финансовым распорядителем. Она же знала о том, что я плохо орудую деньгами. И у нее было вполне законное право разозлиться на меня, вместо того, чтобы я злился на нее. И совершенно не важно, что сделала она. Я взорвался на этот радиоприемник от того, что я был зол на самого себя. А вот еще один случай, описанный в той же самой книге. Я цитирую. «Однажды в нашей семейной жизни случилась проблема. Я дал жене одно обещание и не исполнил его. Когда она поняла, что я не исполнил обещание, что тут началось?» Я лежал на диване, когда цветочный горшок разбился о стену около моей головы. Когда черепки разлетелись в разные стороны от стены, я понял, что моя жена на самом деле меня любит. Моя жена очень спортивный человек, и обычно она не промахивается. Я понял, что она меня любит именно потому, что она промахнулась. Это был очень красноречивый жест. Так она призналась мне в любви. Видите, жесты очень много иногда значат. Мы всегда как-нибудь дообщаемся. Именно поэтому мы говорим, что самым глубоким выражением нашей любви является интимная жизнь. Это тоже общение. Это не только разговоры. Жесты также много значат. Само определение общения подразумевает, что существуют два измерения этого понятия – давать и получать. Это означает, что существуют два измерения для общения и два для проблем общения. Для начала общения необходимо, чтобы кто-то начал давать, то есть послал сигнал. Если бы вы жили на двух противоположных островах, и у вас были бы два радиоприемника, один из вас должен был бы подать сигнал, а другой должен был бы включить приемник и получить его. В общении все происходит подобным образом. Это отдача и получение. А иногда это не то, что сказали, а то, что услышали. Иногда это не то, что сказали, но что почувствовали. Эти два измерения означают то, что мы становимся похожими на двух черепах. Если ты стукнешь по ней, тогда она спрячется обратно и не появится снова в течение долгого-долгого времени. И если вы решите общаться на самом деле, я говорю о настоящем общении, если вы станете делиться чем-то о том, кто вы, как вы думаете, и это воспримут неправильно, вы снова натянете ваш панцирь и не появитесь оттуда очень и очень долго. То же самое произойдет, если вас отругали за вашу открытость или начали критиковать. Многие семейные пары живут в своих домах и квартирах, как черепахи в панцирях, которые там прячутся. Апостол Павел говорит, что мы не должны быть похожими на них. Ворота наших сердец должны быть всегда открытыми. Сердце к сердцу с открытыми дверями. Вот так мы и должны жить. У Павла были проблемы с коринфянами. Он говорил, что они закрыли двери своих сердец для него. Он не закрыл эту дверцу общения в своем сердце. Когда мы закрываемся, то не получается жить сердцем к сердцу, когда их двери открыты. Мы стоим спиной к спине, двери закрыты, потому что наше общение неправильно приняли. Итак, общение – это инструмент, который помогает нам строить наше единство. Если же вы не общаетесь, то у вас нет этого инструмента для построения единства между вами. Вы не сможете работать над вашими взаимоотношениями. Именно поэтому вам необходимо иметь общение. Поэтому на следующем уроке мы уделим время на изучение этого вопроса. Связующей нитью в этой цепи является совместимость. Совместимость – это очевидность единства. Именно этому нужно учить неженатых людей, которые еще не произнесли своих обетов. Иногда после того, как я консультировал семейную пару в течение недели, то я задавал им один вопрос. «Как вы вообще, ребята, жили вместе?» «Просто невероятно! Кажется, невозможно найти на этом свете худшего человека, чем ваш супруг!» «Как вы вообще дошли до этого?» Это все из-за того, что там нет совместимости. Совместимость – это совместимость ценностей. Ваши ценности совместимы? Именно на этом уровне многие семьи попадают в проблему. Иногда люди женятся, совершенно не принимая во внимание духовной совместимости. Я помню девушку, муж которой сказал, когда она забеременела, «Убей ребенка». Она сказала, «Не собираюсь этого делать, я верующая». Он же сказал, «Ну и что из этого? Мы не можем позволить себе содержать ребенка. Сделай аборт». Они развелись. Она подумала, что он чудовище, потому что их ценности никак не совмещались. Видите ли, у вас есть ценности, которые должны совмещаться с ценностями того человека, с которым вы вступаете в брак. Если у вас есть проблемы, просто посмотрите на определение ценностей, которые вы имеете в общем. Может, в этом причина. Конечно, любовь – это движущая сила и связь между двумя людьми. Но и нам нужно дать определение любви. Я люблю задавать один вопрос парам, которые только собираются вступить в брак. Я спрашиваю их, когда вы говорите друг другу «я тебя люблю», что вы имеете в виду? Вы имеете в виду следующее? «У меня есть нужда, и ты поможешь мне справиться с ней лучше, чем кто-либо еще?» Это вы имеете в виду? Тогда вы долго не протянете. Когда я говорю, что люблю тебя, я хочу сказать, что твое благополучие важно для меня так же, как и мое собственное. Именно поэтому я говорю, что между нами есть любовь. Ну, это уже лучше, но недостаточно. Если вы рассмотрите, что Библия имеет в виду под любовью, а мы будем изучать это на протяжении следующих наших уроков, вы сможете увидеть самую большую проблему семьи и брака, когда мы будем изучать эту связующую нить любви. Это на самом деле самая большая проблема, которую можно встретить в браке. Это эгоизм. Именно так и есть. И еще мы сфокусируемся на движущей силе брака. Ею является бескорыстие, способность поставить другого человека в центр, думать о том, как ты можешь помочь удовлетворить нужды других, что ты можешь сделать для них. Иисус дал нам величайший стих в 20 главе Деяний во второй половине 35 стиха. «Блаженнее давать, чем получать». Это величайшее утверждение. Я видел, как в браке происходила революция после того, как люди начинали действовать в соответствии с этим принципом. Люди женятся в основном потому, что они потребители. Они пытаются взять как можно больше друг от друга, если они вдвоем являются потребителями, и никто не является даятелем. Поэтому в результате никто ничего не получает. Это вакуумные, стерильные взаимоотношения. Но если бы только они уловили малейший смысл этого стиха – «блаженнее давать, нежели принимать». Вот, например, ситуация, когда мужчина приходит с работы домой, где его жена является домохозяйкой. На протяжении всей его дороги домой он думает о том, что ей следует делать, когда он откроет дверь и войдет в дом. Весь день он общался с людьми, которых он не хотел видеть. Он трудился в поте лица и теперь размышляет о том, что он может получить от нее. При их встрече возникает неприятная ситуация, потому что она, в свою очередь, стоя у плиты, представляет, что нужно делать ему после прихода домой. Весь день ее терзали требовательные дети. Она за все это время не поговорила ни с одним умным человеком, и лучше бы ему... И вот когда они встречаются, он в размышлениях о себе, а она о себе, то возникает накаленная обстановка. Но если он возвращается домой, думая о ней, которая весь день была дома с маленькими детьми, она не разговаривала ни с одним взрослым человеком, все, что он должен сделать, просто немного о ней позаботиться, оказать ей немного внимания, он думает о ней, она думает о нем, и в доме воцаряется гармония. Когда люди могут поставить другого человека превыше себя, то вырабатывается наимощнейшая сила брака. Если же этого не происходит, то появляется самая большая беда, особенно если у вас есть дети. Если вы не научились ставить себя на место другого, не заводите детей. Честно говоря, я уверен, что предложение к вступлению в брак должно возникать на основе небесного водительства. Тоже можно сказать и о рождении детей. Я знаю одну женщину-христианку, у которой было 11 детей. Однажды ее спросили, если у тебя была бы возможность начать все сначала, ты родила бы так много детей? Она сказала, да, я бы это сделала. Я бы решила, что не хочу прожить эту жизнь только для себя. Может быть, это звучит для вас странно, что она не хотела прожить жизнь только для себя. Но скажу вам вот что. Она счастлива. Она была замужем долгое время. Она никогда не читала книг о браке. Она читала одну лишь Библию. Она была счастливой женой и матерью, которая наполнила землю людьми. Видите, когда дело доходит до любви, на ней вы должны сосредоточить все свое внимание. Потому что наибольшей проблемой является эгоцентризм, а наилучшим выходом из ситуации – сосредоточиться на нуждах других. Любовь является движущей силой брака, понимание – ростом единства в семье. Понять друг друга – так называется изумительная книга швейцарского психолога доктора Пола Тюрнье и одного христианина. В этой книге говорится, что нам нужно понимать различия между полами. Мужчина не молится так, как женщина, и поклоняется он также другим способом. И, возможно, если он мыслит не так, как женщина, то она сочтет его недуховным. Она не знает, каким должен быть мужчина. А мужчины, конечно же, не понимают женщин. И так важно понять прошлое. Вы оба происходили из какой-то среды, пока однажды вы не пересеклись, и раз – зародилась движущая сила. Именно так сегодня происходят многие вещи. И, наконец, последней связующей нитью единства, которую я называю радостным выражением единства, является интимная жизнь. Именно такой эта жизнь и должна быть – радостным выражением единства. Для того, чтобы у вас была удивительная половая жизнь, вам необходимо иметь все составляющие его связи. Представьте себе интимную жизнь без любви. Впрочем, сейчас этого много. Представьте себе интимную жизнь без общения. Вообразите интимную жизнь без понимания. Уберите все связующие ниточки любви, и можно не жить интимной жизнью вообще. Я хочу сказать, что Бог планировал интимную жизнь не так. Я очень честен с вами, и на протяжении всех наших занятий мы обратим наше пристальное внимание на все эти моменты. А сейчас давайте посмотрим на них вскользь и назовем их ниткой, скрученной всемером. И это в дополнение к этим смыслам, которые также входят в эту нить. Она включает и духовную связь, она есть основание для единения. Сюда входит общение, которое является инструментом единения. Совместимость – очевидный признак единения. Любовь, которая есть движущая сила единения. И интимная жизнь – радостное выражение единения.
0: Мы ищем отзвука ответной песни, созвучие струны в родной душе. Взаимопонимание просит сердце, прикосновение руки к руке. Раскрыть объятья хочется навстречу тому, с кем радостна совместная тропа. Душа к душе и сердце к сердцу – таков закон с начала бытия. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 июля у Катарины Хоп был день рождения. Ее муж и родные поздравляют Катю с новой жизненной датой и выражают свои сердечные пожелания для нее в небольшом стихотворении. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появилась на земле. И мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным ясным днем и от души тебе желаем успехов, счастья, радости. Пусть Бог тебя благословит во всем. А сейчас для Катарины Хоп прозвучат стихотворения под названием «С каждым летом нам лет все больше», а затем 21 стих из 19 главы притчей и песня, которая называется «Ты у Бога одна лишь такая». «С каждым летом нам лет все больше, не поэтому ль лету мы шепчем грустно, побудь подольше, отодвинь холода зимы. Сколько лет, сколько зим минуло, все кружилась земная ось, нас куда-то вперед тянуло, так бездумчиво на авось. Но растут с каждым летом даты, и отмерено то число, в которое нас когда-то оторвет от земли крыло. Новых дат, их уж довольно много, и несут они нас в зиму. Как же важно нам верить в Бога и доверить себя Ему. Задержаться нельзя подольше, цепи дней наших рвется нить. С каждым летом нам лет все больше, будем же время свое ценить».
1: Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

0: Брату Якову Ламерт сегодня, 24 июля, исполнился 71 год. Братья и сестры из поместной церкви поздравляют его с днем рождения и желают на многие годы крепкого здоровья, искренней радости, душевного тепла и духовной крепости. Как хорошо на Бога уповать! Он знает наши трудности, тревоги, спешит помочь, спешит нас поддержать и ободряет нас в земной дороге. Как хорошо на Бога уповать, Ему доверив все свои волнения, молиться кротко, терпеливо ждать, и Он пошлет свое благословение.
1: Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его.
0: 1 Паралипоменон, 16 глава, стихи 26 и 27. А сейчас для Якова Ламерт звучит песня под названием «Надейся на Господа».

пройти. Ты голос в тиши, ты свет средь ночей, о Боже живой.

0: Для брата Виктора Конрад звучит поздравление ко дню его рождения. 27 июля ему исполнилось 68 лет. Братья и сестры по вере желают Виктору: «Пусть Бог хранит тебя до самой старости, поддерживая тело, душу, дух, и в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог тебе верой видеть вечность чудную, держась за руку своего отца, чтобы прожить достойно немощь трудную, быть в разуме до самого конца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой мы все годы шли, и мы желаем, чтоб увидеться мы там со всеми близкими могли.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Песня под названием «Только Бог знает путь» сегодня тоже звучит для Виктора Конрад.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 27 июля жительнице Хёрста Марии Сёрих исполняется 73 года. Ее от всей души поздравляют братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф города Детмольд. «Благослови Господь тебя, твою семью, всех тех, о ком моления возносишь, дорогу предстоящую твою, мечты и планы, что в себе ты носишь. Желаем от души благополучия, Бог пронесет сквозь годы, сохранит, пошлет тебе Он только доброе и лучшее, на предстоящий год благословит».
1: От Господа спасение над народом твоим, благословение твое.
0: Псалом 3, стих 9. А сейчас прозвучит песня для Марии Сёрих. Она называется «Сквозь земные дожди».

0: Мы отмечаем дни рождения не для того, чтобы в эти дни друзей услышать поздравления и пожелания от родни. Хотя и это тоже важно, ведь в этом новых сил заряд. Но в день рождения должен каждый еще раз посмотреть назад. В душе под годом пролетевшим незримо провести черту, о незабытом наболевшем в молитве рассказать Христу. Он все в нас пересортирует, балласт ненужный уберет и полный мир душе дарует на новый предстоящий год.
1: Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
0: Первая книга Царств, 16 глава, стих 7.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 05231-701-7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Мальчик шел уверенно, как человек, хорошо знающий эту дорогу. Войдя в помещение, он зажег факел, лежавший на земле, и продолжил путь. В воздухе витал погребальный запах, не похожий ни на один другой. Кроме духоты, сырости и запаха земли, чувствовалось еще что-то объединяющее и усиливающее их. Это было ощущение присутствия смерти, накладывающее свой отпечаток на разум и тело. Этот воздух катакомб, холодный и сырой, был для посетителя как дуновение из царства мертвых. Живой чувствовал там необъяснимую силу смерти. Полио ушел впереди, а Марцел следовал за ним. Факел лишь тускло освещал беспросветную темноту. Ни один луч дневного света не мог проникнуть сюда и рассеять угнетающий мрак. Тьма фактически ощущалась. Свет факела, отдаляясь всего лишь на несколько шагов, таял в темноте. Туннель был извилистый со множеством поворотов. Неожиданно Полио остановился и показал пальцем вниз. Вглядевшись в темноту, Марцел увидел отверстие на дне пещеры. Казалось, что это бездонная яма. «Куда ведет этот вход?» «Вниз». «А внизу тоже есть ходы?» «Да, не меньше, чем здесь, а под теми пещерами».

0: Кроме есть еще и другие. Я бывал на трех разных уровнях. А некоторые старые землекопы говорят, что кое-где они уходят очень глубоко. Туннель был настолько извитым, что Марцел окончательно запутался. Он уже совершенно не представлял, находится ли всего в нескольких шагах от входа или же на расстоянии многих стадий от него. Но на смену сумбурным мыслям вскоре пришли другие. Немного привыкнув к темноте, он начал более внимательно осматриваться по сторонам, отмечая особенности этого странного места. Повсюду в стенах располагались длинные узкие ниши, прикрытые табличками. Эти ниши рядами шли по обе стороны, находясь настолько близко друг к другу, что между ними практически не было свободного места. Надписи на табличках указывали, что это были христианские захоронения. У него не было времени, чтобы остановиться и внимательнее прочесть их, но он отметил одно часто повторяющееся слово. Почти на каждой табличке он встречал сладкое нежное слово «мир». «Удивительные люди эти христиане», – подумал Марцел. «Даже в таком месте, как это, они способны сохранять свое возвышенное презрение к смерти». Его глаза, насколько это было возможно, привыкли к полному мраку. Туннель постепенно сужался, делая проход все уже и ниже. Им приходилось нагибаться и идти все медленнее. Стены были неровными и плохо отшлифованными, такими, какими их оставили рабочие, закончив в этих местах добычу песка для постройки величественных сооружений наверху. Воздух был пропитан сыростью подземелья, а темно-серые стены покрыты грибками, делающими их еще более темными. Горящие факелы усиливали гнетущую атмосферу. Они миновали множество пещер, ответвляющихся в стороны. Эти бесчисленные тропинки напоминали Марцелу, каким беспомощным и оторванным от мира он был в тот момент. Вся его жизнь находилась в руках этого мальчугана. «А были случаи, чтобы кто-то заблудился?» «Часто!» «И что с ними случилось?» «Иногда они ходили до тех пор, пока не встречали своих друзей, но иногда о них больше никто ничего не слышал. Но сейчас большинство из нас знают туннели настолько хорошо, что если даже кто-то сбивается с пути, то вскоре снова возвращается на знакомую тропинку». Но одна деталь особенно поразила молодого воина. Большинство гробниц были очень маленькими. Полио объяснил, что это детские могилы, и это наполнило его мыслями и чувствами, ранее им не испытываемыми. «Дети», – подумал он, – «почему в столь страшном месте находятся юные, чистые, невинные существа? Почему они похоронены здесь, а не наверху, где нежно и радостно светит солнце, и на могилах растут цветы? Неужели им тоже пришлось ходить этими темными тропами всю свою жизнь? Страдали ли они вместе с теми, кто был загнан сюда преследованиями? Не стал ли губительный воздух и вечный мрак этих печальных обителей причиной их преждевременной смерти, унесшей их непорочные души из этого мира?» «Мы идем уже так долго», — сказал Марцел. «Сколько нам еще осталось?» «Очень мало», — ответил мальчик. Что бы ни думал Марцел об облаве на этих беглецов до того, как вошел в пещеру, сейчас он ясно осознавал тщетность подобного предприятия. Целая армия могла бы сюда войти, но так и не найти ни одного христианина. Чем дальше они бы шли, тем более безнадежными были бы их усилия. Разбредшись по бесчисленным туннелям, они ходили бы в них до самой смерти. Но вдруг издалека донесся тихий звук, завладевший его вниманием. Он был невыразимо приятным, низким и музыкальным. Разливаясь по длинным проходам, он походил на небесную песню. Пройдя чуть дальше, они увидели лучи света, рассекавшие темноту. Звуки были громкими, когда произносились величественные слова хвалений, и более низкими, когда произносились слова скорбного моления. Через несколько минут, когда они добрались до поворота туннеля, перед их глазами открылась светлая комната. «Стой!» – сказал Полио, затушив факел. Марцел послушался, удивленно присматриваясь к открывавшейся картине. Перед ним было куполообразное помещение около 5 метров в высоту и 10 в длину. В помещении находилось около 100 человек – мужчин, женщин и детей. С одной стороны находился стол, за которым стоял почтенный мужчина, по-видимому, их глава. Место освещалось светом от факелов, бросающих отблески огня на все собрание. Люди были изможденными и слабыми, и их лица отличались той же бледностью, которую Марцел заметил у повстречавшегося ему на дороге землекопа. Однако на них не было видно ни следов печали, ни страданий, ни разочарования. Их глаза излучали надежду, их поднятые вверх лица выражали радость и победу. Увиденное коснулось глубочайших струн души Марцела, так как оно подтвердило все, что он уже видел в христианах – героизм, надежду, мир, основанные на чем-то скрытом от него. Прислушавшись, он уловил слова песни, исполняемой нараспев всей общиной. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». После песни почтенный старец прочитал из свитка слова, каких Марцел никогда раньше не слышал. Это было возвышенное утверждение о бессмертии души и жизни после смерти. Собрание, казалось, всем сердцем прильнуло к услышанному, будто в нем состояла вся их жизнь. Наконец, чтец радостно и с особым акцентом возвестил слова, вызвавшие шепот благодарности и радостной надежды у собравшихся. Эти слова взволновали сердце слушателя, несмотря на то, что он до конца не понимал их значения. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Эти слова, казалось, открыли его уму новый мир с новыми мыслями. Множество мыслей, связанных с грехом, смертью, Христом, смутно тревожили его пробуждающуюся душу. Не давшее ему покоя желание проникнуть в тайну христиан, казалось, теперь еще сильнее вспыхнуло в нем. Глава собрания, подняв голову и возведя вверх руки, произнес пламенную молитву. Он обращался к невидимому Богу, сердечно признаваясь в собственной ничтожности, благодарил Бога за очищение от греха через искупительную кровь Христа. Он молился об освящении присутствующих через работу Святого Духа. Затем он перечислил печали, помолившись об избавлении, и попросив веры в жизни, победы в смерти и свободного входа в небеса во имя Искупителя Иисуса. Потом все исполнили нараспев еще одну песню. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. После этого все начали расходиться. Полио вышел вперед, ведя за собой Марцела. Увидев его военную выправку и блестящие доспехи, все отпрянули назад, готовые скрыться в многочисленных туннелях. «Не бойтесь, христиане, ибо я нахожусь в вашей власти», – громко произнес Марцел. Услышав это, все остановились и посмотрели на него с беспокойным любопытством. Пожилой человек, проводивший собрание, подошел к нему, пристально вглядываясь. «Кто вы и почему ищете нас в этом последнем для нас убежище на земле?» «Не беспокойтесь, у меня благие намерения. Я пришел один, без сопровождения. Я полностью в ваших руках». «Но что нужно солдату-преторианцу от нас? Вас преследуют? Вы совершили преступление? Ваша жизнь находится в опасности?» «Нет, я высокопоставленный офицер, но всю свою жизнь я ревностно пытаюсь найти истину. Я много слышал о христианах, однако сейчас, в период гонений, вас очень сложно встретить в Риме. Поэтому я нашел вас здесь». После этих слов пожилой мужчина попросил общину оставить их наедине, чтобы он мог пообщаться с гостем. Все охотно выполнили его просьбу, разойдясь по многочисленным туннелям и почувствовав большое облегчение. Бледная женщина, быстро подойдя к Полию, обняла его. «Как долго тебя не было, сынок?» «Я встретил этого воина, мама, и он задержал меня». «Слава Богу, ты цел! Но кто он?» «Я думаю, он честный человек», — сказал мальчик. «Видишь, как он доверяет нам?»
1: «Сицилия», — попросил глава собрания, — «задержись на минуту».
0: Женщина осталась, а с ней еще несколько человек. «Меня зовут Анорий», — сказал пожилой человек, обращаясь к Марцеллу. «Я смиренный старец Церкви Христовой. Я верю, что твои слова искренни и серьезны. Расскажи теперь, что ты хочешь от нас?»
1: «Меня зовут Марцел. Я офицер преторианской гвардии».
0: «О!» – воскликнул Анорий и, сжав руки, бессильно опустился на стул. Остальные печально посмотрели на Марцела. «Полио! Как ты мог предать нас?» – горько воскликнула леди Сицилия. Глава 5. Секрет христиан. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Молодой воин был поражен реакцией, вызванной произнесением своего имени.
1: «Что вас так напугало?» – спросил он. «Неужели я сказал что-то не так?»
0: «Увы», сказал Анори. «Несмотря на то, что мы загнаны в это место, мы поддерживаем постоянную связь с городом. Мы слышали, что грядут еще более суровые гонения, и о том, что Марцеллу, офицеру-преторианцу, поручено найти нас. Теперь мы видим вас, нашего главного врага, перед собой. Разве нет у нас причин бояться? Зачем вам искать нас здесь?»
1: «Вы не должны меня бояться», — воскликнул Марцел. «Даже если бы я действительно был вашим злейшим врагом, разве не нахожусь я в вашей власти? Если бы вы решили задержать меня, разве смог бы я убежать? Если бы вы захотели убить меня, разве смог бы я сопротивляться? Я беспомощен в этом месте, и это доказательство, что я пришел к вам не со злом».
0: «Это правда», — сказал Анорий, успокоившись. «Вы правы, вы никогда бы не вернулись обратно без нашей помощи.
1: Выслушайте меня, и я объясню вам все. Я римский воин, родился в Испании и был воспитан в целомудрии и морали. Я был научен бояться богов и выполнять свой долг. Я побывал во многих странах и полностью посвятил себя выбранной профессии. Однако никогда не забывал о религии. В свободное время я изучил сочинения греческих и римских философов. В результате я научился от них презирать наших богов и богинь, которые ничем не лучше, но даже хуже меня самого. От Платона и Цицерона я узнал о существовании единого верховного божества, которому я обязан подчиняться. Но как я могу узнать о нем и как мне подчиниться ему? Также я узнал, что я бессмертен и стану духом, когда умру. Каким я буду тогда? Буду ли я счастливым или несчастным? Как мне обеспечить себе счастье в той духовной жизни? Они описывают славу вечной жизни возвышенными словами, но не дают никакого совета простым людям, таким как я. Больше узнать об этом и есть искренним желанием моей души. Жрецы ничем не могут мне помочь. Они преданы старым обрядам и ритуалам, в которые сами уже не верят. Религия предков мертва, и людям она уже безразлична. В разных странах я много слышала о христианах, но, будучи запертым в своем лагере, я практически не имел возможности увидеть их. Честно говоря, они мне были безразличны до недавних пор. Я слышал то, что говорят все об их безнравственности, тайных пороках, предательских учениях, и я верил всему этому. Но несколько дней назад я был в Колизее. Там впервые я узнал правду о христианах. Я видел гладиатора Мацера, человека, не ведавшего страха и пожертвовавшего своей жизнью, чтобы не сделать того, что не согласуется с его верой. Я видел пожилого человека, встретившего смерть с умиротворенной улыбкой. Но более всего меня поразила смерть молодых девушек, отданных на растерзание диким зверям, из уст которых в последние мгновения жизни исходила восторженная песня. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Во время рассказа Марцелла происходило что-то необыкновенное. Глаза слушающих сверкали рвением и радостью. Когда он упомянул о Мацере, они многозначительно посмотрели друг на друга. Когда он говорил о пожилом человеке, Анори склонил голову. А когда он заговорил о девушках и прошептал слова их песни, они, отвернувшись в сторону, заплакали. «Впервые за всю свою жизнь я увидел победу над смертью. Я сам могу встретить смерть без страха, как любой воин, выходящий на поле боя. Это наша профессия». Но эти люди, умирая, радовались. Они были не воинами, а детьми, которых переполняли эти чудесные внутренние чувства. С тех пор я только и думаю об этом. Кто этот, возлюбивший вас? Кто этот, омывший вас от грехов ваших? Кто производит в вас эту невероятную смелость и надежду на вечную жизнь? Кто подкрепляет вас в этой жизни? Кто этот, кому вы только что возносили молитву? Мне приказано привести сюда солдат и уничтожить вас. Но сначала я хочу больше узнать о вас. И я клянусь Всевышним, что мой приход не принесет вам никакого вреда. Расскажите мне, в чем секрет христиан? «Ваши слова, — сказал Анори, — правдивы и искренни. Теперь я знаю, что вы не враг, ищущий нашей погибели. Но душа, посланная духом, научится тому, чего вы искали многие годы. Радуйтесь, потому что всякий, приходящий ко Христу, никогда не будет изгнан вон. Перед вами мужчины и женщины, оставившие друзей, дом, почести и богатство, чтобы жить здесь в нужде, страхе и печали. И все это они почитают ничем ради Христа. Да, даже свои собственные жизни они считают ничем. Они отдают все ради возлюбившего их. Вы правы, Марцелл, думая, что существует некая верховная сила, которая совершает все это. Эта сила – не фанатизм, не самообман, не плод возбужденного разума. Это знание истины и любовь к живому Богу. То, что вы пытались найти всю вашу жизнь, является нашим драгоценнейшим сокровищем. Оно сокрыто в наших сердцах, оно для нас дороже всего, что может дать мир. Оно приносит нам счастье в жизни, даже в этих мрачных пещерах. а в смерти дает силы одержать победу. Вы хотите знать верховное существо, наша христианская вера, его откровение, и через нее он открывает себя нам. Он обладает не только безграничным величием и могуществом, но и безграничной любовью и милостью. Эта вера сближает нас с ним настолько сильно, что он становится для нас всем – лучшим другом, поводырем, утешением, надеждой, создателем, искупителем и настоящим и вечным спасителем. Вы хотели узнать о вечной жизни? Наши писания рассказывают об этом. В них мы читаем, что, веря в Иисуса Христа, Сына Божьего, и любя и служа Богу на земле, мы будем жить с Ним вечно в безмерном блаженстве на небесах. В них указывается, как нам жить, чтобы угодить Ему, и как мы будем прославлять Его в будущем. Из них мы узнаем, что смерть, наш враг, больше не является проклятием для верующих, но благословением, так как разрешиться и быть со Христом несравненно лучше, чем оставаться здесь, ибо так мы входим в присутствие возлюбившего нас и предавшего себя за нас. «Если все это правда, — воскликнул Марцел, — открой мне истину. Я искал ее многие годы. Об этом я молился Всевышнему, о котором слышал. Вы владеете тем, о чем я только стремлюсь узнать. Передо мной открылась цель моей жизни. У нас впереди целая ночь. Не отсылайте меня, но сейчас же все расскажите. Действительно ли все это, о чем вы говорите, открыл людям истинный Бог? А я до сих пор об этом не слышал». Слезы радости заблестели на глазах христиан. Анорий, тихо прошептав слова благодарности и молитвы, достал свиток, обращаясь с ним чрезвычайно осторожно. «Вот, — сказал он, — возлюбленный юноша, здесь записаны слова жизни, ниспосланные нам Богом, которые наполняют людей миром и радостью. В них мы находим все, чего желают наши души. Из этих божественных слов мы узнаем то, чего не узнать больше нигде. Если даже всю свою жизнь человек будет размышлять над ними, он все равно не сможет постичь до конца истины, записанные там». Затем Анори, развернув свиток, начал читать Марцеллу об Иисусе. Он читал об обещании, данном в Едемском саду, о том, кто будет поражать сатану в голову, о длинной череде пророков, возвещавших его приход, об избранном народе, через который Бог сохранял знание истины на протяжении стольких веков и о чудных делах, свидетелями которых они сделались. Он прочитал возвещение, что Сын Божий родится от Девы. Он прочитал о Его рождении, Его детстве, Его выходе на служение, Его чудесах, Его учении. Все это он читал из священного свитка, останавливаясь для коротких объяснений. Затем он рассказал об отношении людей к Сыну Божьему, о пренебрежении, презрении и гонениях, ускоривших предательство и осуждение его на смерть. Наконец он прочитал историю о его смерти на Голгофском кресте. На Марцелла эта история подействовала наиболее сильно. Его ум, казалось, прояснился. Святость Бога, с отвращением смотрящего на грехи человека, Его справедливость, требующая наказания, Его терпение, так часто проявляющее снисхождение, Его милость, зародившая план спасти свое творение от гибели, которую люди сами навлекли на себя, Его удивительная любовь, побудивший отдать своего единородного и возлюбленного сына, любовь, приведшая его сюда, чтобы принести самого себя в жертву для спасения. Все это стало совершенно понятным для него. Подойдя к концу трогательной истории о Голгофе и прочтя слова Христа, которые он возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А затем победное «совершилось», Анорий услышал плач Марцелла. Посмотрев сквозь пелену слез, застилавшую его собственные глаза, он увидел, как этот сильный человек согнулся, сотрясаемый бурными рыданиями.
0: «Хватит! Достаточно!» – прошептал он. «Мне нужно подумать о нем. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею».
1: После этого Марцелл закрыл лицо руками. Анорий возвел глаза к небесам и помолился. Они остались вдвоем, так как остальные тихо удалились. Тусклый свет лампы, стоявший за спиной Анория, едва освещал комнату. В этой тишине они оставались очень долго. Наконец Марцелл поднял голову.
0: «Я чувствую, — сказал он, — что также являюсь виновником смерти святого. Продолжайте читать. Я хочу слышать слова жизни, ибо вся моя жизнь зависит от них».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Брат Виктор, прочитать стихотворение «Пойдем в Вифлеем».
1: Тот, кто двигает мирами и вселенную создал, он, обвитый пеленами, в вифлеемских яслях спал. Обитал кто на престоле из сияющих камней, он явился здесь, в Юдоли, в наш несчастный мир скорбей. В вышнем небе, за звездами, там, где ангелы живут, в царстве радости с цветами его славят и поют. Здесь был в унижении наш Спаситель, Божий Сын, и в великом он смирении путь свой в мире проходил. То для нас, людей живущих, тайна Божией любви, как нас любит всемогущий бедных жителей земли. Он оставил лучезарный свой блистающий престол и в любви великой, славной, спасать грешников пришел. Его ангелы воспели, восхвалили пастухи и со славою и честью поклонились мудрецы. Принесем и мы хваление ему жизнью своей и все наше подчинение, он Господь вселенной всей. Ты достоин прославления в небесах и на земле, и святого поклонения. Аллилуйя тебе!

Возлюбленные, в эти дни мы празднуем чудный праздник Рождества Христова. Об этом мы прочтем из Евангелия от Луки, 2 главы, 10 и 11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Этого часа ожидали народы. Из поколения в поколение Израиль передавал надежду, что должен родиться Мессия Христос. Пророки и народ с нетерпением ожидали, когда же Он придет. Языческие ученые писали, мы не знаем, кто Он, Бог или человек, придет ли Он с неба или родится как человек, но мы ожидаем Его. Но когда совершилось великое, Бог родился человеком, то есть явился во плоти и обитал с нами полный благодати и истины, и даже пришел к своим, но свои его не приняли. Израиль оказался неспособным распознать Христа в его рождении и очень скоро забыл, как ангел Господень возвещал пастухам в поле великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне вам родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.

Израиль забыл также, что произошло в восьмой день порождения Христа в центре Иерусалима, в самом храме. То есть святыня израильского народа, где Симеон, которому предсказано было Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, и который в молитве над Христом-младенцем засвидетельствовал. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Израиль по ожесточению гораздо больше интересовался собственным благополучием. Они мечтали о могущественном царстве и блистательном царе, который бы питал их, подобно, как это сделал Христос у Галилейского озера в окрестностях Тивериады, где народ, напитавшийся хлебом и видевший чудо, сотворенное Иисусом, говорил: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Да, сытость легко вмещалась в их желание. Именно по этой причине они и хотели сделать его царем. Но вот Христос явился миру совсем скромно. И он не родился в царских чертогах, но в яслях был положен. Ему даже не было места в гостинице. Впрочем, он и после никогда не пользовался гостиницами мира сего, да и сам он свидетельствует: лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову.

Мой друг, не хочешь ли ты впустить Христа в твое сердце, где бы он мог преклонить голову свою? Ибо очень скоро кончится лето благодати, и он перестанет спасать. Ибо сказано у пророка Иеремии 15:6, «Я устал миловать, так многочисленны грехи наши». Миссионер Стивенсон лет 100 назад однажды беседовал с крупным китайским ученым, сторонником конфуцианизма, Ни Ингом, которому он посоветовал, чтобы тот, придя домой, взял бы Новый Завет и прежде чтения смиренно попросил бы Бога дать ему Духа Святого, как помощника в чтении и понимании. Оставаясь неверующим, он все же решил сделать эксперимент. И он совершил свою первую молитву. «О, Боже, если Ты есть!» — воскликнул он. «Спаси мою душу, если у меня есть душа. Дай мне Духа Твоего Святого, чтобы я мог понять эту книгу». Поздно ночью жена, заглянув в его комнату, увидела мужа, погруженного в чтение. Напомнив ему о позднем времени, она услышала в ответ: «Не жди меня, я занят очень важным делом». И он продолжал свое чтение. Зародившаяся в нем вера все разгоралась, и он нашел не только сознание греха, но и исцеление и мир. Наконец, через некоторое время Ни Инг рассказал жене о приобретенном спасении. К великому его удивлению, жена слушала его все с возрастающим интересом. «Бог живой и настоящий, а не идолы? Бог, который прощает грехи? Спаситель, который может наполнить сердце радостью и миром? Так ты его нашел?» — воскликнула она. «О, как и мне хотелось бы познать его! Я знаю, что Бог живой должен существовать, иначе кто же услышал мой вопль о помощи тогда давным-давно?» Это было время, когда ее родной город захватили мятежники, сжигая и грабя все на своем пути. Одни жители были убиты, другие кончали с собой сами. В страшном ужасе беззащитная девочка спряталась в шкаф. Она слышала, как головорезы грабили дом. Вот они все ближе и ближе. «О, великий небесный Отец!» — взмолилась она, наконец, в своем сердце. «Спаси меня!» Эту молитву мог услышать только живой и истинный Бог. Идолы храмов не спасли от мятежников даже самих себя. Войдя в комнату, грабители прошли мимо того шкафа, где сидела девочка, еле живая от страха. С тех пор ей все время хотелось, чтобы кто-нибудь рассказал ей о том чудном Боге, который спас ее тогда.

заканчивая это слово, я хотел бы и тебе сказать, чтобы и ты, подобно не Ингу, сделал бы эксперимент и смиренно попросил бы Бога, чтобы Он дал тебе Духа Святого для понимания Священного Писания, чтобы и ты, подобно пастухам, мог сказать: «Пойдем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, они пришли и нашли младенца Христа, лежащего в яслях. Ты можешь быть уверен в том, что если ты найдешь Христа в яслях, то Он вскоре будет царем в твоем сердце. Аминь.

одержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла им, и боялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!»

Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. В своей книге Джон Пайпер использует мало знакомое нам слово «гедонизм», которое означает «жизнь для удовольствия». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объяснили значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы коротко будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте, оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливым, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся.

им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы говорили на тему «У Бога нет случайностей». Злые намерения людей не могут расстроить Божье установление. Непослушание и окаменелость сердца людей приводит не к разрушению Божьего плана, а наоборот, к его реализации. Божий суверенитет над человеческими делами не допускает компромисса даже в реальности греха и зла, которые существуют в этом мире. Этот суверенитет не ограничен добрыми делами людей или радостными событиями, происходящими в природе. Ветер может успокаивать, а может и разрушать. Но в любом случае он от Господа. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака до края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих». Псалом 134. В конечном счете, всякий должен прийти к единственному правильному заключению, что если на небесах есть Бог, то не существует случайного стечения обстоятельств, даже если это касается самых незначительных событий жизни.

Сегодня наша тема «Бог наслаждается своей славой». Бог применяет свою суверенную власть для того, чтобы продемонстрировать величайший объект своей радости – свою славу, красоту своих многочисленных совершенств. Все, что он делает для того, чтобы возвеличить достоинство своей славы. Он поступал бы неправедно, если бы ценил что-либо больше самой высокой ценности, а именно больше самого себя. Основное предназначение Бога – Его прославление и вечная радость в себе самом. До сих пор мы видели, что Бог абсолютно суверенен и поэтому может делать все, что хочет. Он не разочарованный, но, напротив, глубоко счастливый Бог, получающий радость от всех своих дел. «Да веселится Господь о делах своих» – Псалом 103. Он видит их в взаимосвязи со всей искупительной историей. Нерассмотренным остался вопрос о том, каким образом это непоколебимое счастье Бога есть в действительности счастье в нем самом. Мы уже поняли, что Бог обладает суверенной властью делать все, что ему угодно. Однако мы не показали еще детальным образом, что же именно ему угодно. Почему созерцание мозаики искупительной истории так радует Бога? Разве не будет для Бога идолопоклонством радоваться чему-либо вне себя самого? Поэтому нам следует задать вопрос, что делает Бога счастливым, то есть что можно сказать о той искупительной истории, которая радует Бога? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, какую цель ставит перед собой Бог, совершая все свои дела. Если мы уясним это, то узнаем, что радует его более всего. Среди всех Божьих чувств главенствующее положение занимает его слава. Цель всех его действий – сохранить и выявить эту славу. Бог придает своей славе наибольшее значение по сравнению со всеми остальными его чувствами. Бог наслаждается своей славой больше, чем всем остальным. Весьма затруднительно дать определение славы. Слава по-еврейски «кавод», а по-гречески «докса». Часто переводится как «честь». Слава – одно из центральных понятий Библии. По отношению к Богу оно означает прежде всего Его величие, а также сияние, исходящее от Него при Его приближении. Слава – это высшее Божье достоинство, уникальность, могущество, выражение в великолепии. Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычайному сиянию, которое проявляется в видимой форме. Или же она может относиться к безгранично совершенным нравственным качествам его личности. В любом случае, она указывает на реальность безграничного величия и достоинства. Там, где человеку является сам Бог, видимой становится и его слава, хотя человеку не дано увидеть всю славу Божью. В определении славы нам помогает Льюис. «Природа никогда не учила меня, что существует Бог славы и безграничного величия. Я должен был узнать об этом из других источников. Однако природа придала слову «слава» смысл понятный для меня». «Небеса проповедуют славу Божию» – Псалом 18. Главная цель Бога – сохранить и выявить свое безграничное и необычайное величие и достоинство, то есть свою славу. У Бога, разумеется, есть и другие цели. Например, непомерные страдания Бога были предназначены для того, чтобы возвеличить ценность Его славы. Он стремится выявить ее для того, чтобы противостоять всем тем, кто преуменьшает ее, и защитить ее от всякого презрения. Очевидно, что она занимает главенствующее положение среди всех остальных Божьих качеств. Он безгранично любит свою славу. Это можно сказать и иначе. Бог безгранично любит себя. Или по-другому, сам Бог превыше всех своих качеств.
Если мы даже на короткий отрезок времени задумаемся об этом, то поймем всю справедливость этого факта. Бог был бы неправедным, так же, как неправедные все мы, если бы ценил что-либо больше того, что воистину представляет собой самую главную ценность. Но самая главная ценность – это Он Сам. Если бы Он не получал безграничное удовольствие от достоинства своей собственной славы, Он был бы неправедным. Справедливость требует, чтобы мы получали от других людей удовольствие пропорционально тому, насколько велика слава этих людей. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Бог наслаждается своей славой». Бог восхищается славой своего Сына. Христос есть блеск Божьей славы и отпечаток Его сущности. Поэтому Отец безгранично восхищается Своим Сыном. Небеса проповедуют славу Божью, и о дела рук Его вещает твердь. Бог восхищается творением, как расширением того изобилия, которое Он имеет ради Своего превосходства. Подумав еще немного над мыслью, высказанной нами в предыдущем абзаце, мы вспомним, что она в точности соответствует нашей вере в божественность Сына Божьего. Когда дело касается именно этих аспектов нашего исповедания, мы останавливаемся перед дверью, ведущей в глубины неисчерпаемой тайны. Однако Писание открыло нам некоторые из этих сокрытых тайн. Оно учит нас, что Сын Божий есть воистину Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелиана, 1 глава. В нем обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колоссянам, 2 глава. Поэтому Отец, созерцая Своего Сына, от вечности видел в нем свой образ. Об этом написано в послании к Евреям, 1 главе, когда говорится, что Сын – это блеск Божьей славы и отпечаток Его сущности. В другом месте то же самое утверждается о славе Христовой, которая есть образ Бога невидимого. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Из этих отрывков видно, что от вечности Бог Отец имел перед собой образ своей славы, совершенным образом отражающийся в личности своего Сына. Поэтому одним из лучших способов, объясняющих Божие безграничное наслаждение своей славой, может стать следующая мысль. Бог восхищается славой своего Сына, который совершеннейшим образом отражает эту славу. Евангелиана, 17 глава. Когда Христос пришел в наш мир, Бог Отец сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Евангелие Матфея, 3 глава. Когда Бог Отец созерцает образ Своей славы в личности Своего собственного Сына, Он безгранично радуется этому. Через пророка Исаию Он говорит: «Вот отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, которому благоволит душа Моя». Книга пророка Исаия, 42 глава. Внутри божественного триединства – Отец, Сын и Святой Дух. Бог от вечности занимает главенствующее положение над всеми своими чувствами. Это касается Его природы, потому что Он от вечности родил и возлюбил Своего Сына. Поэтому Бог в высшей степени и вечно радуется тому общению, которое существует внутри Троицы. Бог наслаждается славой Своих дел. В творении Бог публично проявил ту славу, которую Отец и Сын с радостью отдают друг другу. В этой полноте Божьей радости есть что-то побуждающее эту радость выходить за свои пределы. Его славе присущи всеобъемлющие свойства. Она желает поделиться собой. Причина, по которой Бог сотворил мир, состояла не в слабости, словно бы ему недоставало каких-то совершенств, которые могли бы быть дополнены творением.
Нельзя принять довод о пустоте или недостатке источника, который бы кто-то извне побуждал выходить за свои пределы. Богу нравится созерцать свою красоту, отражающуюся в его собственных делах. Поэтому вечная радость триединого Бога избыточествует в делах творения и искупления. И поскольку первоначально Бог получал наслаждение от своей собственной славы, то наслаждение, которое он получает от своих дел творения и искупления, есть не что иное, как наслаждение славой своей. Вот почему Бог с момента сотворения этого мира вплоть до момента окончательного его завершения совершает все ради сохранения и выявления своей славы. Все Божьи дела – это просто излияние безграничного изобилия его превосходства. Бог для нас или для себя? Бог творит все ради себя самого. Ради себя самого делаю это, и не дам славы моей иному. Книга пророка Исаии, 42 глава. В том любовь, чтобы, добиваясь прославления своего имени в сердцах своего народа, Он требовал именно то, что восполняет нашу радость. Бог – единственный во всей вселенной, для которого прославление самого себя – это наивысшая добродетель и деяние, выявляющее истинную любовь. Библия изобилует заповедями прославлять Бога. В послании к Ефесянам в первой главе говорится 3 раза – Бог в любви предопределил усыновить нас себе в похвалу славы благодати своей. В нем мы и сделались наследниками, бывшими предназначены к тому, дабы послужить к похвале славы Его. Святой Дух – это залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Различные способы, выбранные Господом для проявления своей славы в творении и искуплении, достигают свою кульминацию в хвале, возносимой Богу избранным им народом. Бог управляет этим миром в своей славе именно для того, чтобы получить обратно честь, восхищение, славу и прославление. Вершина его счастья – это испытываемое им наслаждение в тех отголосках своего превосходства, которые слышны в словословии святых. Однако я многократно встречался с такими ситуациями, когда эта истина становилась для людей камнем преткновения. Мы говорим им, что Бог превыше всего, Он совершает все для славы Своей, Он прославляет Себя и ищет славы человеческой. Однако люди не хотят слышать этого. Почему? Думаю, есть по крайней мере 2 объяснения. Во-первых, мы сами не любим людей, которые в восторге от своего интеллекта, силы, мастерства, хорошего вида или здоровья. Во-вторых, не быть таковыми учит нас и Библия. Попытаемся детально рассмотреть эти возражения, чтобы решить, подходят ли они к Богу. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Предлагаемая мною для вашего внимания программа о вере и ее возрастных ступенях состоит из проповеди и одной песни 60-х годов. В то время гонений, страданий за веру молодежь душу свою изливала в стихах и в песнях, в больших декламаториях, поэмах, в сопровождении оркестров по любому поводу. То ли это было бракосочетание, или день рождения, или церковные праздники, встречи, встречи Нового года, проводы друзей. И вот так родилась и песня «Загадка», разгадать которую можно лишь знающим Святое Писание. Каждый куплет есть переложение одного из стихов знаменитой главы Нового Завета. Слова и музыка, написанные молодым регентом, как поздравительное пожелание на бракосочетание его молодых друзей из церкви евангельских христиан-баптистов города Фрунзе середины 60-х годов. Песня называется «150-я глава Нового Завета». А знаменитая она тем, что если бы даже и не было бы всех посланий, но была бы только одна эта глава, то и ее было бы достаточно для того, чтобы научиться жить, чтобы войти в небо и оказаться чистым пред Господом в его вере.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, штата Вашингтон и Соединенных Штатов Америки. Всех я вас приветствую. Дорогие друзья, сегодня я буду читать о вере. Мы будем говорить о ступенях нашей веры, веры Божьей. Буду читать из двух мест Священного Писания. Сегодня мы будем иметь первую беседу, а вообще об этом будем говорить 5 раз. Итак, первое место Священного Писания. Книга Евреям, 11 глава, 1, 2 и 3 стихи. 11 глава Евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». И второе место Писания – это первое послание Коринфянам, 13 глава, последний 13 стих. Павел апостол говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Друзья мои, когда-нибудь мы будем говорить много и о вере, и о надежде, и о любви, но сегодня мы будем касаться только самого первого – формулы определения слова «вера». Павел апостол, как мы верим, что это он написал послание, Павел апостол говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Такова формула веры. Или такое определение слова «веры». Этим апостол Павел хочет сказать, что я имею полное сознание истинного понимания, что я имею и вскоре тоже буду иметь. В греческом, если мы читаем этот стих, то он выражен следующими словами. «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся». Подтверждение того, чего мы не видим. И один из английских переводов говорит нам следующее. Этот же самый первый стих 11 главы Евреям. Вера есть убежденность в самых важных вещах или делах желанных, уверенных, хотя и еще невидимых. Как нам становится ясно, одна и та же суть – выражение нашего синодального перевода «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» более понятно и привычно нам. Во втором месте мы с вами читали, что вера и надежда и любовь оставляются нам и сейчас, хотя любовь из них больше, но это понятно. Итак, первая мысль. Вера есть Божий дар душе каждого человека. Мы знаем, что человек без веры жить не может. Хотя он и может говорить: «Я не верю в Бога», но все-таки он сам даже знает, что верит во что-то другое. Не верит он в Бога Всемогущего, он верит в какого-то своего личного Бога. Как уж он называет его, это не важно, или вообще не называет. Но ясно одно, что человек без веры жить не может, иначе будет он изгоем общества. Без веры, Павел апостол говорит, без веры угодить Богу невозможно, 6 стих. Потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Без веры угодить Богу невозможно. Когда-то в Назарете, в своем родном городе, где вырос Христос, служил перед людьми и не создал им никакого чуда к их удивлению. Почему? Потому что они не верили. По причине неверия земляков лишь немногих он мог исцелить, возложив на них руки. Так мы читаем Марка в 6 главе 6 стихом. Там написано: «И дивился он неверию их», то есть своих земляков.
Матфея 13 главе 58 стихом говорит: «Не совершил там многих чудес, там, в Назарете, по неверию их». Значит, Иисус Христос поощрял веру, и Он даже воспитывал веру. Он возрождал эту веру в людях. И Он хотел, чтобы своими устами люди говорили: «Да, я верую». Когда-то отец бесноватого отрока в отчаянии воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие Марка 9:24. Не часто ли мы говорим то же самое? «Верю, Господи, но помоги моему неверию, потому что вера моя так слаба». Однако мы знаем, вера возрастает по мере желания человека слышать Слово Божие. В Римлянам сказано в 10 главе апостолом Павлом: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Отвергающий Слово Божие отвергает и способность веровать, разве не так? А потому становится противником Богу. Если человек против Слова Божия, значит, вера в нем не может возрастать. Она ему является своеобразным препятствием. Вера, которую он топчет ногами, уходит от него. И это становится препятствием тому, что ему не открываются великие познания благодати Божьей. Вторая мысль говорит нам следующее. Через веру Божию нам открываются ворота мудрости Божьей, знания Его и опыта христианства. Верою мы познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое, в третьем стихе мы с вами прочли. Греческое слово «веки», или в нашем переводе, как сказано так, означает «миры», творение, вселенная, то, что было устроено Словом Божьим. Так что из невидимого когда-то возникло видимое, то, что мы сегодня можем созерцать. Итак, признавая существование творения, которое мы видим, необходимо признать и существование Творца, разве не так? Однако в советское время велась активная пропаганда атеизма. Везде стали организовываться общества воинствующих безбожников. Отцы наши рассказывали нам об этом. В свое время жил чудесный человек. Он был премьером-министром Индии. Имя ему Ганди. Его дочь Индира Ганди тоже после Джавахарлала Неру была премьер-министром этой большой страны. И вот к этому известному вождю Индии Ганди пришел однажды атеист с просьбой организовать общество безбожников. Он так и хотел сказать: это все должно распространиться по всей Индии. Безбожники – это великая сила. Ганди посмотрел на него и сказал: «Меня удивляет, что интеллигентный человек борется против того, в существовании которого он не верит сам». И правда, ведь если Бога вовсе нет, то зачем же с ним, с этим невидимым, несуществуемым, с таким мистическим существом, зачем бороться? Рассказывает, что на уроке атеизма в школе учительница говорит детям: «Дети, кричите в небо, Бога нет!» И дети кричали. Они были так научены. Но вдруг она замечает, что один мальчик-еврей не кричит, не тычет в небо пальцем, но молчит, понурив голову. Она обратилась к нему и говорит: «Ты почему молчишь? Почему ты не кричишь, в небо Бога нет?» Мальчик имел мудрость от Бога. И он так чисто по-еврейски сказал: «Если там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-нибудь есть, зачем портить отношения?» Мир неверием своим испортил отношения с Богом, потому что отвергал Его. Когда люди отвращаются от веры, они начинают думать, что они по-настоящему мудры. Они мудрецы.
Но Господь-то говорит следующее. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Предлагаю вам прочесть весь контекст, начиная со стиха 20, 1 главы 1 послания к Коринфянам. Итак, я читаю. Павел апостол задает вопрос. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Из Писания мы знаем, что в начале премудрости страх Господен. Трепетный, благоговейный страх приходит к богобоязненному человеку через откровение Слова Божия. В страхе Господа и премудрость, и Слово Божие, и вера в Него. Я хотел бы предложить вам еще чтение из Псалма 8. Давайте мы прочтем со 2 по 7 стих. Псалмопевец Давид говорит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». И дальше он рассуждает: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его? Немного ты умалил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Так мы можем сказать. Так мы можем постоянно удивляться, когда рассматриваем то, что видят глаза наши. Мы знаем, что для закоренелых атеистов, или для глупцов, или невежд, или для тех, которые любят ссылаться на науку, не зная ее, никаких трудностей в объяснении космоса или Вселенной не существует. Они говорят: кто создал материю, пространство, планеты? И отвечают сами себе: природа. Природа создала сама себя. Но если, вопрос, если природа создала себя, значит, было время, когда ее не было? А если так, то как же она, которой не было вовсе, создала сама себя? Ну а если же природа была уже до своего создания, то зачем тогда надо было ее создавать? Зачем ей нужно было создаваться? И вот, наблюдая за движением небесных тел, однажды Коперник сказал: «Созерцаю откровение Творца». Он в благоговении произнес это слово. «Созерцаю откровение Творца, Господа Бога». Не менее знаменитый ученый Кеплер когда-то сказал так: «Читаю замыслы Божии». А Гёте выразился словами: «Хочешь узреть невидимого? Вглядись в видимое». Философ Кант когда-то говорил: «Вечно новым и постоянным возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют мою душу – звездное небо надо мною и закон нравственности во мне». И все это мы познаем верою. Третья мысль. Вера Божия возрастает в человеке больше и больше, если он исследует Священное Писание. Отвергать Священное Писание значит отвергать самого Иисуса Христа, ибо Священное Писание и есть Слово самого Господа Бога, а Слово Бога
это сам Иисус Христос, пришедший во плоти. Евангелист Иоанн так выражает эту мысль. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Вот что говорит апостол Иоанн, любимый ученик Христа, о своем учителе, которого называл Словом. Из прочитанного мы видим, что отвергать Иисуса Христа как Слово Божие значит отвергать единственного Спасителя души от ада, от дьявола. Это значит обрекать себя на вечную погибель. Был такой случай. Однажды один проповедник входил покушать в ресторан. Его увидел один молодой человек. И чтобы рассердить проповедника, он крикнул: «Бога нет!» Проповедник подошел к нему и сказал: «Друг мой, что ты сказал, совершенно не ново. В Библии об этом сказано более 2000 лет назад». Молодой человек ответил: «Я никогда не знал, что в Библии так сказано». Проповедник отвечал ему: «В Псалме 13, 1 стихе написано: „Сказал безумец в сердце своем: нет Бога“, как ты только сейчас сказал. Но большая разница в том, что безумец был робким и сказал только в сердце своем. Он не кричал в общественных местах. Поистине, неверие в Библию основано на неверии в Бога. А потому, чтобы знать о Боге, нужно читать Библию, Слово Божие. Слово, произнесенное нашими устами, чтение Слова Божия при наличии сердечной веры ведут к спасению души. Так апостол Павел выражает это в послании Римлянам, в 10 главе. «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, первой ступенью веры можно сказать слышание слова о спасении, о прощении, о помиловании, о любви Бога к погибающему человеку греха. Слышанное слово говорит о том, что может возродиться вера. Ибо мы сказали: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Знающее Писание знает, что когда еврейский народ выходил из плена египетского, то он очень досаждал Моисею, Аарону и также Господу Богу. Он много раз делал такие вещи, за которые мог бы быть истреблен. И не однажды Моисей ходатайствовал за народ свой. И вот 21 глава книга чисел говорит нам следующее. «И говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища?“ И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил нас от нас змеев“. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: „Сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив“. И великий художник Доре сделал такую гравюру, если мы будем смотреть старые Библии в иллюстрациях. Умирающий человек, лицо которому повертывается туда, на выставленного на шесте змея, и он остается живым. Иисус Христос был тем, который был повешен на этом древе, и взглянувший на этого повешенного, человек оставался живым по вере. Вот что дает вера. Моисей получил приказание сделать змея и выставить его на знамя. Яд укушенного уже приостанавливал свое смертельное поражение только через веру.
человек, поверивший и взглянувший на этого змея, был освобожден от смерти. Взгляд с верою на крест Голгофы освобождает нас от смерти духовной. В Едемском саду яд лжи змея поразил Адама и Еву, потому что они послушали больше дьявола, змея, нежели Бога. И грехопадение Адама принесло смерть всему роду человеческому, мы знаем об этом. Смерть – вот страшная плата за грех. И четвертая и последняя мысль. Вера в Иисуса Христа приносит спасение всякому грешнику. Мы прочли с вами, что без веры угодить Богу невозможно, но

трепетном благоговении, в смирении и в торжестве во Христе. Ты получишь возрождение, ты будешь новой тварью, и Господь да благословит тебя в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Сегодня вечером, когда малыши уже были в постели, а старшие готовились к разбору слова и вечерней молитве, в квартире Каратаевых неожиданно раздался звонок.
2: Кто бы это так поздно?
3: Ты знаешь, может быть, Хельме? Да и не очень-то поздно, время-то всего 9 часов вечера.
4: Ну, конечно, ты тетя Хельме. Кто же еще? Дедушка у нас недавно был. Подоткрою. Здравствуйте.
5: Здравствуй, Вера. А родители ваши дома?
4: Дома. Проходите, пожалуйста. Мама, папа, к вам пришли. Ой, что я говорю, к нам.
5: Все правильно. Я действительно пришла поговорить с вашими родителями.
2: Здравствуйте. Что-то случилось, Раиса Ивановна?
3: Ой, Раиса Ивановна, проходите, пожалуйста. Вот сюда, вот здесь проходите, дайте, садитесь. Хорошо, вам будет здесь поудобней. Верочка, а ты организуй, пожалуйста, чаю.
5: Нет-нет, не нужно никакого чая. У меня действительно серьезный разговор по поводу ваших детей. Не могли бы мы с вами где-нибудь поговорить отдельно?
3: А почему отдельно? Вы знаете, в нашей семье принято как-то говорить все открыто.
2: Да, садитесь, пожалуйста.
5: Я считаю, что это не всегда педагогично говорить о детях в их присутствии.
3: Ну, я с вами не могу согласиться. Почему же это не педагогично? Они в чем-то провинились?
5: Они сорвали мой урок по литературе.
2: Да что вы говорите?
3: Ну вот видите, если они сорвали урок, значит, им придется открыто держать отчет.
2: Такого еще с ним не случалось?
6: Да не срывали мы вам урок.
7: Мы даже и не думали.
5: Вы отказались выполнить домашнее задание и взбудоражили весь класс.
6: Да не так это было.
3: А ну-ка помолчите пока. Знаете, я с трудом верю своим ушам, чтобы вы, дети верующих родителей, считающие себя христианами, и вдруг отказались выполнять требования учителя. Сорвали урок.
2: Да что же с вами случилось такое?
5: Я и сама бы никогда не подумала, что они способны на такое. Я веду их класс не один год. И знаю, что Сережа всегда был в меру дисциплинирован. И о Петре у меня сложилось хорошее впечатление с начала года. Но факт есть факт. Сегодня они сорвали урок. Я предложила сегодня написать домашнее сочинение на традиционную тему «Твой любимый герой». Ну и чтобы уменьшить им их домашнюю работу над сочинением, я рекомендовала им нескольких героев, о которых бы можно интересно написать. Кстати, один из мальчиков предложил написать о капитане Блате по увлекательнейшей книге «Одиссея капитана».

0: капитана Блада. А другой ученик сравнил его с другим положительным героем Пушкина, Дубровским. Получилась очень интересная параллель. И урок обещал стать интересным. Но тут поднялся Петр, да. За ним Сергей, и в классе поднялась буря споров и ссор. В результате почти весь класс отказался писать сочинение на заданную тему. И почти все решили собираться в классе, чтобы читать вслух Библию.
1: Простите, пожалуйста, а кто такой капитан Блад?
2: Пират, морской разбойник.
1: Разбойник, любимый герой? И о нем надо было писать?
0: Это необыкновенный разбойник. Он был благороден. Он выступал за справедливость, помогал бедным, как Дубровский.
3: Вот именно.
2: Ну и какими методами он защищал справедливость?
3: Известно какими. Грабил, убивал, разбойничал.
0: Вот-вот. Он и в классе понес такую же околесицу.
3: Какая же это околесица? Мы с Сережкой сказали, что совсем не хотели бы подражать такому герою. Я и сейчас могу это подтвердить.
0: Но это же классика. Это положительный, я бы сказала, революционный герой. Борец за оскорбленных и униженных.
1: Ой, не знаю даже, как сказать вам. Видите ли, Раиса Ивановна, я бы тоже не хотел, чтобы мой сын вырос грабителем и разбойником. Не знаю, может быть, по мирским законам это и ничего, но по нашим христианским это плохо.
0: Значит, вы оправдываете поведение ваших сыновей на уроке?
1: Так они же только защищали свои христианские взгляды, и они действительно не хотят подражать плохим людям.
0: Плохие люди? Да это же узость взглядов. Да они же борцы за свободу, за справедливость.
3: Не сердитесь, Раиса Ивановна. Но это только людские представления о справедливости. Людям свойственно считать, что справедливость можно восстановить злом и насилием. Поэтому большинство так называемых положительных героев в литературе, да и в жизни тоже, утверждают добро. Но утверждают кулаками. Кого-то бьют, кого-то обманывают, кого-то убивают. И все это ради утверждения справедливости и добра. Посредством зла добиваются добра.
4: И я тоже так думаю, что такие герои никак не могут быть примером для христианина.
0: Вот как? По-видимому, я не найду у вас ни поддержки, ни понимания в защиту своих требований. Теперь мне понятно, почему ваша дочь Вера, выполняя то же задание, выбрала положительным героем персонажа из сказки, доктора Айболита. Мы смеялись тогда, полагая, что это просто веселая шутка. На самом деле все намного серьезнее. Это убеждение вашей семьи.
1: Да, но не только нашей семьи. Дорогая Раиса Ивановна, и всех христиан, всех верующих. И мне кажется, ничего плохого в том, что ребята собираются читать Библию всем классам, нет. И то, что они не хотят расти разбойниками, тоже не представляет никакой опасности. Вы не сердитесь, пожалуйста. И знаете, не спешите уходить от нас. Давайте посидите с нами еще минут 10-15. Побудьте с нами на разборе Слова Божия. И право вам многое станет понятно.
0: Мне и так многое стало понятно после сегодняшней нашей встречи. Я буду ставить этот вопрос на педагогическом совете. А что касается вашего фанатичного учения, то вникать мне в него не хочется. Да и поздно мне уже переучиваться. До свидания.
1: Ну что ж, ну позвольте я вас провожу тогда. Раиса Ивановна, вы не торопитесь делать выводы из того, что вы здесь услышали. Я, знаете, хочу сказать вам, что ребята напишут такое сочинение. Правда, их герои, герои веры евангельской, и они сильно отличаются от тех, кого вы им рекомендуете. И здесь я попрошу вас проявить терпимость к их взглядам. Ведь не могут же все ваши ученики думать, ну, совершенно одинаково.
0: К сожалению, я не могу согласиться с вами. В нашей школе есть своя определенная программа и свои определенные требования. И отступать от нее я, как учитель этой программы, и сама не имею права, и своим ученикам не могу позволить.
1: Нет, и все-таки вам придется изменить вашу программу. И хотя бы потому, что верующие дети не хотят скрывать больше своего инакомыслия. Не может же у них на совести быть две правды. Одна правда для людей, а другая для Бога. Я не хочу, чтобы мои дети выросли лжецами.
0: Извините, но в данном случае я не знаю, как вам помочь. Я, по убеждению, атеистка. И стою от вас по другую сторону баррикады.
1: Так мы же не хотим ни с кем воевать.
0: Не знаю, не знаю. То, что произошло сегодня в классе, очень похоже на войну. И войну непримиримую.
1: Но я уверен, что мальчики просто решили отстоять свои взгляды. И не их вина в том, что их поддержал почти весь класс. Я уверен, это произошло потому, что их союзником был, знаете кто? Бог.
0: Не мистифицируйте меня, пожалуйста. Я никогда не пойму вас.
1: Жаль. Мне искренне жаль вас. Жаль, что еще одна душа осталась за чертой спасения.
0: Я не нуждаюсь ни в каком спасении. До свидания.
1: Ну, до свидания. А сочинение они все-таки напишут.
4: Ушла.
1: Да, ушла. И знаете, мне стало как-то не по себе. Я так старался ей помочь, но у меня пока не получилось это. Так жаль.
4: А мне, Павел, мне просто страшно. Вот такие изгоняли недавно верующих из высших и средних учебных заведений. Лишали их любимой работы, а иногда и дома, и семьи. Только за то, что они осмеливались не так, как они мыслить. Не по тем волчьим законам жить.
1: Ты успокойся, Иринушка. Это время уже прошло. И сыновей наших за то, что они отстаивают свои убеждения, из школы, конечно, никто не выгонит, а тем более, чтобы лишить семьи, да никто просто не осмелится. Да и на педсовете том уже будут верующие учителя. И голос Раисы Ивановны ничего не сможет изменить в судьбах верующих детей.
2: А что же нам делать? Писать или не писать сочинение на эту тему?
5: Да.
6: Ну почему не писать? И не думала даже, что она запомнит этот случай.
7: Значит, Вера, она много об этом думала. Знаете, давайте включим в нашу вечернюю молитву просьбу об этой заблудшей душе.
5: Давайте.
7: Ведь Иисус все может. Прозрел же когда-то Савл.
6: И стал апостолом Павлом.
2: А расскажи, Вер, как ты про доктора Айболита сочинение написала? Меня ведь тогда с вами не было.
5: Да, расскажи, Вер.
6: Тогда и нас литературу преподавала Раиса Ивановна. Ну и так же, однажды предложила тему для сочинения. Твой любимый герой в советской литературе.
2: Ну и дальше?
6: Ну и так же, как и вам, начала усиленно предлагать героя для подражания Павлика Морозова. Весь урок хвалила его преданность делу коммунизма. И чем больше расхваливала, тем противнее мне становилась мысль писать о нем. Во всяком случае, в том же хвалебном тоне, в каком говорила о нем наша учительница. Ну, сидела, размышляла. И вдруг на память пришла детская сказка о докторе Айболите.
2: Ну и что?
6: Ну и написала, что моим любимым героем является доктор Айболит из сказки Чуковского.
2: Ну и она что?
6: Ой, что тут было? Мне и единицу поставили, и к директору водили, и на педсовете разбирали мое сочинение.
2: А за что, собственно?
5: Вот именно, за что? Доктор Айболит по сравнению со всеми этими книжными борцами за справедливость, в кавычках, прямо луч света в темном царстве. Никого не обижал, ничего ни у кого не отнимал, никого не обманывал.
7: И никого не убивал и не грабил.
1: Помню, как Раиса Ивановна тогда была шокирована. Разве мало, мол, в советской литературе образов для подражания? Так она еще и дурачиться вздумала. Ну, и когда я ей объяснил, что Верочка именно так и считает доктора Айболита настоящим примером для подражания, она, как и сейчас, ушла от нас, хлопнув дверью.
5: А знаете, что я думаю? Может ли вообще христианин избирать себе пример для подражания среди людей?
7: Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди.
6: Мам, ты цитируешь притчи?
7: Да.
1: Ну, чем закончился урок, мы уже знаем. И как все началось, тоже слышали. И все же надеюсь, что вы не выходили за рамки приличия и не забывали, что вы христиане.
5: Нет, пап, кто ты?
2: Мы об этом всегда помнили. Но чем спокойнее мы отметали очередного героя, тем спор становился жарче. Кто-то предложил Робеспьера. Вот уж он-то, говорят, был честный, неподкупный. А то, что он море крови человеческой пролил, на это как-то никто не обратил внимания. Первой, конечно же, бросилась в бой сама Раиса Ивановна.
6: А кто такой Робеспьер?
5: Робеспьер – это политический деятель конца 18 века, эпохи Великой Французской революции.
2: Потом кто-то предложил написать о Вере Фигнер, русской революционерке, о террористке, которая считала, что убийствами царских чиновников и самого царя можно достичь всеобщего блага. Я сказал, что убийство не может быть оправдано даже самыми высокими целями. А меня обвинили в трусости. А я открыл Библию и начал читать о смерти Стефана и о том, что он сказал перед смертью. И спор, само собой, прекратился.
8: Все захотели послушать Библии.
2: И так прошел весь урок.
4: Ну, а учительница?
2: А она сидела с каменным лицом и больше ни на что не реагировала. А тут звонок. Раиса Ивановна собрала свои конспекты и ушла, как всегда, хлопнув дверью. Мы и не думали, что она придет сегодня к нам. Пап, ты так и не ответил на наш с Сережей вопрос. Что же нам теперь делать? Как поступить? Может, вообще отказаться писать сочинение?
5: Я, например, считаю, что писать такое сочинение вообще не надо.
6: Так ему же двойку влепят, и другие неприятности будут.
5: А вы не просто откажитесь писать это сочинение. Вы письменно обоснуете свой отказ. Мол, так и так. Идеальных людей нету, образцом для подражания никто из живых, живущих быть не может. Все люди грешны, и поэтому мы отказываемся писать сочинение на эту тему.
6: Ну ты даешь, Вадим.
7: Действительно, Вадим, ты сегодня рассуждаешь как экстремист какой-то.
5: Ну а что, разве я не прав?
7: Ну, не прав, конечно.
5: Моя позиция основывается на Библии. Все согрешили и лишены славы Божией. Если литературный герой еще и может быть изображен как идеальный, то в жизни такого не бывает. И всякая идеализация реальных людей есть ложь. А всякая неправда есть грех. И образцом для подражания может быть только Иисус Христос.
8: Вот именно.
2: Вот и хорошо. Корпеть нас с сочинением не придется.
1: Думаю, Петя, что покорпеть над сочинением все-таки вам придется.
8: Зачем?
2: Почему?
1: Да потому что Вадим из правильных предпосылок сделал совершенно неправильные выводы.
5: Ну почему неправильные, пап? Разве не все люди грешники?
1: Грешники все. Но Господь дает верующим в Него силы и способности стать подобным Ему, преобразиться в Его образ. Как это в Библии сказано?
7: Я найду сейчас это место. Вот. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
6: А где это написано?
7: Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих.
1: Да, и сам Христос призывал в своей Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А вот теперь скажите ко мне, что плохого в том, если мы будем подражать такому вот человеку? Человеку, преображенному в тот же образ, от славы в славу. И если изберем его в качестве образца для подражания?
2: Вот здорово. Так это же совсем другое дело.
8: Конечно.
2: А кого же нам избрать в качестве такого образца?
1: Ну, хотя бы моего тезку, апостола Павла.
6: Точно!
7: Действительно, апостол Павел даже сам призывал: «Подражайте мне, как я Христу».
1: И я бы даже поставил эти слова эпиграфом к этому сочинению, потому что сама жизнь апостола Павла свидетельствует об истинности его слов.
7: Да.
2: Нет, я бы все-таки воздержался от этого эпиграфа. Ведь это сочинение будут читать неверующие люди.
7: Ну и что же?
2: А по их понятиям не может человек так хорошо говорить о самом себе. А вдруг скажут, что этот апостол Павел просто любил хвастаться или просто, наконец, переоценивал себя.
6: Да что ты, Петя? Ведь вся жизнь апостола Павла свидетельствует об истинности его слов.
2: Да, но это знаешь ты, потому что читаешь и знаешь Слово Божие.
1: А твоя задача, Петя, как раз и заключается в том, чтобы ты доказал это на основе Слова Божьего.
2: Надо обязательно еще раз прочесть те главы Нового Завета, которые рассказывают об апостоле Павле.
6: И особенно те места, где он сам рассказывает о себе.
8: А этого мало.
7: Но у нас дома, Сережа, есть еще книга такая, она так и называется «Апостол Павел». Дайте... Вот еще дополнительные будут знания.
5: А дайте слово экстремисту.
7: Ну, давай, экстремист.
5: В общем, мне кажется, что для начала надо воссоздать ту историческую атмосферу, в которой родился апостол. Ведь он был сыном богатых и образованных людей того времени. По свидетельству его собственному, Он учился у ног Гамалиила.
7: Правильно.
5: Это был фарисей, законник, пользующийся почетом в Иерусалиме. Внук известного раввина Гиллея, член Синедриона.
7: И именно там апостол Павел сделался ревностным сторонником фарисейской секты. Все правильно.
6: А еще, наверное, он в детстве научился ремеслу делать палатки, что потом, когда он стал взрослым, ему очень пригодилось.
2: И откуда это вы все знаете? Прямо настоящие профессора, богословы.
5: А ты загляни в библейский словарь, Петя. Там хоть и скудные, но сведения об апостоле Павле есть.
1: Я думаю, что сочинение должно делиться, ну, как бы на две части. Жизнь Павла до встречи с Иисусом Христом.
6: Здесь можно рассказать о том, как он враждебно относился к учению о Христе.
5: Да, и об избиении Стефана.
2: Но он же лично не избивал Стефана.
6: Зато караулил одежды тех, кто избивал Божьего служителя. А значит, поддерживал их?
2: А что там еще о нем сказано?
5: Ну, то, что он родился в Тарсе Киликийском от еврейских родителей. И что с самого начала он имел два имени. Еврейское Савва, что значит «испрошенный», и римское Павел, что значит «маленький». Потому что евреи во времена римского владычества над ними носили два имени. Одно еврейское, другое римское.
1: Да, обо всем этом вы расскажите в первой части сочинения. А потом встреча со Христом, с Иисусом, о казни которого он слышал. А может быть, даже и видел ее, был свидетелем казни.
7: Какая это удивительная и чудесная история. Сколько читаешь об этом в Новом Завете, и все равно не перестаешь радоваться и поражаться тому, что случилось с Савлом, будущим апостолом Павлом. Давайте-ка еще раз перечитаем вслух это место. Павел, почитай. Главу 9. Давай с самого начала.
1: Да, это одно из самых моих любимых мест в Писании. Деяния, 9 глава. Ну, давайте с самого начала. Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савву. Он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Ананий отвечал: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Ананий пошел и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий.
2: Потрясающе! Сколько он принес горя христианам, как их гнал, и все-таки Бог простил его.
5: Конечно, ведь Павел это делал по неведению, а потом он глубоко раскаялся в этом всю свою жизнь и сам себя называл неким извергом, самым недостойным из апостолов, именно по этой причине.
6: Да. А в Библии написано, что он более из всех потрудился на Неве Божией.
7: Дело в том, что на него Господь особую миссию возложил.
2: Нести свет Евангелия язычникам.
8: То есть нам.
2: Да, вот это будет сочинение. Не какая-то там история о Дубровском.
7: И главное, я уверена, что это сочинение послужит к назиданию тех, кто его будет читать. Потому что в самых трудных, в самых безвыходных ситуациях апостол Павел всегда уповал не на свою сообразительность, и не на образованность, и не на силу свою. Он всегда надеялся только на силу и благодать Божию.
1: Да, жизненный путь Павла нередко был путем страданий. Ему приходилось много путешествовать по суше и по морю, переправляться через пустыни и горы. Языческие жрецы и суеверные люди часто покушались на его жизнь.
7: Да.
1: Но самые злейшие из всех гонений ему пришлось протерпеть от своих же фанатичных земляков, от тех лжеучителей, которые хотели совместить христианство с еврейством. Но это уже особая тема для рассуждений.
7: Да.
1: А для того, чтобы иметь представление о его миссионерской деятельности, надо исследовать все главы Деяния.
7: И знаете, что еще надо отметить? То, что апостол Павел всячески подчеркивал, что определенных успехов в проповеди и в миссионерской своей деятельности он достиг не благодаря своим личным каким-то особенным качествам, но только благодаря благодати Божьей.
1: Да.
7: Он был очень скромен.
6: Да, действительно.
2: Хорошим должно получиться наше сочинение. Да, Сережа?
8: Ну, опять двойку получим.
1: Ну ничего, за эту двойку мы с вас не взыщем.
7: Да.
1: Правда, Ириночка?
7: Конечно, не взыщем.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмек. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите объяснение учения о благодати из его книги «12 проповедей об избрании». Это вместо предисловия к проповедям Спёрджена об избрании. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мы уже собирались вместе под этой крышей, чтобы заявить об особенностях учения нашей церкви. Вчера вечером мы постарались показать миру, что верим в единство Церкви Господа Иисуса Христа. А сегодня днем и вечером намерены через уста наших братьев изложить те истины, в которых мы убеждены, и особое внимание обратим на великие учения, бывшие нередко предметом нападок. От них мы, несмотря ни на что, не отказываемся, ибо они, как мы убедились на собственном опыте, истинны и полны благодати. Сегодня я представлю вам тех братьев, которые будут беседовать с вами, но прежде постараюсь кратко, насколько это возможно, высказать несколько мыслей в качестве предисловия к их проповедям. Спор, который идет между кальвинистами и арминианами, весьма важен, однако он не затрагивает вопросов личного благочестия настолько, чтобы от принятия того или иного взгляда зависело обладание вечной жизнью. Иначе обстоит дело со спором между протестантами и папистами, потому что спасенный верой в Иисуса Христа ни за что не согласится, что его оппонент может спастись, полагаясь на свои дела. Здесь спор идет о жизни и смерти, потому что, по сути, он сводится к учению об оправдании по вере, которое Лютер удачно назвал проверочным учением, так как в зависимости от отношения к учению церковь или устоит, или падет. Есть и другие вопросы, которые жизненно важны для христианства. Но, думаю, все признают, что хотя Джон Весли ревностно отстаивал арминианство, а Джордж Уайтфилд с не меньшей горячностью отстаивал кальвинизм, оба они были благочестивыми людьми. Однако мы не можем закрыть глаза, с нашей точки зрения, на явные заблуждения наших оппонентов, и мы не могли бы больше называться честными людьми, если бы заявили, что истинно и то, во что верим мы, и то, во что верят они. Разум честного человека не позволяет ему считать, что «да» и «нет» в отношении одного учения могут быть одновременно истинными. Я говорю, это надо понимать так. Мой брат открыто заявляет, это надо понимать наоборот. Не можем же мы быть одновременно правыми. Мы готовы признать, да иначе и не можем поступить, что какую бы сторону человек ни принял в этом споре, от этого не зависит его будущее или нынешнее положение пред Богом. Но все же мы считаем эти вопросы достаточно важными, поэтому смело и горячо отстаиваем свои убеждения, веря, что совершаем важное дело Божие. Сегодня часто будет звучать слово «кальвинизм». Но поймите нас правильно, мы используем его ради краткости. Учение, называемое кальвинизмом, произошло не от Кальвина. Мы убеждены, что оно берет свое начало от великого основателя всех истин. Вероятно, сам Кальвин извлек это учение в основном из работ Августина. Августин, вне всяких сомнений, с помощью Святого Духа пришел к нему в результате глубокого изучения трудов апостола Павла, а апостол Павел получил его через Святого Духа от Иисуса Христа, великого основателя христианства. Мы используем слово «кальвинизм» совсем не потому, что Кальвин учил истинам, с которыми мы согласны. Мы готовы назвать это учение любым другим именем, если бы могли отыскать такое, которое было бы понятно всем и соответствовало бы сути того, что оно обозначает. Кроме того, сегодня нам часто придется упоминать также слово «армянианство». Но это не значит, что мы думаем, будто все люди, принадлежащие к церквам, его исповедующим, придерживаются армянианских взглядов. Есть некоторые кальвинисты, принадлежащие к кальвинистским церквам, которые отвергают их учение. Более того, существует немало методистских церквей, которые практически во всем согласны с нами. И мне кажется, что если бы мы сравнили наши личные мнения, а не официальные вероисповедания, то мы оказались бы еще ближе друг к другу. Впрочем, образ нашей христианской жизни тоже мало отличается. Например, в сборнике гимнов мистера Весли, который должен как будто отражать его богословские взгляды, есть стихи более кальвинистские, если можно так выразиться, чем в наших собственных сборниках. Я был сильно поражен ярким выражением, которое сам не всегда решаюсь использовать. Хочу подчеркнуть, что, критикуя армянианство, мы не питаем никакой вражды к тем, кто носит имя армянианина, хотя, по сути, сам им не является. Мы критикуем не людей, а их взгляды. А теперь, условившись о терминах, я должен заметить, что очень важно понять подлинную суть кальвинизма. Против нас выдвигали самые нелепые обвинения. И, боюсь, их авторами иногда были люди, которые прекрасно знали, что эти обвинения ложные. Да и сегодня многие наши оппоненты, когда у них кончаются аргументы, делают соломенное чучело, называют его Жаном Кальвином и выпускают в него свои стрелы. Я не намерен защищать это чучело. Можете стрелять в него сколько угодно или даже сжечь. И если вам так захочется, то продолжайте опровергать учения, в которые мы никогда не верили и которым никогда не учили. Разоблачайте заблуждения, которые никогда не существовали, разве что в вашей собственной голове. Сегодня мы заявим о том, каковы наши убеждения на самом деле, и надеемся, что те, кто не согласен с нами, сделают нам одолжение и не будут больше распространять о нас нелепые суждения. Если они могут опровергнуть наше учение, то пусть сначала честно изложат его суть, а потом докажут его ошибочность. Но для чего сначала представлять людям карикатуру на наши взгляды, а потом высмеивать ее? Однако чаще всего нас обвиняют в фатализме. Это вера в неотвратимость судьбы. Возможно, есть кальвинисты, которые являются фаталистами, но кальвинизм и фатализм — совершенно разные понятия. Разве не все христиане придерживаются учения о провидении Божьем? Разве не все верующие в Бога придерживаются учения о божественном предвидении? Все возражения, которые выдвигаются против божественного предопределения, с равным успехом можно выдвинуть против божественного предузнания. Мы верим, что Бог предопределил все с самого начала. Но ведь есть разница между предопределением разумного, мудрого и любящего Бога и слепыми сторонниками фатализма, которые говорят «это так, потому что иначе быть не может». Между христианским предопределением и мусульманским фатализмом любой думающий человек может без труда заметить существенное различие. Мы не отрицаем, что все предопределено так, что обязательно должно состояться. Однако, все происходит не потому, что оно просто не может не произойти, а потому, что так определил Бог Отец, чье имя есть Любовь. Колесо провидения вращается со строжайшей точностью. В этом есть и мудрость, и цель. Колесо исполнено очей. Предопределение ведет к самой великой и заветной цели, к славе Бога, а также ко благу творения. находятся люди, которые выдвигают еще одно обвинение против нас. Якобы мы проповедуем богохульное и страшное учение о том, что Бог самодержно и незаслуженно предопределяет людей к проклятию. «О, — говорят они, — вы учите, что люди прокляты, потому что Бог сделал их проклятыми. И они отправляются в ад не из-за греха, не из-за неверия, а из-за какого-то непонятного решения Бога, которым Он определил их судьбу». Братья, но это еще одно несправедливое обвинение. Избрание не подразумевает предопределение к проклятию. Может быть, кто-то верит в безусловное проклятие. Я не собираюсь защищать этих людей. Пусть они пытаются сделать это сами. Я верю в Божье избрание. Но я совершенно открыто заявляю, что если какой-то человек погибает, то погибает он исключительно из-за своего греха. И на таких позициях стоят все кальвинистские проповедники. Я могу отослать вас к нашим вероисповеданиям, и вы увидите, что в каждом из них четко сказано, что человек погибает из-за греха, и что он получает только то наказание, которое он по справедливости заслуживает. Я знаю, что предопределение Божие касается абсолютно всего, но я никогда ни с этой кафедры, ни с какой-нибудь другой не обвинял в гибели грешника никого, кроме самого грешника. Если кто-то погибнет, то сам в этом виноват. Если кто-то спасется, то спасение целиком от Бога. Чтобы еще отчетливее выразить эту важную мысль, я приведу большую цитату из работы блестящего пресвитеранского богослова. Вот она. «Правоверных методистов учат, что кальвинисты верят, что Бог создал людей для того, чтобы уничтожить их. Их учат, что кальвинисты верят, будто люди погибают не потому, что они грешат, а потому, что они не избраны ко спасению. Неудивительно, что методисты, которым привили такое представление, если и не называют себя арминианами, то уж, по крайней мере, объявляют, что они против предопределения. Но это просто вызывающая ложь. Неизменное учение кальвинизма состоит в том, что Бог все творит для своей славы, что Он бесконечно справедливый и милостивый, что если люди и погибают, то только из-за своих грехов. Говоря о страданиях людей и ангелов в этом мире и в мире грядущем, вестминстерское вероучение, которое можно считать самым авторитетным современным изложением кальвинизма, неизменно указывает на предшествующий грех, как на причину любого наказания. Что касается тех нечестивых и грешных людей, которых Бог, будучи праведным судьей, ослепляет и ожесточает за предшествующие грехи, то надо сказать, что Бог не только не дает им благодать, которой они могли бы быть просвещены в своем разуме, но иногда также отбирает те дары, которыми они обладали, и предоставляет их власти их же собственной испорченности, предает их собственным похотям, искушениям мира и власти сатаны, в результате чего они ожесточают сами себя, даже находясь под влиянием тех средств благодати, которые Бог использует для смягчения сердец других людей». Большой катехизис, говоря о неспасенных людях и ангелах, утверждает следующее. «Бог по своему всевластному могуществу и неисследимой мудрости своей воли, по которой Он раздает и утверждает свою благосклонность, прошел мимо и определил на гнев и бесчестие тех, кто заслужил это своими грехами, к похвале славы своей справедливости». И еще, цель Бога в назначении дня суда состоит в том, чтобы явить славу своей милости в вечном спасении избранных и своей справедливости в проклятии погибающих, которые суть нечестивы и непокорны. Именно таких взглядов придерживаются методисты и прочие евангельские христиане. Если человек погибает, то это является следствием его грехов. И если кто-то спросит, почему в мир был допущен грех, который ведет к вечной гибели, то этот вопрос стоит не только перед кальвинистами, но и перед всеми, кто придерживается иных взглядов. Некальвинисты также обязаны дать ответ на этот вопрос. Более того, этот вопрос касается не только христианских богословов. Любой человек, верящий в существование справедливого и всемогущего Бога, тоже должен дать ответ на этот вопрос. Что бы ни говорили другие богословы по данному вопросу, а кальвинисты дают ответ, суть которого заключается в следующем. Божье провидение распространяется на грехопадение Адама, а также на все остальные грехи людей и ангелов. Но в то же время источником греха является исключительно творение, а не Бог, который, будучи абсолютно святым и праведным, не является и не может являться автором и подстрекателем греха. Едва ли можно еще отчетливее выразить свое мнение по данному вопросу. Если позиция кальвинистов является именно такой, то можно ли представить себе большую несправедливость, чем обвинение их в том, что они считают, будто люди погибают независимо от их грехов, и что Бог является автором греха? Что говорит сам Кальвин? «Каждая душа после смерти отправляется в то место, которое она уготовила для себя, живя в этом мире». Нам тяжело слышать обвинения в наш адрес, что мы придерживаемся каких-то убеждений, как святой истины, в то время как на самом деле мы их ненавидим всей душой. Именно так относятся к кальвинистам, несмотря на все их обоснованные и негодующие протесты. Более всего, кальвинисты негодуют против мысли, что безгранично святой, справедливый и любящий Господь может являться автором греха. Но как часто представители некальвинистского богословия приписывают нам это учение? Здесь конец цитаты. Далее. Желая прояснить все до конца и освободить моих братьев от заблуждений, я должен сказать, что иногда люди, которые в руках не держали учебника по истории, заявляют, будто мы, кальвинисты, противники пробуждений. Но, господа, в истории церкви вы едва ли найдете случай пробуждения, которое было бы вызвано не кальвинистской верой. Вспомните о великом труде Августина, пробудившим церковь от глубокого и смертельного сна, в который его погрузило пелагианское учение. А что произошло во время реформации? Как не возвращение людей к этим старым истинам? Как бы далеко современные лютеране не ушли от того, чему учил сам Лютер, и я должен признать, что некоторые из них не согласятся со мной. В любом случае факт остается фактом. У Лютера и Кальвина не было разногласий по поводу предопределения. Их взгляды совпадали, а книга Лютера «О рабстве воли» настолько же убедительно говорит о благодати Божьей, как сказал бы о ней сам Кальвин. Послушайте, что он говорит в этой книге. «Будет же известно христианскому читателю, что Бог не просто предвидит события, но Он предвидит, предлагает и совершает все согласно своему извечному, неизменному решению. А это удар молнии по свободной воле человека». Нужно ли мне упоминать о таких великих людях, как Ян Гус, Иеронин Пражский, Форель, Джон Леннокс, Виклиф, Вишард и Брэдфорд? Эти люди придерживались тех же взглядов, что и мы, и в их дни слыхом не слыхивали об армянском пробуждении. Если говорить о более современных событиях, то пробуждение, лидером которого был Джон Весли, и в котором в основном принимали участие веслианские методисты, является исключением. Но даже в этом случае сила учения веслианских методистов заключалась в кальвинизме. Большинство методистов отрицали пелагианство. Они верили, в том числе Джон Весли, в полную испорченность человека, в необходимость прямого вмешательства Святого Духа и в то, что первый шаг в изменении сердца человека делает не грешник, а Бог. Они отрицали, что являются пелагианами. Разве методисты не верят так же, как и мы, что человек спасается только благодаря действию Святого Духа и только Святого Духа? Таким образом, я постарался опровергнуть ложные обвинения в наш адрес. Следующие несколько минут я посвящу достоинствам кальвинизма, которым я не придаю особого значения, но на которые нельзя не обратить внимания. Итак, бесспорный факт заключается в том, что кальвинизм, как богословская система, прост и настолько доступен пониманию каждого, поэтому неграмотные люди воспринимают его гораздо легче, чем любую другую богословскую систему. Евангелие проповедуется простым людям в такой форме, чтобы им было нетрудно его понять и усвоить. Эта богословская система была доказана при помощи сложнейших философских рассуждений и принята такими людьми, как Бекон, Лейбниц и Ньютон. И в то же время она привлекает даже душу ребенка и способствует развитию интеллекта крестьянина. Следующее достоинство заключается в том, что когда проповедуется кальвинистское учение, оно заставляет людей думать. Проповеди, излагающие другие учения, касаются разума человека, как ласточка в полете касается воды своим крылом. Но это древнее учение или заставляет человека сердиться так, что он, придя домой, не может заснуть от злости, или заставляет его почувствовать себя ничтожеством. Когда он вспоминает о грандиозности истин, услышанных им. Следовательно, это учение не оставляет человека равнодушным. Его истины овладевают сердцами людей. Я думаю, что в наш век сонного царства, когда человеческое сердце так безразлично к Божьим истинам, любое учение выгодно отличается от других, если оно способно разбудить людей. Мне кажется, иной раз полезнее раздражаться, слушая проповедь, чем получать от нее удовольствие. Потому что в первом случае человек снова и снова возвращается к сказанному, пока, наконец, он не постигнет истину. Такой человек как бы играет с острым предметом, пока в конце концов им не порежется. Достоинство кальвинизма как учение и в том, что оно не противоречиво. Вы не можете победить кальвиниста. Вам может казаться, что это возможно, но это только кажется. Глыбы положений учения так хорошо подходят друг к другу, что чем больше на них давить в надежде сдвинуть с места, тем плотнее они прилегают друг к другу. Вы, наверное, уже заметили, что невозможно принять только одно из этих положений, не приняв их все. Например, если вы убедитесь, что человек полностью испорчен, тогда вы просто обязаны признать, что спасение может прийти к человеку только от Бога, преступнику от того, против кого совершено преступление. А раз так, значит, Бог имеет право являть или не являть свою милость людям. И вот вы уже принимаете избрание. А если вы приняли идею избрания, вы приняли и все остальное. Некоторые, напрягая все свои умственные способности, пытаются придерживаться только двух или трех положений из пяти. Но здравая логика, как мне кажется, требует или все принять, или все отвергнуть. Все положения кальвинизма стоят как солдаты на плацу. Каждый защищает свою позицию, которую очень трудно атаковать, но легко защищать. И в наши дни, когда заблуждения так распространены, а богословы соревнуются в неистовстве мысли, очень важно дать в руки молодому человеку оружие, которым он сможет поразить своих врагов, которым он легко может научиться пользоваться, которое он крепко будет держать в руках, без труда сможет извлекать из ножен и везде носить с собой. Добавлю, что это оружие не ржавеет, не ломается от сокрушительных ударов. Оно всегда отточено и не тупится. Истинный дамасский меч, достойный участия в великих и славных битвах. Следовательно, внутренняя непротиворечивость является важным достоинством кальвинизма. Кроме того, достоинство кальвинизма в том, что оно полностью основано на Писании и согласуется с практической жизнью верующих. Обычно с возрастом люди становятся все более убежденными кальвинистами. Разве это не является свидетельством истинного данного учения? Чем ближе они к небесам, к месту покоя людей Божьих, тем больше душа жаждет настоящего хлеба, тем больше она ненавидит солому и свиные рожки. И еще добавлю, достоинство этого учения состоит в том, что оно производит самых святых людей. Давайте перечитаем наши летописи, а затем спросим наших оппонентов. Можете ли вы назвать имена людей, которые были бы более святыми, усердными, любящими, щедрыми, чем те люди, которых можем назвать мы? Святые в нашем календаре, хотя и не канонизированы Римом, занимают верхние строчки в книге жизни. Достаточно произнести фамилию любого пуританина, чтобы вызвать у нас трепет. Святость достигла среди них такой высоты, которая сегодня редко встречается, и это неудивительно, ведь они любили истину и жили ею. А если вы скажете, что наше учение враждебно идее человеческой свободы, то мы укажем вам на Оливера Кромвеля и его храбрых железнобоких, которые были кальвинистами все до одного. Если вы скажете, что кальвинизм ведет к пассивности, то мы напомним вам об отцах-пилигримах и о том, как они покорили дикую Америку. Мы можем указать любое место на карте, и если там было совершено что-то значительное людьми, верившими в Божье предопределение, то это будет доказательством того, что кальвинизм не делает людей пассивными, не усыпляет их. Как бы там ни было, лучше всего мы, придерживающиеся этого учения, сможем доказать его истинность, если будем больше молиться, жить более свято, более деятельно, чем прежде. И таким образом мы заградим уста невежественным людям. Неоспоримые доказательства убеждают всех. Человек не может отрицать то, что видит и чувствует. Если нас будут очернять и обвинять в том, в чем мы не виноваты, давайте опровергать любую ложь беспорочной жизнью, и тогда наша церковь с ее убеждениями всегда будет блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали предисловие к сборнику проповедей об избрании. До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! 16 января 1935 года в маленьком городке штате Иллинойс четверо мужчин ограбили банк. Они не взяли и $2, но в результате двухчасовой погони один из грабителей и трое ни в чем не повинных людей были убиты. Мы расскажем вам историю одного из грабителей. Это захватывающий рассказ, подлинная история жизни Джона Хоффа. Рассказ о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Шериф слушает.
1: Шериф, это Банди. Тут что-то не так. Похоже, грабят банк.
0: Ты уже был там?
1: Я открыл дверь и хотел уже было войти, как заметил ствол ружья. Я быстро выбежал.
0: Хорошо, Джим, стой где стоишь, я скоро буду.
2: За ними!
3: Что с ними пристрелили, я?
1: Они не ждут далеко, уже весь город на ногах.
4: В машине сидит только один. Ты думаешь, у него есть сообщники?
1: Я не знаю. Поймаем этого, потом доберемся до остальных.
4: Вон та машина, перед школой.
1: Они прострелили ему колеса.
4: Смотри, они поймали его.
1: Хорошая работа, ребята.
5: Да что ты?
4: Ничего, шериф достанет и остальных.
1: А вот и помощь подоспела, как раз вовремя.
4: Отлично.
1: Не понял, это...
4: Они убили Банди и Сипа. Остановите! Не дайте им уйти!
6: Я знал Джона Хоффа. Его жена часто приходила в нашу церковь в Чикаго, а он иногда приходил с ней. У них был 2-летний сын Джонни. Однажды я решил навестить его в тюрьме, но сначала я отправился к его жене Дороти. Это было в Оттаве, штат Иллинойс.
7: Мне так жаль, пастор. Я до сих пор не могу поверить, не могу.
6: Ты подозревала об этом?
7: Он пропадал где-то целыми днями. Я чувствовала, но не знала, что именно.
6: Да. Это настоящая трагедия.
7: У меня было дурное предчувствие. Я умоляла его не делать ничего такого.
6: Ты была у него?
7: Нет. Я не могу оставить Джонни одного. Но он написал мне письмо.
6: Я хочу повидаться с ним. Как ты думаешь, он меня выслушает?
7: Я не знаю. Но я заранее вам... Так благодарна.

0: Не беспокойся, Дороти. Давай помолимся за него. Что бы вы сказали человеку, совершившему преступление, в результате которого погибли люди? На пути в тюрьму я долго размышлял об этом. Бог милосерден. Ну а кто из нас не грешен? Когда я оказался в его камере, передо мной предстал измученный мужчина, который едва ли был со мной знаком. Помнишь меня, Джон? Я пастор из церкви.
1: О, да, конечно. Простите меня, пастор.
0: Я приехал, как только смог. Дороти хочет тебя навестить, но она пока не может.
1: О, как она? А как мой сын? Я так беспокоюсь за них.
0: С ними все в порядке, Джон. Дороти очень волнуется за тебя.
1: Надо было ее послушать. Но уже слишком поздно.
0: Джон, никогда не поздно. Господь терпелив и милосерден.
1: Нет, я не нужен Богу. Я уже давно показал ему свою спину.
0: Дороти сказала, когда ты был подростком, ты ходил в церковь?
1: Да. Я учился в школе до 13 лет, пока мой отец опять не начал выпивать. И вскоре я оказался на улице.
0: Не самое подходящее место для ребенка.
1: Но там было лучше, чем дома. Я стал членом банды, просто держался подальше от того места, где жил отец. А когда мне стукнуло 17, мы с другом уехали в Айову. Однажды мы взяли чужую машину, так просто, покататься. Но нам не повезло. И вот мы попали за решетку. Однажды отец пришел повидать меня.
2: Джон, я долго разговаривал с судьей. Думаю, тебя отпустят.
1: Правда?
2: Я сказал ему, что у тебя не было прежде проблем с законом. А он сказал, что преподал вам хороший урок и скоро отпустит домой к родителям.
1: Ой, я надеюсь, ведь здесь просто невыносимо.
2: Теперь все будет в порядке.
1: Папа, спасибо тебе.
2: Не надо было этого делать, Джон.
1: Мы просто прикалывались.
2: Согласно закону, это воровство.
1: Пап, мы же не собирались оставить машину себе.
2: Всегда существует какая-то черта, сынок, которую лучше не переходить.
1: На суде моего друга решили освободить, а мне вынесли приговор. 5 лет тюремного заключения. Но через 2 года меня освободили за хорошее поведение. 2 недели я проработал на заводе, после чего была объявлена общая забастовка, и я опять оказался не у дел. Несмотря на подписку о невыезде, я решил уехать в Чикаго. Вот там я и повстречал Дороти. Мы обручились.
3: Джон, разве ты не пойдешь со мной в церковь?
1: Дороти, я люблю тебя, но религия не для меня.
3: Хорошо, но почему?
1: Потому что моему отцу это не помогло. Он долгое время был верующим, ходил на собрания, даже проповедовал, пока в один прекрасный день не начал пить.
3: Джон, не все же так поступают. Между Богом и грехом ты выбираешь грех. Господь может изменить тебя. Ты только попроси.
1: Ну да, да, я признаю. Я допустил кое-какие ошибки. Но этого больше не повторится. Мне не нужна религия.
3: Иисус любит тебя. И я тоже. Джон, пошли со мной в церковь.
1: Ну хорошо. Хорошо, я пойду. Но только один раз. Ради тебя. В тот вечер она умоляла меня принять Христа, но я не захотел. И на следующий же день меня арестовали за вооруженное ограбление, которое я совершил пару месяцев назад. Меня приговорили к 10 годам тюремного заключения. И все это время Дороти ждала меня. Как только меня освободили, я сразу же вернулся к ней. Милая, давай поженимся.
3: Но, Джон, я не могу выйти за тебя.
1: Но почему?
3: Я верующий, а ты нет.
1: А это тут при чем?
3: Джон, успокойся. В Библии сказано, что мы не должны соединять свою жизнь с неверующими. Я обещала Господу, что не выйду за тебя, пока ты не примешь Христа.
1: Нет, Дороти, это не причина. Ты не хочешь выйти за меня, потому что я сидел.
3: Не говори так, Джон, пожалуйста. Я люблю тебя.
1: Ну тогда выходи за меня, Дороти.
4: Через 3 дня мы поженились. У нас все было хорошо. В тюрьме меня научили обращаться с печатным станком. Я устроился на работу. Вскоре у нас родился сын, Джонни. Но в стране был кризис, с каждым днем становилось все труднее и труднее. Однажды ко мне заглянул мой приятель по камере. Мы вместе сидели в штате Айова.
5: Ха, ну, Джон, у тебя классная семья.
4: Да, у нас все хорошо. Правда, с работой трудновато, а так все путем.
5: И тебе не надоело? У нас созрел план.
4: У кого это у нас?
5: Ну, я и еще 2 парня из Рокфорда. У нас тут дело наклевывается. Сам не хочешь поучаствовать?
4: Что за дело?
5: Твоя жена может нас услышать?
4: Нет, она в другой комнате с ребенком.
5: Мы хотим потрясти пару банков. Не в Чикаго, так, в маленьких городишках, где нас не знают.
4: Нет, нет, я завязал.
5: Джон, плевое дело, много денег.
4: Нет, нет, я же сказал, нет. У меня семья.
5: Ладно, передумаешь, звякни.
4: Он пришел еще один раз. И я все-таки решился. В семье у нас были проблемы с деньгами. И так я стал членом банды. Нас было 4.
0: Джон, сатана хотел уничтожить тебя.
4: Не знаю. Но клянусь, пастор, я никого не убивал.
0: Расскажи, как это случилось.
4: Ночью 3 из нас проникли в банк. Мы ждали, когда придет клерк. Арти остался в машине. Вскоре мы услышали выстрелы. Стреляли в Арти. Мы выбежали на улицу и спрятались в старом гараже. Затем мы сели в машину и пытались скрыться.
0: Вам надо было сразу сдаться.
4: Мы не хотели возвращаться в тюрьму. И Арти мы не могли оставить одного. Поэтому они убили тех 2 парней.
0: Да, я читал об этом.
4: А потом... Потом они убили шерифа.
0: Это ужасно.
4: Весь город был на ногах. Мы добрались до какой-то фермы и решили разбежаться в разные стороны. Арти и Фред спрятались в доме, а я и Мелвин в амбаре.
6: Джон! Джон, тут нет где спрятаться, Джон!
7: Господи, их так много!
8: Вшивые, вшивые полицейские!
6: Я так просто не дамся, Джон!
7: Мелвин! Мелвин, нет!
4: Мы были окружены. Он приставил пистолет к виску и выстрелил.
0: Жуткое зрелище.
4: Пули свистели у меня над головой. И в тот момент я пообещал Господу, что если Он спасет меня, я стану другим. Потом я сдался властям.
0: Веришь ли ты по-прежнему в Бога?
4: Да. Я верю. Но, наверное, это неправильно вспоминать о Господе только тогда, когда тебе плохо.
0: Иисус сказал, что перед свыше рожденным откроется Царствие Божье. Джон, ты должен заново родиться. Ты должен уверовать всем сердцем в Христа и в то, что Он умер за грехи наши. Нет греха, который бы не мог простить Господь. Послушай, что говорится в Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог простит тебя. а Святой Дух поможет тебе измениться к лучшему. Давай помолимся вместе. Джон молился в тот день, прося Бога о прощении. И всю свою оставшуюся жизнь он посвятил Христу и людям.
4: С тех пор, как я принял Христа, я больше не беспокоюсь о завтрашнем дне, ибо я знаю, Господь не оставит меня. Мне очень нравятся вот эти строки из Библии. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Иисусе Христе».
3: О, Джон, я так рада тебя видеть.
4: Дор, милая моя жена. Ну как вы? Как вы там?
3: Мы хорошо, хорошо, Джон, хорошо.
4: О, Дор, ты должна побольше отдыхать, ведь ты одна растишь нашего сына. Мне так жаль, что я не могу быть рядом с вами. Ну, увы, былое назад не воротишь.
3: Не переживай, я спокойна за тебя, ведь теперь ты с Богом.
4: Я читаю Библию каждый день.
3: Джон, я хочу тебе сказать, что ты изменился, это видно. Ты изменился в лучшую сторону.
4: Мне надо было раньше тебя послушать.
3: Я тебя прошу, не надо больше об этом. Господь спас тебя, и это главное. Главное.
4: Дор, я должен сказать тебе...
3: Что?
4: Я признал себя виновным.
3: Как? Джон, но ведь было совершено убийство.
4: Да.
3: Но я думала...
4: Да, я никого не убивал. Но я участвовал в совершении преступления, в результате которого были убиты люди. Значит, я виновен.
3: Но остальные не признали свою вину.
4: Я знаю. Но вдова шерифа получит большую компенсацию, если я признаю свою вину. Она, наверное, тоже в полном отчаянии, как и ты.
3: Джон, что тогда с тобой будет?
4: Судья вынесет приговор.
3: Джон!
4: Дор, прошу тебя, я прошу тебя, не волнуйся. Господь со мной, и я верю в Него. Какой бы приговор мне ни вынесли, я приму это во имя Господа.
0: Ожидая приговора, Джон все свое время посвящал изучению Библии. В марте состоялся суд над его сообщниками. Обоим вынесли смертный приговор. Вскоре настал и черед Джона.
9: Сейчас будет вынесен приговор Джону Хоффу. Тот факт, что он признал себя виновным в содеянном, мог бы смягчить приговор, но в данном случае мы имеем дело с очень тяжким преступлением. Я внимательно выслушал показания всех свидетелей, согласно которым в момент совершения преступления вы были в здравом уме, никакой интоксикации, никакого помутнения рассудка. Я вынужден приговорить вас к смерти. Смертная казнь назначена на 11 апреля сего года.
0: Трех приговоренных ожидала смерть на электрическом стуле. Двое из них пали духом и утратили веру, а третий, Джон Хофф, писал всем своим друзьям, знакомым, родным слова Господа Бога.
4: Дорогая Дороти, я верю, Господь поможет тебе смириться с этим. Сердце подсказывает мне, что Бог знает правду, так же, как и ты, и мои родители. Не бойся. Господь даст мне достаточно сил, чтобы все преодолеть. Для каждого, кто верит в Него, у него есть цель в жизни.
0: Прошла первая неделя апреля, оставалось еще 3 дня до казни. Заключенные, в надежде быть помилованными, послали петицию в высший суд – Джон продолжал молиться за спасение утерянных душ, за отца и мать, которые пришли повидать его.
2: Сын, я не понимаю, как они могли приговорить тебя? Это ведь несправедливо.
4: Они просто выполняли свой долг.
2: Я не могу простить их. И Господь не простил бы их. Они этого не заслуживают.
4: А кто заслуживает? Что, разве люди, распявшие Христа, заслуживают прощения? Нет. Но Иисус сказал: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят».
2: Прежде чем быть прощенным, надо покаяться.
4: Папа, наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу. Скажу, потому что люблю тебя. И Бог любит тебя. Когда я был еще мальчиком, ты часто выпивал, и это сказывалось плохо на всей нашей семье. Папа, я прощаю тебя за это. Так же, как и Бог прощает меня.
2: Ты хочешь сказать, что я виноват в том, что с тобой произошло?
4: Нет, нет, папа, нет. Я виноват. Но ты виноват перед Господом. Не так ли, пастор?
0: В Библии сказано, что если мы покаемся в грехах наших, то будем прощены. Давайте вместе помолимся.
2: Да, давайте.
0: Молитвы Джона были услышаны. Его отец, мать и сестра приняли Христа как своего Спасителя. В высшем суде апелляция была отвергнута, выполнение приговора было назначено на 10 мая. В ночь перед казнью Джон написал своей жене:
4: «Моя дорогая Дороти, здесь наступил вечер, и солнце уже садится. Но для тех, кто верит в него, мрака не существует. Его любовь — это вечный свет в наших сердцах. Я молю Бога, чтобы он помог тебе вырастить Джонни. Воспитай его во Христе».
0: Наступил последний день. В камере у Джона собрались родные – жена, сын, отец, мать и сестра. Это были последние часы.
2: Джон, много людей молилось, чтобы смертный приговор сменили на пожизненное заключение. Чтобы ты мог служить Господу здесь, в тюрьме. Кажется, Бог не ответил на их молитвы. Что же нам сказать тем, кто молился, и чьи молитвы не были услышаны?
4: Я тоже так думал, папа. Но Господь знал, что я уверую в Него только перед смертью.
0: В 16:30 мы все покинули камеру. В это время Джон дописывал свои последние письма. А после ужина мы снова все собрались в камере Джона. Мы говорили о том, что для нас значит Божья любовь.
2: Джон, ты попросил меня позаботиться о твоем сыне, о маленьком Джоне. Пока он не вырастет и не станет достаточно взрослым, чтобы проповедовать Слово Божье. Во имя Господа, я обещаю тебе сделать это. Меня не было рядом с тобой, но я буду рядом с внуком.
4: Славьте Бога! Я прошу вас упоминать в своих молитвах мою жену и сына. Я хочу, чтобы Джонни стал проповедником. Как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее,
1: ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: В 22:00 все покинули камеру. Последующие часы мы провели в молитвах. Врачи обследовали Джона и были очень удивлены его спокойствием. Они предложили ему морфий, но он отказался. Его подготовили к смертной казни и посадили на электрический стул. Джон, хочешь что-то сказать напоследок?
1: Да. Я хочу сказать, что тот, кто верит в Него, будет жить и после смерти. Пусть Господь благословит всех тех, кому я причинил зло. Это все. Прощайте, все.
0: Джону было всего лишь 33 года, когда он умер. На его похоронах 5 человек приняли Христа. И с тех пор еще много людей последовало их примеру, узнав историю Джона Хоффа. Дороти воспитала сына во Христе. В ее Библии нашли это письмо Джона.
1: Вечная жизнь – это великий дар. Никогда не сворачивай с этого пути. Воспитай нашего сына во Христе. Пока он не подрастет, говори ему просто, что я с Иисусом. Я благодарю Господа за тебя, за сына. Он знает, как я люблю вас. Скоро, очень скоро, я буду вместе с Иисусом.
10: Молитва Джона была услышана. 7-летний Джонни спустя много лет сам стал отцом и мужем. В послании к Ефесянам, глава 2, 4 и 5 стихи говорится: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Искупление – это выкуп за грех. Жертвоприношения животных не устраняли греха. Человек по-прежнему оставался греховным. Жертвенное животное служило лишь покрытием греха и напоминало о том, что для прощения греха необходимы смерть и пролитие крови. Люди полагались на Бога, а потому Бог открыл им путь избавления от вечного наказания и возможность восстановить свою праведность перед Ним. Телесная смерть по-прежнему оставалась следствием греха, но от вечного наказания, отлучения от Бога и мук в огненном озере человек уже мог спастись. В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Наказание за грех в городах Содом и Гоморра». Богу было известно, до какой степени охвачены грехом эти города. Знал об этом и Авраам, и он очень беспокоился, как бы наказание Господа не коснулось и Лота, его племянника. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие, 18 глава, с 23 по 25 стихи. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить, владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Господь сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить: «Может быть, найдется там 40?» Господь сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить? Может быть, найдется там 30?» Господь сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить, владыке, может быть, найдется там 20?» Господь сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10?» Господь сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Бытие, 18 глава, с 26 по 33 стихи. Согласно Библии, Лот был праведником. Лот странствовал вместе с Авраамом, и ему довелось быть свидетелем многих откровений и чудес, явленных Господом. Он хорошо понимал, что значит уповать на Бога, иметь настоящую веру. И пришли два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Бытие, 19 глава, с 1 по 5 стихи. Из текста явствует, что мужчины города Содома хотели познать гостей Лота, то есть изнасиловать их. Много их собралось перед домом Лота, тут были и старые, и молодые. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь, и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Бытие, 19 глава, с 6 по 8 стихи. Очевидно, Лот пришел в полное отчаяние. Он предпринял немыслимую попытку спасти своих гостей от насилия. Даже самые экстравагантные представления о законах гостеприимства не могут нам объяснить, как это Лот мог предложить собравшимся у его дома мужчинам своих дочерей-девственниц взамен гостей-путников. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Бытие, 19 глава, с 12 по 13 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Любовь и милость Господа Бога». Бог стер Содом и Гоморру с лица земли. Археологи считают, что эти города располагались в районе южной части Мертвого моря. А это имя было дано морю не напрасно, ведь даже сегодня там нет почти никакой растительности. Лоту удалось спастись, потому что он все же повиновался Слову Божию и покинул город, хотя жизнь его и была запятнана попустительством греху. Однако спасся он дорогой ценой. Грех не проходит бесследно. Перед нами два ракурса Божьей любви. Аврааму открылся Бог любви. Лот же увидел Бога наказующего. Оба они пред Богом были праведны, но каждый из них увидел Бога по-своему. Зачастую наше видение Бога определяется нашим статусом в Его глазах. Из Библии явствует, что Бог любит нас. Бог праведен, Бог свят, и Он наказывает за грех, и в этом есть абсолютная справедливость. Однако Бог проявляет по отношению к грешникам такое долготерпение, которое человеку недоступно. Это и есть любовь. Любовь и праведность у Бога находятся в идеальном равновесии. Господь наказывает грешника, но Он все же оставляет людям возможность избежать наказания. В этом милость Бога. Из этих двоих Лот, конечно, в меньшей степени заслуживал любви и заботы Божьей. И все же Бог явил свою благодать, то есть незаслуженную доброту им обоим. Благодать Божья гораздо больше, чем мы можем вообразить. Именно Божья милость и благодать дают человеку надежду. Так что мы в каком-то смысле пытаемся втиснуть Бога в рамки нашего представления о том, каким Он должен быть. Подобно Аврааму, мы поучаем Бога. В результате главным в Боге оказывается не любовь, а услаждающая наш слух сентиментальность. В самом деле Бог, согласно Библии, это Бог любящий. Но в то же время Он Бог справедливый и карает грех. Бог накажет того, кто упрямо следует своим греховным путем. Справедливость требует, чтобы Бог осудил грешника. Любовь же разрешает предоставить человеку возможность избежать наказания. В этом милость Божия. Бог исполнил обещание, данное Аврааму и Саре, хотя они оба были уже стариками. Бог всегда верен своему слову и нередко совершает то, что нам представляется невозможным. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог, и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, и Исаак». Бытие, 21 глава, с 1 по 3 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Любовь и милость Господа Бога» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие, 22 глава, с 1 по 18 стихи. Эта история полна глубокого смысла. На первый взгляд может показаться, что Бог одобряет принесение в жертву детей. Но задумаемся и попробуем взглянуть на события более внимательно. Условия были совершенно простые и однозначны. Бог велел Аврааму взять сына и принести его в жертву, то есть убить его. Это был единственный сын, о чем Бог и напомнил Аврааму, хотя в этом вряд ли была необходимость. Ведь Авраам годами ждал рождения этого сына, который, по слову Божию, должен был стать отцом бесчисленного потомства. Именно так говорил Бог, и в то же время было очевидно, что у мертвого сына потомков быть не может. Требование Бога, конечно, поразило Авраама. По всей вероятности, ему доводилось быть очевидцем человеческих жертвоприношений у других народов. Он знал, что у них принято ублажать своих богов такими жертвами. И все же повеление убить Исаака шло вразрез со всем, что Аврааму было известно о Боге. По любви своей Бог обещал Аврааму и Исаака как наследника, от которого произойдет великий народ. Как же согласовать прежнее обетование с нынешним распоряжением? Но Бог не может быть непоследовательным. Опыт всей жизни показывал Аврааму, что на Бога можно всецело положиться, и поэтому он просто сделал то, что повелел Бог. Он позвал своего сына, оседлал осла и, взяв с собой все необходимое для совершения всесожжения, отправился исполнить волю Божию. Сердце его разрывалось от боли, но он все же повиновался Богу, и это послушание открывало всю глубину его веры в Божию благость. Библия не оставляет нас в неведении и сообщает, что Авраам твердо верил в обетование Божие и был убежден, что даже если он принесет Исаака в жертву, то Бог воскресит его из мертвых. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Евреям, 11 глава, 17 по 19 стихи. Согласно Библии, Бог хотел испытать веру Авраама. И в этом не было ничего странного. Ведь именно через этого человека и его род должен был явиться обетованный Спаситель. Это последнее, самое страшное испытание показало, что Авраам действительно полагался на Бога. Авраам и Исаак и с ними двое юношей отправились к горам земли Мория. На гору отправились лишь Авраам и Исаак, несшие дрова. И вот по дороге Исаак решил задать вопрос. Конечно, мальчик уже не раз видел жертвоприношение, а потому понимал, что не хватает самого главного жертвенного животного. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Бытие 22:7. Остается только догадываться, вспомнил ли Исаак о человеческих жертвоприношениях, которые практиковались у соседних народов. Но и он уповал на Бога не меньше, чем Авраам. Услышав в ответ, что Бог сам усмотрит себе агнца, Исаак спокойно пошел дальше вместе со своим отцом. Бог указал точное место, где следовало устроить жертвенник. Много лет спустя там, на горе Мария, был воздвигнут иудейский храм. События следуют своим чередом. Авраам связывает Исаака и кладет на жертвенник. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Бытие 22:9. В то время Исаак уже не был беззащитным младенцем. Еврейское слово, которое использовано во фразе «я и сын пойдем туда», которое переводится как «сын» или «отрок», обозначает подростка, почти пришедшего в возраст воина. Так что Исаак был достаточно силен, чтобы постоять за себя, тогда как Авраам был далеко не молод. И все же в Библии нет никаких указаний на то, что Исаак сопротивлялся. Он безоговорочно повиновался Аврааму, и это свидетельствует о том, какое доверие испытывал он к своему отцу, которого знал как ревностного исполнителя воли Божьей. Связанный и положенный на жертвенник Исаак был совершенно беспомощен. По ясному, недвусмысленному повелению Божию его следовало принести в жертву. Спастись он уже не мог никак. Согласно Библии, Авраам простер руку свою и взял нож. Представьте себе, как дрожала его рука, как колотилось сердце, готовое разорваться, ведь это его единственный сын. Медленно занес он руку с ножом, блеснуло на солнце узкое лезвие. Невероятным усилием воли Авраам приготовился нанести удар, и тут Бог остановил его. Ангел Господень воззвал к нему с небес и сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бытие 22:12. Что же было после этого? Наверное, оба, отец и сын, плакали от радости, испытывая огромное облегчение. Бог вмешался, и смертный приговор был отменен, по крайней мере, для Исаака. Но необходимость смерти оставалась, и Исаака ожидала неминуемая смерть. В том же положении находится и все человечество. Над ним навис смертный приговор. Исаак не мог спастись самостоятельно, но Авраам твердо верил в Слово Божие и надеялся, что Бог каким-либо образом спасет его сына. И Бог вмешался. Он указал Аврааму путь спасения через смерть заместительной жертвы. Подобно тому, как Авель нашел замену в виде убитого вместо себя животного, так вместо Исаака умер Овен. И Бог, принявший замену в случае с Авелем, счел также возможным предоставить животное, которое будет убито вместо Исаака. Все совершилось по воле Божией. Авраам и Исаак повиновались ему, уповая на то, что слово его истина, и они испытали на себе милость Божию. В следующей нашей передаче мы поговорим о потомках Исаака.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Бог. Воля пусть Твоя сбудется во всем. Подчиню себя воле я Твоей, чтобы правил Ты жизнью сам.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: профессора Илью Васильевича Боголюбова я застал в лаборатории огромного здания научно-исследовательского института загадок природы. Он сидел, склонившись над микроскопом, и был так поглощен изучением какого-то микромира, что даже не заметил моего прихода. Я молча ждал, пока он, наконец, не обратил на меня внимания.
1: Здравствуй, Миша! Постой, разве ты не должен быть в это время в школе?
0: Нет, Илья Васильевич, последний урок закончился час тому назад.
1: Да, конечно. Боюсь, что я потерял счет времени. Рад, что ты пришел, друг мой. Посмотри-ка в микроскоп и скажи мне, что ты видишь?
0: Что это такое? И с какой неимоверной быстротой движутся эти живые существа? Их тут так много. Это напоминает мне зоопарк в миниатюре. А где вы нашли эти крошечные живые организмы?
1: Это образец воды, взятый из пруда позади нашего дома. Давай добавим сюда каплю вот этой жидкости. Вот так. Что ты видишь теперь?
0: Теперь все замерло. Похоже, что этот состав убил все, что находилось на предметном стекле микроскопа. А что это за жидкость, Илья Васильевич?
1: Это спирт, Миша. Я капнул спиртом, чтобы показать тебе, как разрушает алкоголь живые клетки. Алкоголь, поглощаемый человеческим телом, может разрушить клетки головного мозга и печени так же, как он разрушил эти микроскопические одноклеточные организмы.
0: Да, в школе нам рассказывали, какой вред может принести алкоголь. Я никак не могу понять, почему люди так много пьют. Пьют даже ребята из моей школы. А они-то знают о вреде алкоголя. Илья Васильевич, зачем они это делают?
1: О, это сложный вопрос, Миша. Мне потребуется время, чтобы ответить на него. Все это связано с обманчивым эффектом алкоголя. Однако мне не хотелось бы обижать твою маму, задерживая тебя так долго в Ниязапе. Ты опять опоздаешь к ужину, давай лучше пойдем домой. А позже, после ужина, если ты не возражаешь, мы можем продолжить нашу беседу.
0: Это правда. Моя мама просила профессора Боголюбова не задерживать меня слишком поздно в институте, когда я прихожу туда сразу же после школы. Мы повернули за угол и пошли по полю, на котором профессор Боголюбов держит своих пчел. Ульи с пчелами стоят на краю небольшой рощицы для того, чтобы оградить их от посторонних. Илья Васильевич, у меня есть еще около 15 минут времени. Может быть, пойдем и взглянем на пчел?
1: Да, пожалуй, мы можем навестить их. Но будь осторожен. Помни, у нас нет никаких защитных приспособлений. Мы должны будем стоять в стороне от входа в ульи. Как раз сейчас пчелы возвращаются с полей, и мы увидим, что многие из них несут пыльцу на своих лапках.
0: Илья Васильевич, смотрите! Там двое каких-то парней убегают от ульев. У них в руках лом и топор. Вы не знаете этих людей?
1: Конечно, нет. Эй, вы!

0: Куда бежите? Что вы сделали с моими пчелами? Остановитесь!
1: После того, как Илья Васильевич закричал на них, парни побежали еще быстрее. Мы кинулись к ульям, предполагая худшее. Однако, когда мы наконец добежали до ульев, мы увидели такое, что на время заставило нас забыть о пчелах. На земле, издавая стоны и хрипы, лежал третий парень. Он лежал ничком, закрывая лицо руками. Лом и пустая бутылка из-под водки валялись рядом с ним. Должен признаться, что первая моя мысль была о том, что он вполне этого заслужил. Однако профессор Боголюбов сразу же бросился ему помогать. По его быстрым движениям я понял, что что-то произошло очень серьезное. Когда Илье Васильевичу удалось, наконец, поднять парня, тот прохрипел что-то про мед и свою сестру и затем рухнул опять на землю.
0: Миша, мы не можем терять ни минуты. Беги домой и вызови скорую помощь. Скажи, чтобы они захватили адреналин. Я же оттащу его подальше от пчел.
1: Но, Илья Васильевич, по-моему, ничего страшного с ним не произошло. Он просто очень пьян и пару раз покусан пчелами. Вы действительно считаете, что ему нужна скорая помощь?
0: Миша, его жизнь в опасности. Нам нужно доставить его как можно быстрее в больницу. У него сильный аллергический приступ от пчелиных укусов. У меня нет времени сейчас все объяснять тебе. Делай быстрее то, что я тебе сказал. После того, как ты позвонишь в скорую помощь, иди к Марине Ивановне из 10-й квартиры и объясни ей, что случилось. Она даст тебе лекарство, которое поможет, пока приедет скорая помощь.
1: Я побежал изо всех сил. Позвонил в скорую помощь из ближайшего телефона-автомата. Теперь я понимал, что каждая потерянная секунда может стоить парню жизни. Я, правда, был немного озадачен указанием относительно Марины Ивановны. Я не понимал, почему она должна была знать, какое лекарство надо дать этому парню. Я добежал до ее квартиры и, задыхаясь, объяснил ей, что произошло. Еще до того, как я закончил свой рассказ, она сама уже достала из своей сумки бутылочку с таблетками и, дав ее мне, послала меня обратно, снабдив еще и водой. К тому времени, когда я вернулся на поле, Илья Васильевич уже оттащил парня подальше от ульев. Тот был в бессознательном состоянии. Илья Васильевич заставил его принять две таблетки, которые прислала Марина Ивановна, и вскоре дыхание парня улучшилось. Но он продолжал бормотать что-то о меде для его сестры. Когда, наконец, приехала скорая помощь, Илья Васильевич быстро объяснил медикам, что произошло, употребляя много терминов, значения которых я не понимал. Не теряя времени, врачи подняли больного в машину и тут же сделали несколько ему уколов. Илье Васильевичу разрешили поехать со скорой помощью в больницу. Поздно вечером я услышал знакомые шаги профессора Боголюбова. «Добрый вечер, Илья Васильевич! Как чувствует себя этот парень?»
0: «Слава Богу, он поправляется, Миша. Спасибо тебе за помощь. Тебе бы лучше сейчас пойти поспать, ведь завтра в школу идти».
1: «Илья Васильевич, если бы вы были на моем месте, могли бы ли вы пойти спать, имея сотню вопросов?»
0: «Я уже видел раньше аллергические реакции на укус пчелы. Если опухоль начинает распространяться на другие части тела и затрудняется дыхание, надо действовать быстро. Пустая бутылка из-под водки означала, что он до этого пил. Кроме того, я чувствовал, как от него разило перегаром. Алкоголь, попадая в кровь, разносится по всему телу и еще больше усугубляет аллергическую реакцию. Я понял, что этот человек был в большой опасности».
1: «А что он пытался сделать с пчелами?»
0: «Он признался, что вместе со своими приятелями хотел забрать пчелиные соты из одного улья. Он считал, что совершает благородный поступок, воруя соты в подарок своей сестре, у которой сегодня день рождения. Их сознание было настолько затуманено выпитой водкой, что они не только не задумались об аморальности совершаемого воровства, но также лишились элементарного здравого смысла, пытаясь взломать пчелиный улей без какого-либо защитного снаряжения. Конечно же, пчелы, защищая свой улей, безжалостно искусали их, так что парни в конце концов стали удирать. Тогда-то мы их и увидели. Теперь этот парень понял, как плохо он поступил, и просит у меня прощения. В общем-то, он неплохой человек, когда трезвый.
1: А откуда вы узнали, что у Марины Ивановны есть лекарство, которое могло ему помочь?
0: Дело в том, что 7 лет тому назад, перед тем, как привести пчел, я опросил соседей, чтобы установить, кто из них имеет аллергическую реакцию на пчелиные укусы. У Марины Ивановны был очень сильный приступ, когда еще в детстве она была ужалена пчелой. С тех пор я ежегодно проверяю, есть ли у нее лекарство при себе на случай, если пчела опять ужалит ее. Лекарство это – антигистаминный препарат. Он облегчает дыхание людям во время аллергического приступа. Когда я понял, что случилось с этим парнем, я сразу же вспомнил о Марине Ивановне.
1: Интересно. Спасибо, Илья Васильевич, за объяснение. Но разрешите мне задать вам еще один вопрос. Почему люди так много пьют, зная, что эта пагубная привычка приведет их к физической и умственной деградации и сделает, в конце концов, алкоголиками?
0: Ответить на этот вопрос непросто. Ты уже слышал в школе о физических и психологических причинах, почему люди становятся алкоголиками. Сейчас я расскажу тебе нечто, о чем ты вряд ли услышишь в школе.
1: Хорошо, я слушаю.
0: Алкоголь является своего рода наркотиком, но он отличается от других наркотиков. Большинство наркотиков вызывают у людей слуховые и зрительные галлюцинации. Алкоголь же более коварен. Его главное действие в том, что пьющие люди теряют способность правильно оценивать свои поступки. Древняя мудрость царя Соломона гласит: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен».
1: Выходит, что человек, действующий глупо под влиянием алкоголя, может не осознавать своей глупости.
0: Правильно. Он сбит с толку, веря в то, что его действия мудры, добры и благородны. Как этот парень, который был уверен, что, совершая свой безрассудный поступок, он сможет преподнести своей сестре какой-то особый подарок. Странный эффект алкоголя заключается в том, что он создает у человека иллюзию относительно собственного поведения. Например, пьяный человек часто не может осознать, что его действия опасны для окружающих и могут причинить физическую боль другим людям. Вот почему пьяный шофер так опасен. Он уверен, что соблюдает все правила безопасности, в то время как в действительности он теряет контроль над управлением и становится причиной дорожных аварий.
1: Выходит, что в отличие от других наркотиков, вызывающих зрительные и слуховые галлюцинации, алкоголь создает ложное представление о собственном поведении.
0: Совершенно верно. Сегодня вечером, разговаривая в больнице с тем парнем, я сказал ему, что знаю, почему он напился. Он посмотрел на меня с нескрываемым изумлением. Тогда я назвал ему основные добродетели и спросил, не считал ли он себя обладателем всех этих качеств, когда был пьян. Он согласился, что в пьяном виде ему казалось, что он почти полностью соответствует тому образу, который я ему только что обрисовал.
1: Таким образом, получается, что кроме физических и психологических причин, побуждающих людей употреблять алкогольные напитки, есть еще и представление, что чем больше человек пьет, тем благороднее и добродетельнее он себя чувствует.
0: Да, и в этом огромная привлекательная сила алкоголя. Представь себе, наркотик, который автоматически обеспечивает человека чувством любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, кротости, воздержания. Многие люди, жизнь которых пуста и бессодержательна, отдали бы все, чтобы заиметь эти высокие моральные качества. Но не забывай, вино глумливо. Те добродетельные ощущения, которые испытывает пьяный человек, это только иллюзия. И хотя у пьяного человека это фальшивое представление о добродетельности, оно кажется ему вполне реальным.
1: Выходит так, что горькая правда всех этих иллюзий в том, что человек ведет себя совсем не так, как он себя чувствует.
0: Обычно после того, как человек перестает ощущать воздействие алкоголя, он начинает осознавать, что все его ощущения были иллюзорными. Вот почему я верю, что наш молодой человек искренне сожалеет о том, что он пытался сделать. Часто алкоголики испытывают чувство огромной вины, когда они трезвеют. Это только увеличивает их стремление обрести искусственный мир, радость и доброту, состояние, которое они испытывают, будучи в пьяном виде. Вот одна из причин, почему алкоголики стараются большую часть времени быть пьяными, чтобы тем самым исключить это ужасное чувство вины, которое приходит, когда они возвращаются к реальности, то есть трезвеют.
1: Илья Васильевич, откуда вы так много знаете, что происходит в сознании пристрастившегося к алкоголю человека?
0: Дело в том, Миша, что мой отец был алкоголиком.
1: Уже много раз до этого профессор Боголюбов рассказывал про своего отца. Он всегда говорил о своем отце с уважением и восхищением. Тем более для меня было большим сюрпризом узнать, что его отец был алкоголиком. Я не знал, что мне делать. Извиниться ли за то, что я затронул такой деликатный вопрос, или задавать новые вопросы по поводу этого открытия. Илья Васильевич, очевидно, заметил мое смущение. Он улыбнулся и, помешивая чай, стал продолжать.
0: Моя семья очень тяжело переживала алкоголизм отца. Я никогда не знал более доброго человека, чем мой отец, когда он был трезв. Но когда он бывал пьян, он мог быть очень грубым и даже жестоким. Мой отец был очень способным человеком, но он был дважды уволен с работы за пьянство. Мои родители были близки к разводу. Пристрастие отца к алкоголю создавало много проблем.
1: И чем же все это закончилось?
0: Когда мне было 10 лет, мой отец вдруг объявил, что он никогда больше не прикоснется к спиртному. Многие алкоголики пытаются это сделать, но в конечном счете не выдерживают и опять начинают пить. Но мой отец сдержал свое слово и действительно перестал пить. После этого я никогда больше не видел, чтобы он прикоснулся к алкоголю до конца жизни. Когда я спросил его, как он смог бросить пить, он ответил мне, что нашел источник истинной добродетели, истинных чувств, взамен тем ложным представлениям, которые создает алкоголь.
1: И вы знаете, где он нашел этот истинный источник?
0: Да.
1: Где же?
0: В Слове Божьем, в Библии. Он взял Библию и прочитал мне некоторые стихи, которые показал ему друг. Страница Библии, где были эти строки, была основательно потрепана. Ясно было, что он читал и перечитывал эту страницу много раз. Я прочитаю тебе эти стихи из моей Библии. Они из послания апостола Павла к христианам, жившим в Галатии. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
1: Звучит как-то знакомо. Не тот ли это перечень добродетелей, о которых вы говорили с парнем в больнице?
0: Конечно же, мой друг. Помнишь, он еще говорил, что чувствовал то же самое, когда был пьян? Не забывай, что алкоголь только создает видимость реальности этих чувств. Строки же из Библии говорят, что истинный источник добродетелей – это Дух, что они – плод Духа. Дух, на который ссылается Библия, – это Святой Дух Божий. В Библии сказано, что Святой Дух вселяется в нас, чтобы преобразовать нас. Когда мы вверяем наши жизни Иисусу Христу. А новый образ, который приобретает человек, это плод, о котором мы говорили. Мой отец обрел этот истинный источник, когда обратился к Богу и верил свою жизнь Иисусу Христу. Святой Дух Божий начал укреплять в нем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость и воздержание.
1: Теперь я понимаю, почему последователи Христа считают, что нельзя напиваться потому, что только Святой Дух Божий позволяет обрести действительную любовь, радость и мир.
0: Да. В Библии прямо говорится, что согласно Божьему начертанию мы не должны искать убежище в алкоголе, а полагаться на силу Святого Духа, чтобы изменить нашу жизнь. Прислушайтесь к словам апостола Павла из послания к верующим в Эфесе. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Если присмотреться к нашим соседям, ко всему нашему обществу, вполне можно сказать, перефразируя слова Карла Маркса, что алкоголь – это опиум для народа. Зато истинный источник добродетели, а не тот поддельный, созданный алкоголем, мы находим в Иисусе Христе.
1: Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Кто бы не хотел, чтобы эти качества присутствовали в его жизни? Отец профессора Боголюбова твердо поверил, что эти качества можно найти только в вере в Бога, а не на дне бутылки. Не потому ли люди так много пьют, чтобы получить хотя бы поддельное представление о всех этих качествах? Но было бы лучше, если бы они искали истинный источник в Святом Духе Божием, доверившись Иисусу Христу. Да... Профессор Боголюбов был прав. В школе нам ничего подобного не рассказывали. Я думаю, что это очень мудрые слова. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

новому христианину. Решив вступить на узкую дорогу, стряхнуть с себя оковы сатаны, ты со слезами обратился к Богу о снятии заслуженной вины. Вины греха, позорного порока, чтоб избежать терзаний и огня, молясь тому, кто любит всех глубоко, от ужасов житейских заслоня. Услышано отцом твое моленье, спасла тебя святая сына кровь. Через Христа обретено спасенье и дань тебе от вечных мук покров. Как верный друг, любимый и наследный, служи ему на поприще святом. Провозглашай его несчастным, бедным, блуждающим всегда во мраке злом. Запомни, брат мой, светлый день отдачи всего себя для Господа Христа. И посетят тогда тебя удачи, и будет жизнь твоя, как свет чиста.

Мир и правда. В ужасно безумном, за смертью бегства, под страхом грядущим на землю бедствий. Мир всем, как дыхание жизни нужен, но подлинный мир только с истиной дружит. И если желаете им обладать, извольте и правду еще уважать.

не стоит завидовать. На выкате глаза от ожирения, а гордость — показное ожерелье, а помыслы их постоянно бродят и на поверхность изнутри выходят, подобно смертоносному вулкану. Завидовать таким нет, я не стану.

промедлить лишь мгновенья, слова уходят, смысл не уловить, и как я не стараюсь их волненье припомнить вновь, их больше не достичь. В них часто для меня лишь говорится, в них обличает каждая строка, и грусть и след невидимой ложится, тоской гнетет тогда моя вина. И каждый раз умом непостижимость хочу осмыслить, разумом объять, хочу узнать, зачем неповторимость откуда-то летит ко мне опять, зачем томит меня и обличает рожденный стих моим, моим умом, но чей-то голос тихо отвечает, и мысль моя, и я вожу пером. Что мне ответить, Боже сокровенный, твои суды, и что на них сказать? Бессмысленное станет вдохновенным, безмолвного заставишь не молчать. Кого-то, как меня, наставишь словом, и чье-то покаянье возопит. Ты явишься в стихе Творцом и Богом, и радость чье-то сердце прилетит. Откуда-то из воздуха незримо пошлешь слова на Божьей волне, чтоб кто-то, как и я неощутимо, реальной явью мыслил о тебе.

не бойтесь, ходящий в мраке глубоком, когда озарил вас немеркнувший свет, следила за вами всезрящего ока, пришло избавление от страха и бед. Услышите дивную весть о спасенье, с любовью вам чудную песню споют, узнаете место Христова рождения, Христу в своем сердце дадите приют. Не бойтесь к великому делу призванья, и мудрость, и силу Всевышний пошлет, зажжет в вашем сердце святое желанье, сомненья и страхи растают, как лед. Куда он пошлет, туда смело пойдите, и то возвестите, что он повелит. Могучие крылья окрепнут в полете, и будете тверды во всем, как гранит. Не бойтесь от низких людей поношенья, бескрылым досадно глядеть на орла. Пусть враг измышляет вражду и гоненья, не здесь, а пред Богом для вас похвала. Через пламя огня, через бурные воды Господь со своими незримо идет, нагих одевает, питает голодных, хранит от паденья и всяких невзгод. Не бойтесь грозящей всему катастрофы, постигнет лишь то, что допустит Господь. Склонитесь покорно к подножью Голгофы, воскресший поможет вам все побороть. Над вами немало скорбей пролетело, ночь темная дивно сменилась днем. Иисусу доверьте и душу, и тело. Не бойтесь, а радуйтесь Боге живому.

пучине, когда глубины закипят, и все на корабле метутся, а цепи якорные рвутся, как будто бы гнилой канат. Когда от штормового ветра вздымается громадный вал в 15 или 30 метров, тогда гордец так мал и слаб.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Муравьи. Два муравья кружили хлебокрошку. Нести ее им непосильный труд. И двигались по полу понемножку. Вот уползли, и нет их больше тут. Я удивилась редкому упорству, с которым им и горы нипочем. Так много тем под небом удается, кто делает дела к плечу плечо. Как Божьи муравьи, мы, христиане, нас мало видно, но не тщетен труд. Творя добро земле, мы рядом встанем и сдвинем горы ненависти тут. Подарим свет Христа живущим тьмою, чтобы из болота выйти им в тропе, и там согреем мы их той любовью, которой дал нам Бог прийти теперь. И если кто-то станет уставать, ослабевать под непосильной ношей, как муравьи друг другу мы поможем, чтоб воссияла Божья благодать. Любовь бледных, Россия.

Прошли те дни, я помню это тоже, когда во мне свободно грех царил. О, на кого я был тогда похожим, но Бог меня от зла освободил. Теперь я счастлив, счастью нет предела, об этом счастье не могу молчать. Смотри, уж нива Божья побелела, и скоро будем Господа встречать. И это счастье в вечности продлится, там никогда не будет грех царить. И лишь туда мой дух теперь стремится, где буду вечно с Иисусом жить. Вера Шульц.

А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Матфея 5:44. «Пусть камни летят отовсюду, и стрелами бьет сатана. В Иисусе я в лютую вьюгу защиту найду, как всегда. Во все времена дети Божьи, Давид, Моисей, Илья, позорищем были для мира, таким же пусть буду и я. Отец мой на небе все видит и знает все наши дела. Там ангелы Божии пишут поступки и наши слова. Дадим мы отчет в свое время, все тайное в мраке всплывет, и каждый, что в жизни посеял, потом непременно пожнет». Евгений Михайлов, Россия.

на вершине. На вершине награда ждет идущего вверх, но стеной камнепада где-то прячется грех. Ведь грехи словно камни нависают, грозя, и сдержать их руками в одиночку нельзя. Даже в связке с другими не кичись мастерством, не спасешься ты с ними, если дружишь с грехом. Если видишь опасность на пути впереди, не рискуй ты напрасно, стороной обойди. Пусть укажет Спаситель путь единственный тот, что в святую обитель безопасно ведет. Владимир Пелевин, Россия.

не только детям, но и внукам. В свое время Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Авраам послушался, отозвался на этот зов, собрал семью, жену Сару, племянника Лота со всем имением, которое они имели в Харане. Они вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. Дошли до Вифиля и остановились. Через определенное время настал голод в той стране, и пошел Авраам в Египет. Встретив в Египте некоторые трудности, как оно бывает в жизни, он вернулся в Вифиль, в то место, где прежде был шатер его. В связи с тем, что Авраам был весьма богат стадами, и у Лота было много мелкого и крупного скота, они разделились. Лот выбрал себе место, окрестности Содома и Гоморы. Авраам поселился у Дубравы, что в Хевроне. Случилась война между царствами. Содом и Гомора тоже были втянуты в войну и оказались пораженными. Часть содомлян и Лот со всем, что имел, были отведены в плен. Один из уцелевших слуг Лотовых сообщил о случившемся Аврааму. Авраам, собрав своих вооруженных слуг, 318 человек, преследовал царей, пленивших Лота и содомлян, преодолел их и возвратил все имущество, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Бытие 14.16. По возвращении Авраама вышел ему навстречу царь Содомский, который предложил Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам отдал ему все, ничего себе не оставив. Потом дальше сказано: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои“. И Авраам дал ему, царю Салима, десятую часть из всего, из лучших добыч своих». Здесь видно, как дорого было для Авраама то благословение, которым благословил его царь Салима, Мелхиседек. А сам Бог настолько оценил эту десятину, которую Авраам отдал Мелхиседеку, что он зачислил ее и правнукам Авраамовым, которые еще должны были родиться по обетованию. Для лучшей ясности прочитайте 7 главы послания к евреям с 1 по 10 стихи. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраама от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. И если Левий в лице Авраама дал десятину, то есть она была ему зачислена, то нужно было сперва родиться и Исаку, потом Иакову, а потом уже Левию. О, бездна премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Еще в Старом Завете сказано: «Я Господь, творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Исход 26. Из этой истории видно, какое значение имеет для последующих поколений жизнь предков, отцов и матерей. Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него. Притча 27. Жизнь предков
не спасает последующие поколения для вечности, но содействует, указывает, направляет к источнику жизни, которым является сам Христос. Как часто мы можем это и в нашей жизни наблюдать? Моей бабушке было 43 года, когда она ушла в вечность, оставив мужа и 9 детей. Будучи верующей, она сильно переживала за своих детей. «Что будет с ними?» — говорила она. «Станут язычниками. По свидетельству моей матери и других детей бабушки, она была очень доброй женщиной, делала много добра бедным и нуждающимся, готова была отдать последнее. Был момент, когда старший сын с переживанием обращался к ней. «Мама, если ты так будешь продолжать давать всем, то мы сами скоро в нужде окажемся». Вскоре после ее смерти пришли атеисты к власти. Церкви закрыли, школа стала атеистической. Дети выросли, стали учиться. Жизнь продолжалась, полностью мирская. Из рассказов моей матери я знал о переживаниях бабушки, о своих детях и думал про себя. Как в воду смотрела! Было их 4 брата и 5 сестер. Особенно переживала за духовное состояние осиротевших детей старшая сестра, которая не только молилась, но и беседовала с ними, говоря им о том, как мать молилась о них перед смертью. Все, казалось, было безрезультатным. Шли годы. 2 братьев унесла война. Как они умерли, мало известно. Один из них написал письмо, в котором признал, что слова, слышанные им в родительском доме, подтвердились. Отец, говоривший о Боге, был прав. Это краткая весть о 2 братьях мамы. Сестры по истечению 30 лет все уверовали и стали членами церкви. Осталось еще 2 брата. Через 70 лет после ухода матери в вечность уверовал один из них, будучи уже в Германии. Уверовав, написал письмо своему брату, которому тоже уже было под 80. «Я уверовал в Бога, и теперь мне не надо больше бояться смерти. А как у тебя дело обстоит в этом вопросе?» Брат, живущий под Москвой, ответил: «Я тоже уверовал через московское евангельское радиовещание. Сегодня они уже в вечности». Из этого примера мы видим, что значат вздохи и молитвы матери и отца за детей своих. Через 70 лет молитвы матери нашли свое исполнение. Другой пример. Бабушка со стороны отца много молилась о том, чтобы один из ее сыновей стал проповедником. У нее было 4 сына и 4 дочери. Это было самое атеистическое время. Не увидев и не дождавшись плода своей молитвы, она ушла в вечность. Но молитвы ее не остались бесследными. Пришло другое поколение. Один внук стал проповедовать Слово Божие еще в атеистические времена, потом 2-й, 3-й и 4-й. Потом правнуки стали регентами, служителями, хористами, прославляющими Господа. Число их и сегодня растет и умножается. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Так Бог зачисляет десятину не только детям, но и внукам, и правнукам. А теперь еще о хлебе и вине. Итак, царь Салима вынес навстречу Аврааму хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И если он был священник Бога Всевышнего, тогда хлеб и вино имели свое огромное значение. Хлеб и вино, преподнесенное царем Салимским Мелхиседеком, имело пророческое значение. Это было предсказание об искупительной жертве и освобождении нас от грехов Иисусом Христом и Его кровью. Родит же сына и наречет ему имя Иисус, ибо он
спасет людей от грехов их. Авраам принес освобождение Лоту и его слугам, освобождение содомлянам, бывшим взятым в плен, но не принес им Авраам освобождение от грехов их. Ибо об этом ясно свидетельствует последующая жизнь Содома и Гоморры, Лота и его семьи. Многое могут делать люди. Много доброго делалось и делается. Целые народы и страны освобождались и освобождаются от рабства и насилия. Но освободить от рабства греха может только один Христос. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Луки 4:18. Петер Вормс.

сыновья. Быть перестало беззаботным время с тех пор, когда пополнилась семья, и носишь в сердце дорогое бремя с названием нежно гордым сыновья. Растут они кто бойким, а кто робким, и слава Богу, что узнать нельзя, по ровным ли пойдут однажды тропкам в своих дорогах наши сыновья. Растут они, а ты несешь все снова в бесчетных пересменках ночи, дня, их жизнь к тому, кто есть всему основа, чтоб приняли основу сыновья. За 20 им, а ты все просишь Бога, чтоб души сохранил от воронья, чтоб, уходя от отчего порога, от Бога не ушли бы сыновья. Листает время годы, как тетрадку, в далеком прошлом трели соловья, и носятся по жизни без оглядки родные, дорогие сыновья. Теперь твои молитвы чаще шепот, но верой все ослабевать нельзя, ведь в море жизни слышен грозный рокот, а в Боге не сокрыты сыновья. Их имена ты все благословляешь, в глазах своих грустинки не тая, что, может быть, лишь в вечности узнаешь, как счастливы в Иисусе сыновья. Анна Вельк.

Прошло 25 лет. Мы с женой побывали на серебряной свадьбе 30 июня 2007 года в городе Цвайбрюкен. За последние годы часто мы бывали на серебряных свадьбах, но на такое еще не приходилось. Это была особенная свадьба, двойная серебряная свадьба. А 25 лет назад мы с Зарой были на зеленой свадьбе этих супругов на Кубани, в станице Ладожской. Два брата, Иван и Андрей, праздновали общую, тогда еще зеленую, двойную свадьбу. Иван женился на Ирине, а Андрей – на Наташе. Пресвитер Ладожской церкви Абрам Абрамович торжественно сочитывал молодых в молитвенном доме, давая им напутствие в их будущую совместную жизнь. И вот прошло 25 лет. За это время Господь обильно благословил обе семьи, даровав им сыновей и дочерей, которые все стали детьми Божиими. После того, как обе семьи, переехав в Германию, обосновались в городе Цвайбрюкен, к ним постепенно переехали и некоторые родственники. Таким образом, организовался христианский домашний кружок из 12 членов церкви и их детей. Постепенно домашний кружок стал расти, и вскоре образовалась Церковь Христова. Старший пресвитер братства Абрам Абрамович и другие братья помогали молодой церкви встать на ноги, помогали словом и делом. На сегодняшний день церковь насчитывает около 100 членов. Многие из них – бывшие ладожцы. Иван несет труд пресвитера, а Андрей руководит хором. Их дети также усердно слушают Господу в церкви. И у детей тоже уже есть дети. И еще одна особенность была на этой серебряной свадьбе. В ней приняли участие 5 поколений. Дедушка Ирины, родители виновников торжества, сами юбиляры, и их дети, и их внуки. Как велика благодать и милость Божья! На пригласительной открытке был стих из Библии: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Псалом 105, 1 стих. Это особенно подчеркивал в своей проповеди Абрам Абрамович, сочитывавший молодых 25 лет назад в станице Ладожской. Снова и снова он делал ударение на то, что это не их заслуга, а все милость и благодать Божия. В свое время покаялись родители молодых, затем они сами, теперь и дети, и внуки идут по их стопам, служат Господу. В жизни обеих семей исполняются слова апостола Павла и силы, сказанные ими темничному стражу в Филиппах. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31. Мы с Зарой очень рады тому, что Господь в особой мере благословил эти обе семьи. Надеемся и верим, что и в будущем так будет. Йоган Дерксен.

а я пожалела их. Случай, который я хотела бы описать, произошел со мной в июле прошлого года. Меня сбил мотоцикл с люлькой, когда я шла по дороге, выходя из школы. На этом месте лежат трубы, полицейские, для снижения скорости. Но не все исполняют это. Не затормозив, водитель выехал на противоположную сторону дороги навстречу мне. За какие-то секунды он сбил меня, ударив в грудь. Я упала. Мотоцикл врезался в железную ограду и остановился. Ребята, а их было двое, конечно, испугались сильно. Один из них подбежал ко мне узнать о моем самочувствии. Я им ничего не могла ответить, но только попросила Господа простить их. Когда они увидели, что я самостоятельно пошла дальше, поехали своей дорогой. Слава Богу, что никто не пострадал, кроме меня. Я сильно ушиблась, когда упала, но дело не во мне. Представьте себе, если бы на моем месте оказался какой-нибудь транспорт, они бы погибли. Это только Господь спас их. Мне даже нисколько не было страшно, потому что Бог со мной, и я верю, что Он допустил это, чтобы показать свою любовь молодым людям. Конечно, они бы погибли не только телом, но и духом. Что бывает страшнее всего – умереть без Господа? Мы все грешники, но Господь любит нас и кровь свою пролил, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Никто не знает своего часа, но каждый предстанет пред Богом. Поэтому подумайте о себе, о ваших детях, внуках, как вы проводите время вашего пребывания на земле. Наша жизнь коротка в сравнении с вечностью, и где она будет, надо решать сейчас. И кто еще не познал Бога как личного Спасителя? Ради имени Иисуса Христа примиритесь с Богом, ищите Его всем сердцем, веруйте в Него, ибо в Слове сказано, без веры угодить Богу невозможно. Никакими делами никто не оправдается пред Ним, а только веруя в Иисуса Христа, так как верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3,36. Господь любит вас и ждет. Не медлите только. Завтра может и не настать. Конечно, без Него мы никто, мы прах. И это хорошо, когда все мы делимся своими мыслями, переживаниями, наставлениями, и через алтарь, и через сестру. Хорошо, что вы печатаете наши статьи, невзирая на образование и другие моменты, и на то, что мы не писатели. Я понимаю так, что нужно нести хлеб в мир, чтобы многие души, не познавшие Бога, могли бы спастись. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Так написано в книге Екклесиаста, в 11 главе, в 1 стихе. И я таким образом пускаю свой хлеб. Пусть мое слово кого-то коснется, чтобы оно только не было тщетным. Людмила Яичникова, Россия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
1: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет.
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время

0: Да, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная.
1: Римлянам 6 глава с 20 по 22 стихи.

0: лучше духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
1: Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи.

В христианстве все больше и больше распространяется мнение о том, что христианин не должен выделяться из мирского окружения. Не нужно в христианской практике бросаться в глаза людям. Главное то, что находится в вашем сердце. Бог смотрит на сердце. Так сегодня говорят и учат многие. Но действительно ли это так? Существуют ли признаки, указанные Духом Святым в Писании, по которым можно отличить верующего человека от неверующего? И нужно ли вообще это делать? И, наконец, можно ли и насколько умело подделать духовный плод или имитировать христианскую жизнь? Об этом в настоящем выпуске аудиожурнала «Христианин сегодня». Вниманию всех носящих имя Христа, 14-й выпуск.

0: что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
1: Послание к римлянам, 6 глава, с 15 по 23 стихи.

сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 21 стихи. Так говорит Господь Саваоф: «Спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали: «Нет». Потом сказал Агей: «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Тогда отвечал Агей и сказал: «Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто». Книга пророка Агея, 2 глава, с 11 по 14 стихи.

Совершил Бог над вами чудо, со святыми поставил в ряд. Будьте святы, святые люди, потому что Господь ваш свят. Вы не значитесь в списках грешных, в книгу жизни занесены. Вы пред Господом в белоснежном, вы от мира отделены. Быть святыми, войти в блаженство, пусть грешит нечестивый род. Вы же царственное священство, вы Господень святой народ. Оскверненного не касаться, от всех мерзостей руки прочь. Далеко от греха держаться, если Божьи вы сын или дочь. Не заигрывать с гнусной ложью, не бросать на чужое взор. Беззаконное уничтожить, не входить к сатане во двор. На врагов не коситься взглядом, злом на злое не отвечать. Из обиды не шить наряды, не сердиться и не ворчать. Не тщеславиться, не лукавить, не копаться в гнилых словах. Не носить за спиною камни, место дьяволу не давать. На пустое не тратить время, избегать ядовитых ссор. И ненужного свергнуть бремя, все небожье считать за ссор. Даже мыслью не возвращаться в обреченное царство тьмы. Богу боль причинить бояться. Он грехи наши кровью смыл. Нити в прошлое все обрезать. Мост последний провисший сжечь. Не вставать на старые рельсы, белоснежный весон беречь. Не забрызгаться снова грязью, в глину вязкую не шагнуть. Возгнушаться греха проказой, в ров погибели не свернуть. Не склониться перед кумиром, сердце чистое сохранять. В развращенном греховном мире Иисусу не изменять. Это святость, верх Божьей планки. Невозможная высота, подождите, не нужно плакать. Если любите вы Христа, Бог святыми вам стать поможет, осветит душу, дух и плоть. И вы будете так похожи на Иисуса, и силой Божьей отразится в святых Господь.

Святость? Не мистика ли это? Можно ли действительно быть святым? Что означает быть святым? Есть ли сегодня святые люди? Является ли святость обязательным компонентом христианской жизни? И есть ли какой-то предел или критерий в достижении святости? В христианском мире сегодня существует масса демагогии на тему святости. Одни говорят одно, другие другое. Мы не желаем здесь даже приводить того, что говорят люди. Наша цель – увидеть вместе с тобой, дорогой слушатель, что говорит по этому поводу Бог. Мы продолжаем верить в непреложность слова Бога, несмотря на суеверие современников или их абсолютное неверие, несмотря на царящий повсюду, даже в христианстве, рационализм. Мы говорим о нем как о философском направлении, основывающемся только на чувственном опыте и считающем единственным источником познания человеческий разум. Народу Израиля, когда они были избавлены из Египта и отделены Богу, было сказано: «Ты народ святой у Господа Бога твоего». Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Второзаконие, 7 глава, 6 стих. Они рассматриваются как избранные Богом, отделенные для Него. Это ведет к постоянной святости, как сказал Бог: «Будьте святы, ибо Я Господь Бог ваш свят». Левит, 20 глава, 7 стих. Христиане также освящены и оправданы, и Христос сделан от Бога их освящением. 1 Коринфянам 1:30. Это относится и к отделяющему призыву Бога, это является также средством и мерой освящения христианина. Как вновь сотворенный во Христе, он причастен божественной природе, так что из этого следует святость. Кроме того, Бог призывает его быть причастником своей святости. Кто-то сказал: «Христианин назван святым потому, что он совершенно отделен для Бога, согласно правам, завоеванным Христом в своей смерти, и оправдан, родившись свыше, и таким образом он действительно отделен, и тем более совершенно и осознанно, когда он запечатлен Святым Духом и очищен кровью Христа». На этом основаны призывы. Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. 2 Коринфянам 7:1. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». 1 Фессалоникийцам 4:7. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» 2 Петра 3:11, 12. Святой – это тот, кто отделен для Бога. Он таковой по призванию, а не просто назван святым. Таким образом, святые – это особый, призванный класс людей, принадлежащих Богу, Его святые. Все истинные христиане входят в этот класс, поэтому апостол Павел мог говорить о всех святых, например, Ефесянам 1 глава 15 стих или 3 глава 18 стих. Поэтому христиане не должны уклоняться от признания того имени, каким Бог пожелал выделить их. Напротив, они всегда должны помнить, что святым подобает определенная линия поведения. Такое, например, выражение «как прилично святым» послание Римлянам 16:2 или Ефесянам 5:3 говорит об определенном поведении, приличествующем верующим. Итак, резюмируя все сказанное, можно с уверенностью определить: святой – это истинный или настоящий христианин. Под этим мы подразумеваем тех, кто пришел с верой и покаянием ко Христу и получил от Него новую жизнь или рождение свыше. Но, к сожалению, сегодня, как, впрочем, и раньше, очень много фальшивого среди христиан. Сатана всегда, с самого начала существования христианства, старался посеять между хорошими злаками плохие семена, плевелы. И, увы, когда христиане спят, ему удается это сделать. Мы с легкостью можем понять, что если дьявол сумел добиться от падения мира от Христа, ему не доставит никакого удовольствия видеть народ, для сердца которого Христос есть все. Поэтому его главная цель – отвратить наши умы от простоты во Христе. И он старается совершить это не в открытом бою с Господом, а «как змей хитростью своею прельстил Еву».
собрание в Коринфе, например, он ввел своих людей, претендующих на то, что они апостолы Христа, и по наружности своей якобы являются служителями праведности. 2 Коринфянам, 11 глава, с 12 по 15 стихи. Эти люди старались дискредитировать апостола Павла в глазах святых, и под видом совершения служения во имя Господа они привносили плотские и мирские начала. И поскольку их терпели и принимали, умы святых совращались от простоты во Христе. Скорее всего, эти люди не допускали прямой критики основополагающих истин, иначе сразу были бы опознаны. Поначалу они не покажут своего истинного лица, все будет смягчено и более или менее облагорожено. Истинная сила и значение всего ими принесенного сразу не будут видны. Мы уверены, для всех нас это очень важно, поскольку мы должны быть готовы признать, что в нас есть большой недостаток простоты в любви, когда воскресший Христос заполняет собой все. Но почему же это так? Почему святые, познавшие обручение Христу, становятся настолько холодными в своей любви к Нему? Как они снова стали чувствовать себя удобно и комфортно, пребывая во всем мирском и плотском? Только в том случае, когда ум христианина развратится, и он перестанет осуждать в себе то, что принадлежит миру, лишь тогда он станет мирским и плотским. Внешнему отпадению от Христа предшествует внутреннее разложение, когда разум пронизывают и наводняют мирские мысли. Причем это очень часто происходит так незаметно, что зачастую обличение совести совершенно не чувствуется. Но как же тогда отличить истинного христианина от фальшивого? К счастью, Слово Бога на все времена оставило нам очень хороший пробный камень, проверенный временем и многими верующими, доверяющими по-детски Слову Бога, по которому мы можем сверять все и сегодня. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 24 по 27 стихи. Итак, первое и самое главное, всякий истинный христианин имеет Духа Святого, живущего в нем, который здесь назван помазанием. Дух Святой сам научит и наставит верующего, даст ему правильное видение и понимание всего, что происходит вокруг, если последний пребудет в том, что было передано от начала. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Следующий момент. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Евангелие по Матфею, 7 глава, с 15 по 20 стихи. Духовный плод – самый лучший тест истинной христианской жизни. Не может дерево доброе приносить плохие плоды, и наоборот. Именно по плодам, которые непременно проявятся в жизни, Господь Иисус предостерегал своих учеников различать истинных Его последователей от ложных. Нам нужно только быть бдительными, не спать и не огорчать Духа Святого, чтобы Он нас предостерегал и направлял по Писанию. Конечно, это совсем не значит, что истинный христианин не может проявить когда-либо плохое, споткнуться и упасть. Но Слово Бога дает нам утешение. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Притча Соломона, 24 глава, 16 стих. Здесь мы видим разницу между святым человеком, названным праведником, и несвятым, названным нечестивым. Мы все во плоти,
и до конца наших земных дней нам предстоит борьба с нею. Но настоящий христианин не может испытывать радости и покоя до тех пор, пока что-то плохое, нечистое не будет осуждено и очищено. Об этом мы говорили в 11-м выпуске журнала. Если же христианин не судит себя, или, попав под плохое влияние, ослеп, потерял чистое око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Евангелие по Матфею, 6 глава, 22-23 стихи. Тогда Бог начинает судить такого христианина. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. 1 Коринфянам 11:31-32. В этом случае есть еще один момент для проверки истинности исповедания. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12 глава 7 и 8 стихи. Итак, всякое зло и нечистоту, которые могут случиться в жизни, христианин призван судить. Если же он не судит их, тогда Бог судит христианина. Но Бог, заметим это, судит сейчас только своих детей. Нечестивых он сохраняет на день суда. Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Обратим внимание еще на одну мысль. Подделывается только то, что является драгоценным. Зачем подделывать какую-нибудь грязную, ненужную вещь? Однако подделать золотую вещь есть смысл. Ее можно выдать за дорогостоящую. Мы знаем, что золото символизирует в Писании божественную праведность. Именно поэтому сатана принимает вид ангела света, а в среду верующих засылает подделанных христиан, которые на самом деле ими не являются. Для чего все это? «Я обручил вас единому мужу», пишет апостол Павел, «чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали». 2 Коринфянам 11 глава со 2 по 4 стихи. Змей хитростью представляет другого Иисуса и иное благовестие для того, чтобы повредились умы и души получили иного духа, и чистая дева перестала бы быть чистой. О, христиане, насколько все это серьезно, как велика наша ответственность за порученное и доверенное нам Господом, и как часто мы бываем легкомысленными и неверными, сколько фальши и лицемерия мы терпим в нашей среде.

0: Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы».
1: Евангелие по Луке, 12 глава, 1 и 2 стихи.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Евангелие по Матфею, 23 глава, 27 и 28 стихи.

до самого пришествия Господня. Снимите маску святости с лица. Я посмотреть на вас хочу сегодня. Скрывались вы под маской столько лет, вы прятались от глаз людских надежно, хотели, чтобы на вас не падал свет, вы думали, что долго жить так можно. Руководила вами только плоть, а маска о духовном говорила. Но все равно вас высветил Господь, рукой своей лицо вам приоткрыл Он. Не видел этого почти никто. И маска сдвинулась лишь на мгновение. Под маской оказался не святой. Случается такое, к сожалению. От человеческих укрыться глаз нетрудно, но есть еще и очи Божьи. Господь на всяком месте видит нас, и спрятаться от Бога невозможно. Он видит с неба, как по вечерам снимаете вы маску аккуратно, и маска спит на стуле до утра, а утром прикрывает ваши пятна. И о небесном вновь уста твердят, и маска улыбается учтиво. Не прячьтесь, если не хотите в ад. Расстаньтесь с этой маской фальшивой и бросьте маску под ноги тому, кто вам в подарок дал ее когда-то. Да, дьявол хочет вас увлечь во тьму, но есть еще Иисус, за вас распятый. И нужно перед Ним без маски стать, открыв лицо, склонившись на колени, и да простит вас Божья благодать. Мы вам желаем обрести спасение. Поторопитесь, полночь настает, и то, что Иисус грядет, не сказка. Пусть ваше сердце Иисуса ждет. Снимите маску.

0: Итак, мы увидели, что в Писании есть и очень четко отмечены признаки, по которым можно отличить верующую душу от неверующей. Из-за ограниченности во времени мы не имели возможности привести здесь больше подобных признаков. Пусть каждый христианин сам внимательно исследует Божественное Слово, ибо это не только полезно для разрешения подобных вопросов, но в Слове Бога – жизнь для каждого верующего. Но, возможно, в каком-нибудь сердце возникнет вопрос, нужно ли вообще нам знать о человеке, верующий он или нет. На это тоже Библия очень конкретно отвечает. Мы уже приводили некоторые цитаты. Например, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Позвольте спросить, как можно беречься ложных или фальшивых пророков, не задаваясь вопросом, имеешь ли ты дело с верующей душой или нет? При этом, заметим, речь идет о лжепророках, то есть о тех, кто претендует на роль учителей и духовных наставников, не просто рядовых христиан. Если же принципиально коснуться вопроса общения, с кем должен христианин поддерживать его, а с кем не должен, то перед нами еще большая ответственность за то, с кем мы имеем связи. Обратим внимание, под общением мы не подразумеваем разговоры или какие-то контакты на человеческом уровне, что очень часто люди называют общением. Общение – это общие цели, общие интересы, общие взгляды, общие мысли, общие чувства и так далее. Когда Писание говорит об общении, оно подразумевает именно такие общие вещи. И далее.
1: «Твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
0: Второе послание Тимофею, 2 глава, с 19 по 22 стихи. Как может христианин быть чистым от сосудов в низком употреблении, или как он может быть с теми, кто призывает Господа от чистого сердца, если он не задается вопросом, рождена ли свыше эта душа или нет? И нехорошо ли было бы для начала задаться вопросом, кто такие сосуды в низком употреблении, и как я могу их опознать? Можно еще привести не один пример, показывающий ответственность христианина не только за его состояние, но и за состояние тех, с кем он находится в общении. Но, думаем, сказанного достаточно, чтобы сделать соответственные выводы. Современные христиане охотнее слушают о благодати, чем об ответственности, обращая или используя ее, благодать, очень часто как повод к распутству. Да сохранит нас Господь от подобного. Мы также увидели, что сатана и его слуги пытаются импровизировать из себя святых, вкрадываясь в среду верующих с целью влияния на христиан и развращения их изнутри. Слово Господа призывает нас не спать, быть бдительными и чуткими, в смирении зависящими от Христа, в благоговейном подчинении Его Слову и Ему, как главе собрания, церкви. Если мы со своей стороны будем стремиться проявить верность Господу, будем абсолютно уверены, что Он, который остается верным даже тогда, когда мы не верны, 2 Тимофею 2:13, сохранит нас в чистоте и святости, которую облек нас Бог Отец, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, с 5 по 7 стихи. Итак, признаки, по которым мы можем определить для себя круг общения и сегодня, очень четко отражены Писанием. Господь желает, чтобы верующие и сегодня не спали, не давая возможности дьяволу посеять между ними плевелы, своих фальшивых христиан, производящих соблазны и делающих беззаконие. Евангелие по Матфею 13:41. Христианин призван быть бдительным и наблюдать не только за своим состоянием, верил ли он или нет. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Второе послание Коринфянам 13:5.
1: но также наблюдать и за своим окружением, с кем он находится в общении. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Послание.

Христианин, если он действительно таковой, смертью и воскресением Христа отделен от мира, отделен для Бога, он святой. И если он сораспялся Христу, в нем будет видна и жизнь воскресения, жизнь Христа. Она вытекает из сораспятия. Это происходит не его усилиями, но силой Духа Святого, живущего в нем. Если ты, дорогая душа, слушая эти аудиостраницы, ощущаешь, что это касается и тебя, мы от сердца желаем каждому христианину сегодня в смирении склониться перед Господом, осуждая свою несостоятельность и легкомыслие, проверить свое сердце и жизнь, пока еще есть для этого время, чтобы оказаться среди тех, кто верен Господу и в это время отступления и помнит о цене, которую заплатил Сын Бога за наше искупление. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь техчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Послание евреям, 10 глава, с 26 по 31 стихи.

И последнее, на что нам хотелось бы обратить внимание всех христиан-современников, это вопрос освящения. Те души, которые не понимают, что Христос Иисус стал их освящением, 1 Коринфянам 1:30, страдают отсутствием мира в своих отношениях с Богом. Писание самым решительным образом учит нас, что все верующие, независимо от их практического состояния, освящены. Они таковы во Христе Иисусе, это их положение пред Богом. Но есть еще и другая сторона освящения, которая не менее важна и для самого христианина, и для чести Господа. Это практическое освящение. Когда мы не осознаем, что мы освящены во Христе, это наносит огромный вред нашим душам, вызывая беспокойство и страх. Но не менее вредно для нас, когда мы думаем, что для верующего мало значит или ничего не значит святое хождение. Мы призваны жить как освященные во Христе Иисусе, как дети Бога, полностью отделенные от греха и мира. Фраза, которую мы уже не раз цитировали: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа», говорит, несомненно, о практической святости. Заблуждаются те, кто считает, желая избежать практического освящения, что речь здесь идет о том, чем мы являемся во Христе. То, что апостол добавляет «без которой никто не увидит Господа», не представит затруднений для духовного ума, поскольку не может быть истинного христианина, который бы полагал, что кто-то может жить по желаниям своей плоти и затем взойти на небеса. «Таковых удаляйся», ответил бы апостол Павел, если бы кто-то стал утверждать такое. Каждое дитя Бога желает жить для Бога. Каждый истинно верующий испытывает внутреннее отвращение ко греху. Иногда он может спотыкаться и падать, но это будет вызывать в нем скорбь, приводя его к смирению. «Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Если об освящении говорится в таком смысле, то возможно возрастание и развитие. Это заключается в самой сути освящения. Чем дольше и чем вернее человек ходит с Богом, тем больше он отделяется от всего, что не угодно Богу. Но как бы далеко мы ни продвинулись в этом, освящение будет продолжаться, чтобы завершиться только на небесах. Каждый день звучит увещевание всем верующим: «Старайтесь иметь святость». И по-прежнему сохраняет свою силу молитва апостола: «Бог мира да освятит вас во всей полноте». Мы должны постоянно побуждать друг друга очищаться от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. 2 Коринфянам 7:1. Но пусть никто не подумает, что это освящение состоит в изменении или улучшении злой природы нашей плоти. Это целиком и полностью противоречит учению Писания. Слово Бога нигде не учит нас, что Святой Дух подразумевает под освящением постепенное или мгновенное улучшение нашего ветхого Адама. Напротив, оно четко разъясняет, что это абсолютно невозможно. Плоть не подчиняется закону Бога, да и не может подчиниться Ему. Поэтому все попытки улучшить плоть бесполезны, и все, кто делает такие попытки, будут неизменно разочарованы. Это пустая работа, тщетные усилия. Делайте с плотью что хотите, боритесь с ней, умерщвляйте ее, наказывайте ее, она всегда останется плотью. «Рожденная от плоти есть плоть», сказал Господь Иисус. Даже ненарушаемое общение с Богом, непрерывная сосредоточенность на небесном, не может сделать плоть иной, чем она есть. Павел был на третьем небе, в раю, и слышал там невыразимые слова, но это так мало изменило или улучшило плоть, что как только он вернулся в свое обычное физическое состояние, перед ним возникла опасность возгордиться дарованными ему откровениями, так что Господь вынужден был дать ему жало в плоть, чтобы преодолевать это. И тот же самый Павел учит в Галатам 5 главе, что между плотью и духом идет непрерывная борьба. «Плоть желает противного духу, и дух противного плоти, они друг другу противятся». Если бы Дух Святой имел целью освящение плоти, то он не вел бы борьбу против плоти. Кроме того, эта борьба закончилась бы сразу, как только была бы одержана победа. Однако совершенно невозможно улучшить плоть, но это и не нужно, ибо Святой Дух учит нас, что Бог осудил и уничтожил на кресте Христа нашу злую природу,
плоть. Христос не только понес на древе наши грехи, но Он также был сделан грехом, то есть Он не только взял на Себя то, что сделали мы, но и сделался на кресте тем, чем мы являемся по Своей природе. И Бог наказал Его там вместо нас, осудив и казнив Его. Там, на кресте, Христос занял наше место, так что суд Бога, который мы заслужили, обрушился на Него. Он был там во мраке, покинутый Богом, под гневом Бога, и Он умер. Таким образом, крест ложит конец ветхому человеку, первому Адаму. Но Христос воскрес из мертвых, как глава нового творения, и воссел справа от Бога в небесах. Через Его воскресение из мертвых и Его прославление на небесах, Бог показал, что праведность Божья была утверждена жертвой Христа на кресте. Там, на кресте, Христос занял наше место. Так что Бог был полностью удовлетворен в отношении нас. Если мы верим в Христа, тогда смерть Христа – это наша смерть. И Его воскресение – это наше воскресение. Тогда мы предстаем перед Богом в новом состоянии. Пусть Господь Иисус Своим Духом откроет нам эти простые и такие важные стороны истины к практическому прославлению Его Святого Имени в жизни Его святых. А Ему честь, хвала и слава!

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Есть хорошие новости. Ваша жизнь может продлиться на 11 лет.
1: Неужели?
0: Да, если вы будете соблюдать 7 золотых правил поведения. По данным одной газеты, поразительный результат дало впервые проведенное исследование большой группы людей.
1: Что вы говорите?
0: Изучение их мнений показало, что долгая и здоровая жизнь гарантируется не деньгами, не врачами и не какими-то чудодейственными лекарствами. Изучение показало, что если женщина ведет себя в соответствии с этими 7 правилами, то ее жизнь увеличивается на 7 лет.
1: На 7 лет? Неплохо.
0: А обследование 55-летнего мужчины, соблюдающего 7 золотых правил, показало, что его состояние здоровья соответствует 25-летнему юноше.
1: Поразительно. Так что же это за правило?
0: Минуточку. Итак, первое. Питаться регулярно и ничего не есть между приемами пищи. Второе. Завтракать. Третье. Спать ночью по 8 часов. Четвертое. Поддерживать нормальный вес. Пятое. Не курить. Шестое. Не употреблять алкоголь. Седьмое. Регулярно заниматься физкультурой.
2: Это старый рецепт. И о нем Библия твердит веками. Человеческое тело есть сосуд для Святого Духа. Когда человек христианин, то его тело должно содержаться в чистоте и порядке. Павел писал: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римляне достаточно знали о храмах. В их городах было много храмов, но идея того, чтобы тело человека стало живым храмом, стала толчком для изменения поведения человека. А в послании к Коринфской церкви Павел увещевал: «Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, другими словами, свое тело, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
0: Когда уже все сказано и сделано, какой еще мотив нужен для изменения? Поразмышляйте над этим. Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До встречи в программе «Завтра наступает сегодня».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручение, которое для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручение, которое для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику освятится. Вот что будешь ты приносить на жертвенник: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. 10-ю часть эфы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого илея, а для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой. Там буду открываться сынам Израилевым и освятиться место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер, полсикля – приношение Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения и подножье его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную искусством составителя масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисей: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазание, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Когда мы приобретаем какую-либо профессию, мы сталкиваемся с совершенно новыми для нас терминами, понятиями, характеристиками. Водитель знакомится с устройством машины и целой системой правил дорожного движения, рабочий на заводе с неизвестным ранее для него оборудованием. Когда народ израильский был избран Богом в качестве своего народа, это значит, что его поведение должно было стать эталоном для окружающих людей. И потому Бог вел их по пустыне, допуская трудности и искушения в их жизни и являя им свои чудеса. Тем самым Он воспитывал в них веру. Для того, чтобы народ израильский имел какой-то ориентир в жизни и поведении, Бог дал им 10 заповедей. Эти заповеди предписывали правильные взаимоотношения, так сказать, в двух направлениях – между человеком и Богом и между людьми. Но 10 заповедей – это только часть того, чему Бог намеревался научить свой народ. Перед Богом стояла задача познакомить их с еще очень многим. Это были и правила поведения, содержащиеся в законе, это было и устройство скинии, и проведение богослужений. Обо всем этом мы говорили в прошлых программах. Сегодня мы рассмотрим сложную систему жертвоприношений, данную Богом израильтянам. Мы знаем, какое важное значение занимали жертвы в ветхозаветнее время. Это мы сейчас, благодаря жертве Христа, можем лишь помолиться, и грех нам будет прощен. А раньше каждый человеческий грех требовал смерти невинного животного. Но в связи с появлением скинии появились и новые жертвы, и хлебные приношения, и воскурение фимиама. Но лучше давайте представим слово доктору МакГи. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о жертвеннике для курения, о котором говорится в 30 главе книги «Исход». Фимиам, который восходил вверх от жертвенника, это олицетворение Господа Иисуса Христа, нашего заступника и ходатая. А Аарон в этом смысле является прообразом Христа, хотя Христос – это священник по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, о чем говорится в 7 главе послания к евреям. В 9 главе этого же послания мы обнаруживаем странную вещь. Жертвенник для курения помещен в святое святых. В результате можно сделать вывод, что автор послания к евреям не знал, где должен был находиться жертвенник для курения. Почему он поместил жертвенник для курения в святое святых, а не в святилище, как в книге «Исход»? Да потому что, когда он писал эти строки, завеса уже разорвалась надвое. Христос отдал себя в жертву и умер на кресте за наши грехи. Но Он вознесся на небеса, и жертвенник для курения сегодня тоже находится на небесах. Мы приходим к Богу через Иисуса Христа, нашего великого ходатая. Христос сегодня на небесах, и жертвенник находится рядом с Ним. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы приходим к Нему только через Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы, что Христос молится Богу не за весь мир? В своей первосвященнической молитве, в 9 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Он говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они твои». Вы можете спросить, а почему он не молится за весь мир? Иисус Христос умер за весь мир. И Дух Святой сегодня с нами. Он делает жертву Христа реальной для тех, которые хотят Его принять. Христос не мог умереть за то, чтобы весь мир принял Его. Он мог умереть только за грехи мира –

пустыне. В 5 стихе 17 главы Евангелия от Матфея, в 7 стихе 9 главы Евангелия от Марка и в 35 стихе 9 главы Евангелия от Луки мы находим слова Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И мы не только должны Его слушать, мы также должны молиться Богу через Него. В 14 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус Христос обещал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Вот что значит молиться в Духе. Можно заметить, что этот жертвенник отделен от остальных предметов обстановки скинии. Здесь могут служить только священники. В стихах с 16 по 21 второй книги Паралипоменон рассказывается, как царь Озия был поражен проказой за то, что пытался вмешаться в это служение. Только священники могут сегодня молиться, а каждый истинно верующий во Христа и есть священник. Сегодня рассказывают много всякой всячины о том, как человек может вести самую что ни на есть грешную и распутную жизнь, отвергая Христа, а потом, когда придет беда, например, когда мать у него попала в больницу, этому нечестивцу достаточно стать на колени перед Богом, чтобы получить от него ответ. Про это снимали кинофильмы. Многие проповедники читают про это свои сентиментальные проповеди. Но Бог говорит, что на такие молитвы Он не ответит. Друзья мои, здесь мы должны быть очень осторожны. К жертвеннику для курения могут подойти только священники. Грешник же может прочесть только одну молитву: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Вот такую молитву Бог услышит, и на такую молитву Он ответит. Восьмой стих 30 главы книги Исход говорит, что это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Бога должно славить непрерывно. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел увещевает молиться беспрестанно, то есть фимиам должен быть на жертвеннике утром и вечером. Первосвященник входил в скинию, сжигал фимиам на жертвеннике курения, но не уходил сразу, а оставался там некоторое время. За это время его одежда впитывала дым фимиама, так что, когда он выходил, все ясно чувствовали приятный запах. Можно сказать, что у этого первосвященника был отличный одеколон. Проходя мимо него, люди останавливались и говорили, как хорошо от него пахнет. Беда многих нынешних святых в том, что они пользуются не тем одеколоном. Самый лучший и единственно правильный одеколон – это молитва. Пусть ваши молитвы возносятся к Богу как благовонное курение, которое пропитает все ваши одежды. Но это будет только в том случае, если вы достаточно часто и усердно молитесь. Далее мы читаем о том, что только искупленные от грехов люди могут поклоняться. Вот 12 и 13 стихи. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то каждый пусть даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу». Это второе требование, которое необходимо выполнить, чтобы поклониться Богу. Среди народа не будет язвы губительной, потому что за всех будет заплачен выкуп.

платят его серебром, которое является металлом и символом искупления. Каждый, кто хочет поклоняться Богу, должен быть выкуплен. Сегодня много говорят о публичном поклонении. На самом деле публичного поклонения не существует. Поклоняться могут только те, за кого заплачен выкуп. Но заплатить его может любой, кто пожелает. Прочтем еще об одном условии для поклонения – об омовении. Верующие перед поклонением должны быть не только выкуплены, они должны быть также и очищены, и омыты. И здесь им понадобится умывальник. Он находится во дворе скинии и сделан из меди. Именно в этом умывальнике Бог омывает наши грехи, хотя мы и святы. Дело в том, что даже святые иногда грешат. А утверждение о том, что все святые живут на небесах и безгрешны, неверно. Я читаю стихи с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Священник не мог войти в скинию служить, не совершив омовения, потому что на нем оставалась грязь внешнего мира. Когда вам не нравится церковная служба, то вполне возможно дело не только в том, что сама проповедь скучна. Быть может, вы сами пришли не очень чистыми и искренними. А когда и священник проповедует скучно, и святые собрались не совсем чистые, то получается никуда не годное общение верующих. Мир, который вокруг нас, пачкает нас, и мы не можем поклоняться до тех пор, пока не очистимся. Вот почему Господь омыл ноги своим ученикам. Он и сегодня делает то же самое. Поэтому нам необходимо подходить к умывальнику. Священники делали это в первую очередь. Они омывались и до медного жертвенника, и после него. Они омывались перед входом в святилище и после того, как выходили оттуда. Мне лично кажется, что омовение имело огромное значение. Я, собственно, в этом абсолютно уверен. Я даже могу представить себе следующую картину. Один священник говорит другому у медного умывальника. «Ты сколько раз уже здесь побывал сегодня?» Второй отвечает. «Да раз 10 точно». Тогда первый говорит ему. «А я больше 10. Посмотри на мои руки, я уже почти всю кожу смыл». Интересно все-таки, почему Бог хочет, чтобы мы так часто мылись? А первосвященник Аарон, который стоит сзади, говорит им, «Господь хочет, чтобы вы омывались беспрестанно, и чтобы вы поняли, что должны быть святы. Вы не можете поклоняться Ему, служить Ему или быть полезны Ему, если как следует не очиститесь». Представление о том, что нечистый святой может должным образом служить Богу, совершенно неверно. Нередко бывает, что кто-то совершает какой-то грех, и люди говорят о нем. «Одного не могу понять. Как он способен на такое? Он ведь столько всего хорошего делает для Бога». Человек этот может быть проповедник или какой-нибудь служитель, но если вы внимательно посмотрите на то, что он сделал для Бога, то окажется, что все это лишь дерево, сено и солома, которые сгорят в огне и не принесут никакой пользы.
В стихах с 12 по 15 3 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вся большая и хорошая, в кавычках, по нашим представлениям, работа может оказаться ничем в глазах Бога. Бог хочет, чтобы мы были чистыми. Священники должны были омываться в медном умывальнике. Мы же должны приходить к Иисусу Христу с исповедью. 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Медный умывальник символизирует наше освящение. Если мы хотим служить Богу, мы должны омываться и стать чистыми. Не только наши одежды должны пахнуть благовонным фимиамом, но и наши тела должны быть омыты чистой водой. А чистая вода – это Слово Божье. Умывальник был сделан из меди, а точнее из медных отполированных пластинок, которыми пользовались израильские женщины, потому что тогда у них еще не было стеклянных зеркал. Зеркала этих пластинок отражали грязь. То же самое делал умывальник. Умывальник очищал священников, и одновременно он символизировал Слово Божье. Библия – это наше зеркало. Когда мы смотрим в него, перед нами предстает наш грех, и мы должны исповедовать этот грех и очиститься. Мы не обязаны исповедоваться в своих грехах при всех и для всех. Лично, в частном порядке, мы должны обратиться к Иисусу Христу, потому что, как мы только что выяснили, наш умывальник омовения и очищения находится на небесах. Я считаю, что по воскресеньям, перед тем, как пойти в церковь, мы должны исповедоваться в тех грехах, которые мы совершили за прошедшую неделю, и не говорите мне, что к нам не пристает грязь. В глаза попадает пыль, пачкаются руки, ноги, в голову тоже лезет всякая всячина. А значит, нам следует исповедаться и омыться перед тем, как мы входим в церковь. Бог не примет ни нашего поклонения, ни нашего служения до тех пор, пока мы не придем к Нему с очищенными сердцами. Далее мы читаем о помазании. Вот стихи с 25 по 27. «И сделай из сего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения». Что значит помазание для нас сегодня? Это помазание Духа Святого. Оно помогает нам понять Слово Божье. Благодаря помазанию Святого Духа Библия становится понятной и реальной для столь многих людей сегодня. Библия не учитель и не проповедник. Она действует Духом Бога, который использует Слово Божье. Только Дух Божий может помазать нас. Вы можете прийти к Богу и сказать: «Боже, открой мое сердце, разум и всю мою жизнь для того, чтобы я понял Твое Слово». В 20 стихе 2 главы 1 послания Иоанна говорится: «В
Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. И это помазание сейчас с нами. А 27 стих той же главы этого послания говорит: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Дух Святой может открыть ваш разум и ваше сердце, когда вы желаете трудиться для Бога и стараетесь понять Его Слово. Какое благословение нисходит при этом в ваше сердце? Так много людей сегодня задают вопросы. В чем смысл жизни? Что мне сегодня делать? Как рассказать мне о своей нужде? Друзья мои, просите Бога, и Он Духом Святым сделает свое слово действенным для вас, и вы испытаете настоящую радость. Далее Библия пишет о Фимиаме. Начнем со стихов 34 по 36. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас». Итак, фимиам, как говорит 34 стих, делается из благовонных веществ – стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана. Стакти – это древесная смола, которую собирали на деревьях на горе Галаад, и называлась она галаадским бальзамом. Оних производили из морского животного, которое напоминало краба. Халван получали из листьев сирийского растения. Все эти вещества смешивались с чистым ливаном. Формула фимиама держалась в тайне, и сейчас она утеряна. Смесь эта производила благовонный запах, и воспроизводить ее для других целей было запрещено. Прочтем 37 и 38 стихи. «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Никто не имел права использовать форму фимиама в своих личных целях. И никакой подделки Бог не принимал. Жертвенник символизирует молитву и поклонение. У жертвенника мы можем возносить хвалу, благодарение, обращаться с просьбами. Фимиам не позволено было изготавливать для того, чтобы ублажать самих людей в поклонении и служении. Мы должны поклоняться Богу в духе и в истине. Чтобы заманить людей в церковь, люди использовали и используют самые разные уловки. Однако Писание разрешает для этого использовать одно только чистое Слово Божие. Пусть в основе вашего христианского служения лежит одно только Слово Божие, а все остальное вытекает из него. В заключение разговора о 30 главе хочу еще раз напомнить, что в скинии стояло два жертвенника. Первый жертвенник – всесожжение, на котором Бог расправляется с грехом. Здесь приносится в жертву все земное и грех человеческий. Второй жертвенник – для курения фимиама. Он олицетворяет небеса и святость. Жертвенник всесожжения символизирует то, что Христос сделал для нас, живя на земле.
Жертвенник для курения символизирует то, что Христос делает для нас сегодня на небесах. Он также символизирует наши молитвы и наше поклонение. Он говорит о Христе, который истинно и совершенно славит Бога и молится за нас. Он наш истинный заступник и ходатай, в нем истинное поклонение и молитва. Как же нам правильно поклоняться? Определенно не стоя у жертвенника всесожжения, ведь около этого жертвенника вы еще только грешник и еще только принимаете Христа как своего Спасителя, а вот, входя во святилище, вы приближаетесь к золотому жертвеннику. Жертвоприношения здесь уже нет, так как с грехом покончено снаружи. Прийти и поклоняться Богу вы должны уже без греха. И вот, стоя пред Богом, у этого золотого жертвенника, освященного кровью Христа, верующие могут надеяться, что их поклонение будет принято Богом в Его возлюбленном Сыне. Бог слышит наши молитвы и принимает наше поклонение только благодаря тому, что сделал Христос. В следующей передаче мы приступим к изучению 31 главы книги «Исход».

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 июля у Катарины Хоп был день рождения. Ее муж и родные поздравляют Катю с новой жизненной датой и выражают свои сердечные пожелания для нее в небольшом стихотворении. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появилась на земле, и мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным ясным днем и от души тебе желаем успехов, счастья, радости. Пусть Бог тебя благословит во всем. А сейчас для Катарины Хоп прозвучат стихотворения под названием «С каждым летом нам лет все больше», а затем 21 стих из 19 главы притчей и песня, которая называется «Ты у Бога одна лишь такая». «С каждым летом нам лет все больше, не поэтому ль лету мы шепчем грустно, побудь подольше, отодвинь холода зимы. Сколько лет, сколько зим минуло, все кружилась земная ось, нас куда-то вперед тянуло, так бездумчиво на авось. Но растут с каждым летом даты, и отмерено то число, в которое нас когда-то оторвет от земли крыло. Новых дат их уж довольно много, и несут они нас в зиму. Как же важно нам верить в Бога и доверить себя Ему. Задержаться нельзя подольше, цепи дней наших рвется нить. С каждым летом нам лет все больше, будем же время свое ценить».
1: Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

0: Брату Якову Ламерт сегодня, 24 июля, исполнился 71 год. Братья и сестры из поместной церкви поздравляют его с днем рождения и желают на многие годы крепкого здоровья, искренней радости, душевного тепла и духовной крепости. Как хорошо на Бога уповать! Он знает наши трудности, тревоги, спешит помочь, спешит нас поддержать и ободряет нас в земной дороге. Как хорошо на Бога уповать, Ему доверив все свои волнения, молиться кротко, терпеливо ждать, и Он пошлет свое благословение.
1: Ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его.
0: Первая Паралипоменон, 16 глава, стихи 26 и 27. А сейчас для Якова Ламерт звучит песня под названием «Надейся на Господа».

0: Для брата Виктора Конрад звучит поздравление ко дню его рождения. 27 июля ему исполнилось 68 лет. Братья и сестры по вере желают Виктору: «Пусть Бог хранит тебя до самой старости, поддерживая тело, душу, дух, и в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог тебе верой видеть вечность чудную, держась за руку своего отца, чтобы прожить достойно немощь трудную, быть в разуме до самого конца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой мы все годы шли, и мы желаем, чтоб увидеться мы там со всеми близкими могли.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Песня под названием «Только Бог знает путь» сегодня тоже звучит для Виктора Конрада.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 27 июля жительнице Хёрсте Марии Сёрих исполняется 73 года. Ее от всей души поздравляют братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф города Детмольд. «Благослови Господь тебя, твою семью, всех тех, о ком моления возносишь, дорогу предстоящую твою, мечты и планы, что в себе ты носишь. Желаем от души благополучия, Бог пронесет сквозь годы, сохранит, пошлет тебе Он только доброе и лучшее, на предстоящий год благословит».
1: От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое.
0: Псалом 3, стих 9. А сейчас прозвучит песня для Марии Сёрих. Она называется «Сквозь земные дожди».

0: Мы отмечаем дни рождения не для того, чтобы в эти дни друзей услышать поздравления и пожелания от родни. Хотя и это тоже важно, ведь в этом новых сил заряд. Но в день рождения должен каждый еще раз посмотреть назад. В душе под годом пролетевшим незримо провести черту, о незабытом наболевшем в молитве рассказать Христу. Он все в нас пересортирует, балласт ненужный уберет и полный мир душе дарует на новый предстоящий год.
1: Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
0: Первая книга Царств, 16 глава, стих 7.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды!
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Мальчик шел уверенно, как человек, хорошо знающий эту дорогу. Войдя в помещение, он зажег факел, лежавший на земле, и продолжил путь. В воздухе витал погребальный запах, не похожий ни на один другой. Кроме духоты, сырости и запаха земли, чувствовалось еще что-то объединяющее и усиливающее их. Это было ощущение присутствия смерти, накладывающее свой отпечаток на разум и тело. Этот воздух катакомб, холодный и сырой, был для посетителя как дуновение из царства мертвых. Живой чувствовал там необъяснимую силу смерти. Полио шел впереди, а Марцел следовал за ним. Факел лишь тускло освещал беспросветную темноту. Ни один луч дневного света не мог проникнуть сюда и рассеять угнетающий мрак. Тьма фактически ощущалась. Свет факела, отдаляясь всего лишь на несколько шагов, таял в темноте. Туннель был извилистый со множеством поворотов. Неожиданно Полио остановился и показал пальцем вниз. Вглядевшись в темноту, Марцел увидел отверстие на дне пещеры. Казалось, что это бездонная яма. «Куда ведет этот вход?»
2: «Вниз».
1: «А внизу тоже есть ходы?»
2: «Да, не меньше, чем здесь. А под теми пещерами есть еще и другие. Я бывал на трех разных уровнях. А некоторые старые землекопы говорят, что кое-где они уходят очень глубоко».
1: Туннель был настолько извитым, что Марцел окончательно запутался. Он уже совершенно не представлял, находится ли всего в нескольких шагах от входа или же на расстоянии многих стадий от него. Но на смену сумбурным мыслям вскоре пришли другие. Немного привыкнув к темноте, он начал более внимательно осматриваться по сторонам, отмечая особенности этого странного места. Повсюду в стенах располагались длинные узкие ниши, прикрытые табличками. Эти ниши рядами шли по обе стороны, находясь настолько близко друг к другу, что между ними практически не было свободного места. Надписи на табличках указывали, что это были христианские захоронения. У него не было времени, чтобы остановиться и внимательнее прочесть их, но он отметил одно часто повторяющееся слово. Почти на каждой табличке он встречал сладкое нежное слово «мир». «Удивительные люди эти христиане», – подумал Марцел. «Даже в таком месте, как это, они способны сохранять свое возвышенное презрение к смерти». Его глаза, насколько это было возможно, привыкли к полному мраку. Туннель постепенно сужался, делая проход все уже и ниже. Им приходилось нагибаться и идти все медленнее. Стены были неровными и плохо отшлифованными, такими, какими их оставили рабочие, закончив в этих местах добычу песка для постройки величественных сооружений наверху. Воздух был пропитан сыростью подземелья, а темно-серые стены покрыты грибками, делающими их еще более темными. Горящие факелы усиливали гнетущую атмосферу. Они миновали множество пещер, ответвляющихся в стороны. Эти бесчисленные тропинки напоминали Марцелу, каким беспомощным и оторванным от мира он был в тот момент. Вся его жизнь находилась в руках этого мальчугана.
3: А были

месте находятся юные, чистые, невинные существа. Почему они похоронены здесь, а не наверху, где нежно и радостно светит солнце, и на могилах растут цветы? Неужели им тоже пришлось ходить этими темными тропами всю свою жизнь? Страдали ли они вместе с теми, кто был загнан сюда преследованиями? Не стал ли губительный воздух и вечный мрак этих печальных обителей причиной их преждевременной смерти, унесшей их непорочные души из этого мира? «Мы идем уже так долго», — сказал Марцел. «Сколько нам еще осталось?» «Очень мало», — ответил мальчик. Что бы ни думал Марцел об облаве на этих беглецов до того, как вошел в пещеру, сейчас он ясно осознавал тщетность подобного предприятия. Целая армия могла бы сюда войти, но так и не найти ни одного христианина. Чем дальше они бы шли, тем более безнадежными были бы их усилия. Разбредшись по бесчисленным туннелям, они ходили бы в них до самой смерти. Но вдруг издалека донесся тихий звук, завладевший его вниманием. Он был невыразимо приятным, низким и музыкальным. Разливаясь по длинным проходам, он походил на небесную песню. Пройдя чуть дальше, они увидели лучи света, рассекавшие темноту. Звуки были громкими, когда произносились величественные слова хвалений, и более низкими, когда произносились слова скорбного моления. Через несколько минут, когда они добрались до поворота туннеля, перед их глазами открылась светлая комната. «Стой!» – сказал Полио, затушив факел. Марцел послушался, удивленно присматриваясь к открывавшейся картине. Перед ним было куполообразное помещение около 5 метров в высоту и 10 в длину. В помещении находилось около 100 человек – мужчин, женщин и детей. С одной стороны находился стол, за которым стоял почтенный мужчина, по-видимому, их глава. Место освещалось светом от факелов, бросающих отблески огня на все собрание. Люди были изможденными и слабыми, и их лица отличались той же бледностью, которую Марцел заметил у повстречавшегося ему на дороге землекопа. Однако на них не было видно ни следов печали, ни страданий, ни разочарования. Их глаза излучали надежду, их поднятые вверх лица выражали радость и победу. Увиденное коснулось глубочайших струн души Марцела, так как оно подтвердило все, что он уже видел в христианах – героизм, надежду, мир, основанные на чем-то скрытом от него. Прислушавшись, он уловил слова песни, исполняемой нараспев всей общиной. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». После песни почтенный старец прочитал из свитка слова, каких Марцел никогда раньше не слышал. Это было возвышенное утверждение о бессмертии души и жизни после смерти. Собрание, казалось, всем сердцем прильнуло к услышанному, будто в нем состояла вся их жизнь. Наконец, чтец радостно и с особым акцентом возвестил слова, вызвавшие шепот благодарности и радостной надежды у собравшихся. Эти слова взволновали сердце слушателя, несмотря на то, что он до конца не понимал их значения. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Эти слова, казалось, открыли его уму новый мир с новыми мыслями. Множество мыслей, связанных с грехом, смертью, Христом, смутно тревожили его пробуждающуюся душу.
не давшее ему покоя желание проникнуть в тайну христиан,

0: казалось, теперь еще сильнее вспыхнула в нем. Глава собрания, подняв голову и возведя вверх руки, произнес пламенную молитву. Он обращался к невидимому Богу, сердечно признаваясь в собственной ничтожности, благодарил Бога за очищение от греха через искупительную кровь Христа. Он молился об освящении присутствующих через работу Святого Духа. Затем он перечислил печали, помолившись об избавлении и попросив веры в жизни, победы в смерти и свободного входа в небеса во имя Искупителя Иисуса. Потом все исполнили нараспев еще одну песню. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». После этого все начали расходиться. Полео вышел вперед, ведя за собой Марцелла. Увидев его военную выправку и блестящие доспехи, все отпрянули назад, готовые скрыться в многочисленных туннелях. «Не бойтесь, христиане, ибо я нахожусь в вашей власти», — громко произнес Марцелл. Услышав это, все остановились и посмотрели на него с беспокойным любопытством. Пожилой человек, проводивший собрание, подошел к нему, пристально вглядываясь. «Кто вы и почему ищете нас в этом последнем для нас убежище на земле?» «Не беспокойтесь! У меня благие намерения. Я пришел один, без сопровождения. Я полностью в ваших руках».
1: «Но что нужно солдату-преторианцу от нас? Вас преследуют? Вы совершили преступление? Ваша жизнь находится в опасности?»
2: «Нет, я высокопоставленный офицер, но всю свою жизнь я ревностно пытаюсь найти истину. Я много слышал о христианах, однако сейчас, в период гонений, вас очень сложно встретить в Риме, поэтому я нашел вас здесь».
0: После этих слов пожилой мужчина попросил общину оставить их наедине, чтобы он мог пообщаться с гостем. Все охотно выполнили его просьбу, разойдясь по многочисленным туннелям и почувствовав большое облегчение. Бледная женщина, быстро подойдя к Полию, обняла его.
3: «Как долго тебя не было, сынок?»
2: «Я встретил этого воина, мама, и он задержал меня».
3: «Слава Богу, ты цел. Но кто он?»
2: «Я думаю, он честный человек», — сказал мальчик. «Видишь, как он доверяет нам».
4: «Сицилия», — попросил глава собрания, — «задержись на минуту».
0: Женщина осталась, а с ней еще несколько человек. «Меня зовут Анорий», — сказал пожилой человек, обращаясь к Марцеллу. «Я — смиренный старец Церкви Христовой. Я верю, что твои слова искренни и серьезны. Расскажи теперь, что ты хочешь от нас?»
2: «Меня зовут Марцелл. Я офицер преторианской гвардии».
0: «О!» — воскликнул Анорий и, сжав руки, бессильно опустился на стул. Остальные печально посмотрели на Марцелла.
3: «Полио, как ты мог предать нас?»
0: – горько воскликнула леди Сицилия. Глава 5. Секрет христиан. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Молодой воин был поражен реакцией, вызванной произнесением своего имени.
5: «Что вас так напугало?» – спросил он. «Неужели я сказал что-то не так?»
2: «Увы», — сказал Анорий, «несмотря на то, что мы загнаны в это место, мы поддерживаем постоянную связь с городом. Мы слышали, что грядут еще более суровые гонения, и о том, что Марцеллу, офицеру-преторианцу, поручено найти нас.
6: Теперь мы видим вас, нашего главного врага, перед собой. Разве нет у нас причин бояться? Зачем вам искать нас здесь?»
7: «Вы не должны меня бояться», — воскликнул Марцел. «Даже если бы я действительно был вашим злейшим врагом, разве не нахожусь я в вашей власти? Если бы вы решили задержать меня, разве смог бы я убежать? Если бы вы захотели убить меня, разве смог бы я сопротивляться? Я беспомощен в этом месте, и это доказательство, что я пришел к вам не со злом».
8: «Это правда», — сказал Анорий, успокоившись. «Вы правы, вы никогда бы не вернулись обратно без нашей помощи.
7: Выслушайте меня, и я объясню вам все. Я римский воин. Родился в Испании и был воспитан в целомудрии и морали. Я был научен бояться богов и выполнять свой долг. Я побывал во многих странах и полностью посвятил себя выбранной профессии. Однако никогда не забывал о религии. В свободное время я изучил сочинения греческих и римских философов. В результате я научился от них презирать наших богов и богинь, которые ничем не лучше, но даже хуже меня самого. От Платона и Цицерона я узнал о существовании единого верховного божества, которому я обязан подчиняться. Но как я могу узнать о нем и как мне подчиниться ему? Также я узнал, что я бессмертен и стану духом, когда умру. Каким я буду тогда? Буду ли я счастливым или несчастным? Как мне обеспечить себе счастье в той духовной жизни? Они описывают славу вечной жизни возвышенными словами, но не дают никакого совета простым людям, таким как я. Больше узнать об этом и есть искренним желанием моей души. Жрецы ничем не могут мне помочь. Они преданы старым обрядам и ритуалам, в которые сами уже не верят. Религия предков мертва, и людям она уже безразлична. В разных странах я много слышала о христианах, но, будучи запертым в своем лагере, я практически не имел возможности увидеть их. Честно говоря, они мне были безразличны до недавних пор. Я слышал то, что говорят все об их безнравственности, тайных пороках, предательских учениях, и я верил всему этому. Но несколько дней назад я был в Колизее. Там впервые я узнал правду о христианах. Я видел гладиатора Мацера, человека, не ведавшего страха и пожертвовавшего своей жизнью, чтобы не сделать того, что не согласуется с его верой. Я видел пожилого человека, встретившего смерть с умиротворенной улыбкой. Но более всего меня поразила смерть молодых девушек, отданных на растерзание диким зверям, из уст которых в последние мгновения жизни исходила восторженная песня. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших.
8: Во время рассказа Марцела происходило что-то необыкновенное. Глаза слушающих сверкали рвением и радостью. Когда он упомянул о Мацере, они многозначительно посмотрели друг на друга. Когда он говорил о пожилом человеке, Анорий склонил голову. А когда он заговорил о девушках и прошептал слова их песни, они, отвернувшись в сторону, заплакали.
7: «Впервые за всю свою жизнь я увидел победу над смертью. Я сам могу встретить смерть без страха, как любой воин, выходящий на поле боя. Это наша профессия. Но эти люди, умирая, радовались. Они были не воинами, а детьми, которых переполняли эти чудесные внутренние чувства. С тех пор я только и думаю об этом. Кто этот, возлюбивший вас? Кто этот, омывший вас от грехов ваших? Кто производит в вас эту невероятную смелость и надежду на вечную жизнь? Кто подкрепляет вас в этой жизни? Кто этот, кому вы только что возносили молитву? Мне приказано привести сюда солдат и уничтожить вас.
9: Но сначала я хочу больше узнать о вас. И я клянусь Всевышним, что мой приход не принесет вам никакого вреда. Расскажите мне, в чем секрет христиан?»
10: «Ваши слова, — сказал Анори, — правдивы и искренни. Теперь я знаю, что вы не враг, ищущий нашей погибели. Но душа, посланная духом, научится тому, чего вы искали многие годы. Радуйтесь, потому что всякий, приходящий ко Христу, никогда не будет изгнан вон. Перед вами мужчины и женщины, оставившие друзей, дом, почести и богатство, чтобы жить здесь в нужде, страхе и печали. И все это они почитают ничем ради Христа. Да, даже свои собственные жизни они считают ничем. Они отдают все ради возлюбившего их. Вы правы, Марцел, думая, что существует некая верховная сила, которая совершает все это. Эта сила – не фанатизм, не самообман, не плод возбужденного разума. Это знание истины и любовь к живому Богу. То, что вы пытались найти всю вашу жизнь, является нашим драгоценнейшим сокровищем. Оно сокрыто в наших сердцах, оно для нас дороже всего, что может дать мир. Оно приносит нам счастье в жизни, даже в этих мрачных пещерах, а в смерти дает силы одержать победу. Вы хотите знать верховное существо, наша христианская вера, его откровение, и через нее он открывает себя нам. Он обладает не только безграничным величием и могуществом, но и безграничной любовью и милостью. Эта вера сближает нас с ним настолько сильно, что он становится для нас всем – лучшим другом, поводырем, утешением, надеждой, создателем, искупителем и настоящим и вечным спасителем. Вы хотели узнать о вечной жизни? Наши писания рассказывают об этом. В них мы читаем, что, веря в Иисуса Христа, Сына Божьего, и любя и служа Богу на земле, мы будем жить с Ним вечно в безмерном блаженстве на небесах. В них указывается, как нам жить, чтобы угодить Ему, и как мы будем прославлять Его в будущем. Из них мы узнаем, что смерть, наш враг, больше не является проклятием для верующих, но благословением, так как разрешиться и быть со Христом несравненно лучше, чем оставаться здесь, ибо так мы входим в присутствие возлюбившего нас и предавшего себя за нас». «Если все это правда, — воскликнул Марцел, — открой мне истину. Я искал ее многие годы. Об этом я молился Всевышнему, о котором слышал. Вы владеете тем, о чем я только стремлюсь узнать. Передо мной открылась цель моей жизни. У нас впереди целая ночь. Не отсылайте меня, но сейчас же все расскажите. Действительно ли все это, о чем вы говорите, открыл людям истинный Бог? А я до сих пор об этом не слышал».
8: Слезы радости заблестели на глазах христиан. Анори, тихо прошептав слова благодарности и молитвы, достал свиток, обращаясь с ним чрезвычайно осторожно. «Вот, — сказал он, — возлюбленный юноша, здесь записаны слова жизни, ниспосланные нам Богом, которые наполняют людей миром и радостью. В них мы находим все, чего желают наши души. Из этих божественных слов мы узнаем то, чего не узнать больше нигде. Если даже всю свою жизнь человек будет размышлять над ними, он все равно не сможет постичь до конца истины, записанные там».
11: Затем Анори, развернув свиток, начал читать Марцеллу об Иисусе. Он читал об обещании, данном в Едемском саду, о том, кто будет поражать сатану в голову, о длинной череде пророков, возвещавших его приход, об избранном народе, через который Бог сохранял знание истины на протяжении стольких веков и о чудных делах, свидетелями которых они сделались. Он прочитал возвещение, что Сын Божий родится от Девы.
12: он прочитал о его рождении, его детстве, его выходе на служение, его чудесах, его учении. Все это он читал из священного свитка, останавливаясь для коротких объяснений. Затем он рассказал об отношении людей к Сыну Божьему, о пренебрежении, презрении и гонениях, ускоривших предательство и осуждение его на смерть. Наконец он прочитал историю о его смерти на Голгофском кресте. На Марцелла эта история подействовала наиболее сильно. Его ум, казалось, прояснился. Святость Бога, с отвращением смотрящего на грехи человека, его справедливость, требующая наказания, его терпение, так часто проявляющее снисхождение, его милость, зародившая план спасти свое творение от гибели, которую люди сами навлекли на себя, его удивительная любовь, побудившая отдать своего единородного и возлюбленного сына, любовь, приведшая его сюда, чтобы принести самого себя в жертву для спасения. Все это стало совершенно понятным для него. Подойдя к концу трогательной истории о Голгофе и прочтя слова Христа, которые он возопил: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» А затем победное «Совершилось!» Анори услышал плач Марцелла. Посмотрев сквозь пелену слез, застилавшую его собственные глаза, он увидел, как этот сильный человек согнулся, сотрясаемый бурными рыданиями. «Хватит! Достаточно!» – прошептал он. «Мне нужно подумать о нем, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею». После этого Марцелл закрыл лицо руками. Анорий возвел глаза к небесам и помолился. Они остались вдвоем, так как остальные тихо удалились. Тусклый свет лампы, стоявший за спиной Анория, едва освещал комнату. В этой тишине они оставались очень долго. Наконец Марцелл поднял голову. «Я чувствую, — сказал он, — что также являюсь виновником смерти святого. Продолжайте читать. Я хочу слышать слова жизни, ибо вся моя жизнь зависит от них».
13: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Брат Виктор, прочитай стихотворение «Пойдем в Вифлеем».
1: Тот, кто двигает мирами и вселенную создал, он, обвитый пеленами, в вифлеемских яслях спал. Обитал кто на престоле из сияющих камней, он явился здесь, в Юдоле, в наш несчастный мир скорбей. В вышнем небе, за звездами, там, где ангелы живут, в царстве радости с цветами его славят и поют. Здесь был в унижении наш Спаситель, Божий Сын, и в великом он смирении путь свой в мире проходил. То для нас, людей живущих, тайна Божией любви, как нас любит всемогущий бедных жителей земли. Он оставил лучезарный свой блистающий престол и в любви великой, славной, спасать грешников пришел. Его ангелы воспели, восхвалили пастухи, и со славою и честью поклонились мудрецы. Принесем и мы хваление ему жизнью своей, и все наше подчинение, он Господь вселенной всей. Ты достоин прославления в небесах и на земле, и святого поклонения. Аллилуйя тебе!

возлюбленные, в эти дни мы празднуем чудный праздник Рождества Христова. Об этом мы прочтем из Евангелия от Луки, 2 главы, 10 и 11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Этого часа ожидали народы. Из поколения в поколение Израиль передавал надежду, что должен родиться Мессия Христос. Пророки и народ с нетерпением ожидали, когда же Он придет. Языческие ученые писали: «Мы не знаем, кто Он, Бог или человек, придет ли Он с неба или родится как человек, но мы ожидаем Его». Но когда совершилось великое, Бог родился человеком, то есть явился во плоти и обитал с нами полной благодати и истины, и даже пришел к своим, но свои его не приняли. Израиль оказался неспособным распознать Христа в его рождении и очень скоро забыл, как ангел Господень возвещал пастухам в поле великую радость, которая будет всем людям. «Ибо ныне вам родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».

Израиль забыл также, что произошло в восьмой день порождения Христа в центре Иерусалима, в самом храме. То есть святыня израильского народа, где Симеон, которому предсказано было Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, и который в молитве над Христом-младенцем засвидетельствовал. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, который ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Израиль по ожесточению гораздо больше интересовался собственным благополучием. Они мечтали о могущественном царстве и блистательном царе, который бы питал их, подобно, как это сделал Христос у Галилейского озера в окрестностях Тивериады, где народ, напитавшийся хлебом и видевший чудо, сотворенное Иисусом, говорил: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Да, сытость легко вмещалась в их желание. Именно по этой причине они и хотели сделать его царем. Но вот Христос явился миру совсем скромно. И он не родился в царских чертогах, но в яслях был положен. Ему даже не было места в гостинице. Впрочем, он и после никогда не пользовался гостиницами мира сего. Да и сам он свидетельствует: лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову.

«Мой друг, не хочешь ли ты впустить Христа в твое сердце, где бы он мог преклонить голову свою? Ибо очень скоро кончится лето благодати, и он перестанет спасать. Ибо сказано у пророка Иеремии 15:6, «Я устал миловать, так многочисленны грехи наши». Миссионер Стивенсон лет 100 назад однажды беседовал с крупным китайским ученым, сторонником конфуцианизма, не Ингом, которому он посоветовал, чтобы тот, придя домой, взял бы Новый Завет и прежде чтения смиренно попросил бы Бога дать ему Духа Святого, как помощника в чтении и понимании. Оставаясь неверующим, он все же решил сделать эксперимент. И он совершил свою первую молитву. «О, Боже, если Ты есть, — воскликнул он, — спаси мою душу, если у меня есть душа. Дай мне Духа Твоего Святого, чтобы я мог понять эту книгу». Поздно ночью жена, заглянув в его комнату, увидела мужа, погруженного в чтение. Напомнив ему о позднем времени, она услышала в ответ: «Не жди меня, я занят очень важным делом». И он продолжал свое чтение. Зародившаяся в нем вера все разгоралась, и он нашел не только сознание греха, но и исцеление и мир. Наконец, через некоторое время Ни-Инг рассказал жене о приобретенном спасении. К великому его удивлению, жена слушала его все с возрастающим интересом. «Бог живой и настоящий, а не идолы? Бог, который прощает грехи? Спаситель, который может наполнить сердце радостью и миром? Так ты его нашел?» — воскликнула она. «О, как и мне хотелось бы познать его! Я знаю, что Бог живой должен существовать, иначе кто же услышал мой вопль о помощи тогда давным-давно?» Это было время, когда ее родной город захватили мятежники, сжигая и грабя все на своем пути. Одни жители были убиты, другие кончали собой сами. В страшном ужасе беззащитная девочка спряталась в шкаф. Она слышала, как головорезы грабили дом. Вот они все ближе и ближе. «О, великий небесный Отец!» — взмолилась она, наконец, в своем сердце. «Спаси меня!» Эту молитву мог услышать только живой и истинный Бог. Идолы храмов не спасли от мятежников даже самих себя. Войдя в комнату, грабители прошли мимо того шкафа, где сидела девочка, еле живая от страха. С тех пор ей все время хотелось, чтобы кто-нибудь рассказал ей о том чудном Боге, который спас ее тогда.

заканчивая это слово, я хотел бы и тебе сказать, чтобы и ты, подобно не Ингу, сделал бы эксперимент и смиренно попросил бы Бога, чтобы Он дал тебе Духа Святого для понимания Священного Писания, чтобы и ты, подобно пастухам, мог сказать, «Пойдем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, они пришли и нашли младенца Христа, лежащего в яслях. Ты можешь быть уверен в том, что если ты найдешь Христа в яслях, то Он вскоре будет царем в твоем сердце. Аминь.

Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. В своей книге Джон Пайпер использует малознакомое нам слово «гедонизм», которое означает «жизнь для удовольствия». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объяснили значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы коротко будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте, оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливым, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы говорили на тему «У Бога нет случайностей». Злые намерения людей не могут расстроить Божье установление. Непослушание и окаменелость сердца людей приводит не к разрушению Божьего плана, а наоборот, к его реализации. Божий суверенитет над человеческими делами не допускает компромисса даже в реальности греха и зла, которые существуют в этом мире. Этот суверенитет не ограничен добрыми делами людей или радостными событиями, происходящими в природе. Ветер может успокаивать, а может и разрушать. Но в любом случае он от Господа. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака до края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих». Псалом 134. В конечном счете, всякий должен прийти к единственному правильному заключению, что если на небесах есть Бог, то не существует случайного стечения обстоятельств, даже если это касается самых незначительных событий жизни. –

Сегодня наша тема «Бог наслаждается своей славой». Бог применяет свою суверенную власть для того, чтобы продемонстрировать величайший объект своей радости – свою славу, красоту своих многочисленных совершенств. Все, что Он делает для того, чтобы возвеличить достоинство своей славы. Он поступал бы неправедно, если бы ценил что-либо больше самой высокой ценности, а именно больше самого себя. Основное предназначение Бога – Его прославление и вечная радость в себе самом. До сих пор мы видели, что Бог абсолютно суверенен и поэтому может делать все, что хочет. Он не разочарованный, но, напротив, глубоко счастливый Бог, получающий радость от всех своих дел. Да веселится Господь о делах своих, Псалом 103. Он видит их в взаимосвязи со всей искупительной историей. Нерассмотренным остался вопрос о том, каким образом это непоколебимое счастье Бога есть в действительности счастье в нем самом. Мы уже поняли, что Бог обладает

с суверенной властью делать все, что ему угодно. Однако мы не показали еще детальным образом, что же именно ему угодно. Почему созерцание мозаики искупительной истории так радует Бога? Разве не будет для Бога идолопоклонством радоваться чему-либо вне себя самого? Поэтому нам следует задать вопрос, что делает Бога счастливым, то есть что можно сказать о той искупительной истории, которая радует Бога? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, какую цель ставит перед собой Бог, совершая все свои дела. Если мы уясним это, то узнаем, что радует его более всего. Среди всех Божьих чувств главенствующее положение занимает его слава. Цель всех его действий – сохранить и выявить эту славу. Бог придает своей славе наибольшее значение по сравнению со всеми остальными его чувствами. Бог наслаждается своей славой больше, чем всем остальным. Весьма затруднительно дать определение славы. Слава по-еврейски «кавод», а по-гречески «докса». Часто переводится как «честь». Слава – одно из центральных понятий Библии. По отношению к Богу оно означает прежде всего Его величие, а также сияние, исходящее от Него при Его приближении. Слава – это высшее Божье достоинство, уникальность, могущество, выражение в великолепии. Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычайному сиянию, которое проявляется в видимой форме, или же она может относиться к безгранично совершенным нравственным качествам его личности. В любом случае, она указывает на реальность безграничного величия и достоинства. Там, где человеку является сам Бог, видимой становится и его слава, хотя человеку не дано увидеть всю славу Божью. В определении славы нам помогает Льюис. «Природа никогда не учила меня, что существует Бог славы и безграничного величия. Я должен был узнать об этом из других источников. Однако природа придала слову «слава» смысл понятный для меня». «Небеса проповедуют славу Божию» – Псалом 18. Главная цель Бога – сохранить и выявить свое безграничное и необычайное величие и достоинство, то есть свою славу. У Бога, разумеется, есть и другие цели. Например, непомерные страдания Бога были предназначены для того, чтобы возвеличить ценность Его славы. Он стремится выявить ее для того, чтобы противостоять всем тем, кто преуменьшает ее, и защитить ее от всякого презрения. Очевидно, что она занимает главенствующее положение среди всех остальных Божьих качеств. Он безгранично любит свою славу. Это можно сказать и иначе. Бог безгранично любит себя. Или по-другому, сам Бог превыше всех своих качеств. Если мы даже на короткий отрезок времени задумаемся об этом, то поймем всю справедливость этого факта. Бог был бы неправедным, так же, как неправедные все мы, если бы ценил что-либо больше того, что воистину представляет собой самую главную ценность. Но самая главная ценность – это Он сам. Если бы Он не получал безграничное удовольствие от достоинства своей собственной славы, Он был бы неправедным. Справедливость требует, чтобы мы получали от других людей удовольствие пропорционально тому, насколько велика слава этих людей. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Бог наслаждается своей славой». Бог восхищается славой своего Сына. Христос есть блеск Божьей славы и отпечаток Его сущности.
Поэтому отец безгранично восхищается своим сыном. Небеса проповедуют славу Божью, и о дела рук его вещает твердь. Бог восхищается творением, как расширением того изобилия, которое он имеет ради своего превосходства. Подумав еще немного над мыслью, высказанной нами в предыдущем абзаце, мы вспомним, что она в точности соответствует нашей вере в божественность Сына Божьего. Когда дело касается именно этих аспектов нашего исповедания, мы останавливаемся перед дверью, ведущей в глубины неисчерпаемой тайны. Однако Писание открыло нам некоторые из этих сокрытых тайн. Оно учит нас, что Сын Божий есть воистину Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелиана, 1 глава. В нем обитает вся полнота Божества телесно. Послание к Колоссянам, 2 глава. Поэтому Отец, созерцая Своего Сына, от вечности видел в Нем Свой образ. Об этом написано в послании к евреям 1 главе, когда говорится, что Сын – это блеск Божьей славы и отпечаток Его сущности. В другом месте то же самое утверждается о славе Христовой, которая есть образ Бога невидимого. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Из этих отрывков видно, что от вечности Бог Отец имел перед собой образ своей славы, совершенным образом отражающийся в личности своего Сына. Поэтому одним из лучших способов, объясняющих Божие безграничное наслаждение своей славой, может стать следующая мысль. Бог восхищается славой своего Сына, который совершеннейшим образом отражает эту славу. Евангелиана, 17 глава. Когда Христос пришел в наш мир, Бог Отец сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Евангелие Матфея, 3 глава. Когда Бог Отец созерцает образ Своей славы в личности Своего собственного Сына, Он безгранично радуется этому. Через пророка Исаию Он говорит: «Вот отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, которому благоволит душа Моя». Книга пророка Исаия, 42 глава. Внутри божественного триединства – Отец, Сын и Святой Дух. Бог от вечности занимает главенствующее положение над всеми своими чувствами. Это касается Его природы, потому что Он от вечности родил и возлюбил Своего Сына. Поэтому Бог в высшей степени и вечно радуется тому общению, которое существует внутри Троицы. Бог наслаждается славой Своих дел. В творении Бог публично проявил ту славу, которую Отец и Сын с радостью отдают друг другу. В этой полноте Божьей радости есть что-то побуждающее эту радость выходить за свои пределы. Его славе присуще всеобъемлющее свойство. Она желает поделиться собой. Причина, по которой Бог сотворил мир, состояла не в слабости, словно бы ему недоставало каких-то совершенств, которые могли бы быть дополнены творением. Нельзя принять довод о пустоте или недостатке источника, который бы кто-то извне побуждал выходить за свои пределы. Богу нравится созерцать свою красоту, отражающуюся в его собственных делах. Поэтому вечная радость Триединого Бога избыточествует в делах творения и искупления. И поскольку первоначально Бог получал наслаждение от своей собственной славы, то наслаждение, которое Он получает от своих дел творения и искупления, есть не что иное, как наслаждение славой своей. Вот почему Бог с момента сотворения этого мира вплоть до момента окончательного его завершения совершает все ради сохранения и выявления своей славы. Все Божьи дела – это просто излияние безграничного изобилия его превосходства. Бог для нас или для себя? Бог творит все ради себя самого. Ради себя – «Ради себя самого делаю это, и не дам славы моей иному». Книга пророка Исаия, 42 глава. В том любовь, чтобы, добиваясь прославления своего имени в сердцах своего народа, он требовал именно то, что восполняет нашу радость.
Бог единственный во всей вселенной, для которого прославление самого себя – это наивысшая добродетель и деяние, выявляющее истинную любовь. Библия изобилует заповедями прославлять Бога. В послании к Ефесянам в первой главе говорится 3 раза – Бог в любви предопределил усыновить нас себе в похвалу славы благодати своей. В нем мы и сделались наследниками, бывшими предназначены к тому, дабы послужить к похвале славы Его. Святой Дух – это залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Различные способы, выбранные Господом для проявления своей славы в творении и искуплении, достигают свою кульминацию в хвале, возносимой Богу избранным им народом. Бог управляет этим миром в своей славе именно для того, чтобы получить обратно честь, восхищение, славу и прославление. Вершина его счастья – это испытываемое им наслаждение в тех отголосках своего превосходства, которые слышны в словословии святых. Однако я многократно встречался с такими ситуациями, когда эта истина становилась для людей камнем преткновения. Мы говорим им, что Бог превыше всего, Он совершает все для славы Своей, Он прославляет Себя и ищет славы человеческой. Однако люди не хотят слышать этого. Почему? Думаю, есть по крайней мере 2 объяснения. Во-первых, мы сами не любим людей, которые в восторге от своего интеллекта, силы, мастерства, хорошего вида или здоровья. Во-вторых, не быть таковыми учит нас и Библия. Попытаемся детально рассмотреть эти возражения, чтобы решить, подходят ли они к Богу. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Предлагаемая мною для вашего внимания программа о вере и ее возрастных ступенях состоит из проповеди и одной песни 60-х годов. В то время гонений, страданий за веру молодежь душу свою изливала в стихах и в песнях, в больших декламаториях, поэмах, в сопровождении оркестров по любому поводу. То ли это было бракосочетание, или день рождения, или церковные праздники, встречи, встречи Нового года, проводы друзей. И вот так родилась и песня «Загадка», разгадать которую можно лишь знающим Святое Писание. Каждый куплет есть переложение одного из стихов знаменитой главы Нового Завета. Слова и музыка, написанные молодым регентом, как поздравительное пожелание на бракосочетание его молодых друзей из церкви евангельских христиан-баптистов города Фрунзе середины 60-х годов. Песня называется «150-я глава Нового Завета». А знаменитая она тем, что если бы даже и не было бы всех посланий, но была бы только одна эта глава, то и ее было бы достаточно для того, чтобы научиться жить, чтобы войти в небо и оказаться чистым пред Господом в его вере.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, штата Вашингтон и Соединенных Штатов Америки. Всех я вас приветствую. Дорогие друзья, сегодня я буду читать о вере. Мы будем говорить о ступенях нашей веры, веры Божьей. Буду читать из двух мест Священного Писания. Сегодня мы будем иметь первую беседу, а вообще об этом будем говорить 5 раз. Итак, первое место Священного Писания. Книга Евреям, 11 глава, 1, 2 и 3 стихи. 11 глава Евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». И второе место Писания – это первое послание Коринфянам, 13 глава, последний 13 стих. Павел апостол говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Друзья мои, когда-нибудь мы будем говорить много и о вере, и о надежде, и о любви, но сегодня мы будем касаться только самого первого – формулы определения слова «вера». Павел апостол, как мы верим, что это он написал послание, Павел апостол говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Такова формула веры. Или такое определение слова «веры». Этим апостол Павел хочет сказать, что я имею полное сознание истинного понимания, что я имею и вскоре тоже буду иметь. В греческом, если мы читаем этот стих, то он выражен следующими словами. «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся». «Подтверждение того, чего мы не видим». И один из английских переводов говорит нам следующее. Этот же самый первый стих 11 главы Евреям. «Вера есть убежденность в самых важных вещах или делах желанных, уверенных, хотя и еще невидимых». Как нам становится ясно, одна и та же суть – выражение нашего синодального перевода «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» более понятно и привычно нам. Во втором месте мы с вами читали, что вера и надежда и любовь оставляются нам и сейчас, хотя любовь из них больше, но это понятно. Итак, первая мысль. Вера есть Божий дар душе каждого человека. Мы знаем, что человек без веры жить не может. Хотя он и может говорить: «Я не верю в Бога», но все-таки он сам даже знает, что верит во что-то другое. Не верит он в Бога Всемогущего, он верит в какого-то своего личного Бога. Как уж он называет его, это не важно, или вообще не называет. Но ясно одно, что человек без веры жить не может, иначе будет он изгоем общества. Без веры, Павел апостол говорит, без веры угодить Богу невозможно, 6 стих. Потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Без веры угодить Богу невозможно. Когда-то в Назарете, в своем родном городе, где вырос Христос, служил перед людьми и не создал им никакого чуда к их удивлению. Почему? Потому что они не верили. По причине неверия земляков лишь немногих он мог исцелить, возложив на них руки. Так мы читаем Марка в 6 главе 6 стихом. Там написано: «И дивился он неверию их», то есть своих земляков.
Матфея 13 глава 58 стихом говорит: «Не совершил там многих чудес, там, в Назарете, по неверию их». Значит, Иисус Христос поощрял веру, и Он даже воспитывал веру. Он возрождал эту веру в людях. И Он хотел, чтобы своими устами люди говорили: «Да, я верую». Когда-то отец бесноватого отрока в отчаянии воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие Марка 9:24. Не часто ли мы говорим то же самое? «Верю, Господи, но помоги моему неверию, потому что вера моя так слаба». Однако мы знаем, вера возрастает по мере желания человека слышать Слово Божие. В Римлянам сказано в 10 главе апостолом Павлом: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Отвергающий Слово Божие отвергает и способность веровать, разве не так? А потому становится противником Богу. Если человек против Слова Божия, значит, вера в нем не может возрастать. Она ему является своеобразным препятствием. Вера, которую он топчет ногами, уходит от него. И это становится препятствием тому, что ему не открываются великие познания благодати Божьей. Вторая мысль говорит нам следующее. Через веру Божию нам открываются ворота мудрости Божьей, знания Его и опыта христианства. Верою мы познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое, в третьем стихе мы с вами прочли. Греческое слово «веки», или в нашем переводе, как сказано так, означает «миры», творение, вселенное, то, что было устроено Словом Божьим, так что из невидимого когда-то возникло видимое, то, что мы сегодня можем созерцать. Итак, признавая существование творения, которое мы видим, необходимо признать и существование Творца, разве не так? Однако в советское время велась активная пропаганда атеизма. Везде стали организовываться общества воинствующих безбожников. Отцы наши рассказывали нам об этом. В свое время жил чудесный человек. Он был премьером-министром Индии. Имя ему Ганди. Его дочь Индира Ганди тоже после Джавахарлала Неру была премьер-министром этой большой страны. И вот к этому известному вождю Индии Ганди пришел однажды атеист с просьбой организовать общество безбожников. Он так и хотел сказать: это все должно распространиться по всей Индии. Безбожники – это великая сила. Ганди посмотрел на него и сказал: «Меня удивляет, что интеллигентный человек борется против того, в существовании которого он не верит сам». И правда, ведь если Бога вовсе нет, то зачем же с ним, с этим невидимым, несуществуемым, с таким мистическим существом, зачем бороться? Рассказывает, что на уроке атеизма в школе учительница говорит детям: «Дети, кричите в небо, Бога нет!» И дети кричали. Они были так научены. Но вдруг она замечает, что один мальчик-еврей не кричит, не тычет в небо пальцем, но молчит, понурив голову. Она обратилась к нему и говорит: «Ты почему молчишь? Почему ты не кричишь, в небо Бога нет?» Мальчик имел мудрость от Бога. И он так чисто по-еврейски сказал: «Если там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-нибудь есть, зачем портить отношения?» Мир неверием своим испортил отношения с Богом, потому что отвергал Его. Когда люди отвращаются от веры, они начинают думать, что они по-настоящему мудры, а не мудрецы.
Но Господь-то говорит следующее. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Предлагаю вам прочесть весь контекст, начиная со стиха 20, 1 главы 1 послания к Коринфянам. Итак, я читаю. Павел апостол задает вопрос. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Из Писания мы знаем, что в начале премудрости страх Господен. Трепетный, благоговейный страх приходит к богобоязненному человеку через откровение Слова Божия. В страхе Господа и премудрость, и Слово Божие, и вера в Него. Я хотел бы предложить вам еще чтение из Псалма 8. Давайте мы прочтем со 2 по 7 стих. Псалмопевец Давид говорит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». И дальше он рассуждает: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его? Немного ты умалил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Так мы можем сказать. Так мы можем постоянно удивляться, когда рассматриваем то, что видят глаза наши. Мы знаем, что для закоренелых атеистов, или для глупцов, или невежд, или для тех, которые любят ссылаться на науку, не зная ее, никаких трудностей в объяснении космоса или Вселенной не существует. Они говорят: кто создал материю, пространство, планеты? И отвечают сами себе: природа. Природа создала сама себя. Но если, вопрос, если природа создала себя, значит, было время, когда ее не было? А если так, то как же она, которой не было вовсе, создала сама себя? Ну а если же природа была уже до своего создания, то зачем тогда надо было ее создавать? Зачем ей нужно было создаваться? И вот, наблюдая за движением небесных тел, однажды Коперник сказал: «Созерцаю откровение Творца». Он в благоговении произнес это слово. «Созерцаю откровение Творца, Господа Бога». Не менее знаменитый ученый Кеплер когда-то сказал так: «Читаю замыслы Божии». А Гёте выразился словами: «Хочешь узреть невидимого? Вглядись в видимое». Философ Кант когда-то говорил: «Вечно новым и постоянным возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют мою душу – звездное небо надо мною и закон нравственности во мне». И все это мы познаем верою. Третья мысль. Вера Божия возрастает в человеке больше и больше, если он исследует Священное Писание. Отвергать Священное Писание значит отвергать самого Иисуса Христа, ибо Священное Писание и есть Слово самого Господа Бога, а Слово Бога
это сам Иисус Христос, пришедший во плоти. Евангелист Иоанн так выражает эту мысль. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Вот что говорит апостол Иоанн, любимый ученик Христа, о своем учителе, которого называл Словом. Из прочитанного мы видим, что отвергать Иисуса Христа как Слово Божие значит отвергать единственного Спасителя души от ада, от дьявола. Это значит обрекать себя на вечную погибель. Был такой случай. Однажды один проповедник входил покушать в ресторан. Его увидел один молодой человек. И чтобы рассердить проповедника, он крикнул: «Бога нет!» Проповедник подошел к нему и сказал: «Друг мой, что ты сказал, совершенно не ново. В Библии об этом сказано более 2000 лет назад». Молодой человек ответил: «Я никогда не знал, что в Библии так сказано». Проповедник отвечал ему: «В Псалме 13:1 написано: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога», как ты только сейчас сказал. Но большая разница в том, что безумец был робким и сказал только в сердце своем. Он не кричал в общественных местах. Поистине, неверие в Библию основано на неверии в Бога. А потому, чтобы знать о Боге, нужно читать Библию, Слово Божие. Слово, произнесенное нашими устами, чтение Слова Божия при наличии сердечной веры ведут к спасению души. Так апостол Павел выражает это в послании Римлянам, 10 главе. «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, первой ступенью веры можно сказать слышание слова о спасении, о прощении, о помиловании, о любви Бога погибающему человеку греха. Слышанное слово говорит о том, что может возродиться вера. Ибо мы сказали: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Знающие Писание знают, что когда еврейский народ выходил из плена египетского, то он очень досаждал Моисею, Аарону и также Господу Богу. Он много раз делал такие вещи, за которые мог бы быть истреблен. И не однажды Моисей ходатайствовал за народ свой. И вот 21 глава книга чисел говорит нам следующее. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил нас от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». И великий художник Доре сделал такую гравюру, если мы будем смотреть старые Библии в иллюстрациях. Умирающий человек, лицо которому повертывается туда, на выставленного на шесте змея, и он остается живым. Иисус Христос был тем, который был повешен на этом древе, и взглянувший на этого повешенного, человек оставался живым по вере. Вот что дает вера. Моисей получил приказание сделать змея и выставить его на знамя. Яд укушенного уже приостанавливал свое смертельное поражение только через веру. Человек,
поверивший и взглянувший на этого змея, был освобожден от смерти. Взгляд с верою на крест Голгофы освобождает нас от смерти духовной. В Едемском саду яд лжи змея поразил Адама и Еву, потому что они послушали больше дьявола, змея, нежели Бога. И грехопадение Адама принесло смерть всему роду человеческому, мы знаем об этом. Смерть – вот страшная плата за грех. И четвертая, последняя мысль. Вера в Иисуса Христа приносит спасение всякому грешнику. Мы прочли с вами, что без веры угодить Богу невозможно. Но вера в Иисуса Христа открывает двери спасения грешному человеку. Уверовав в Спасителя Христа Иисуса, спасенный сразу же спешит возвестить всем погибающим о своем спасении. Это поистине первый плод веры. Ну а сейчас я хочу сказать несколько слов тому, который вообще никогда не верил в Иисуса Христа. Помните слова, которые я сказал? «Без веры угодить Богу невозможно». Невозможно тебе получить спасение, если ты сердечно не будешь веровать в своего Спасителя. Обратись к Нему, и Он даст тебе спокойную жизнь во Христе Иисусе в радости и в трепетном благоговении, в смирении и в торжестве во Христе. Ты получишь возрождение, ты будешь новой тварью, и Господь да благословит тебя в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня вечером, когда малыши уже были в постели, а старшие готовились к разбору слова и вечерней молитве, в квартире Каратаевых неожиданно раздался звонок.
1: Кто бы это так поздно?
2: Ты знаешь, может быть, Хельме? Да и не очень-то поздно, время-то всего 9 часов вечера.
3: Ну, конечно, ты тетя Хельме. Кто же еще? Дедушка у нас недавно был. Подоткрою. Здравствуйте.
4: Здравствуй, Вера. А родители ваши дома?
3: Дома. Проходите, пожалуйста. Мама, папа, к вам пришли. Ой, что я говорю, к нам.
4: Все правильно. Я действительно пришла поговорить с вашими родителями.
1: Здравствуйте. Что-то случилось, Раиса Ивановна?
2: Ой, Раиса Ивановна, проходите, пожалуйста. Вот сюда, вот здесь проходите, дайте, садитесь. Хорошо, вам будет здесь поудобней. Верочка, а ты организуй, пожалуйста, чаю.
4: Нет-нет, не нужно никакого чая. У меня действительно серьезный разговор по поводу ваших детей. Не могли бы мы с вами где-нибудь поговорить отдельно?
2: А почему отдельно? Вы знаете, в нашей семье принято как-то говорить все открыто.
1: Да, садитесь, пожалуйста.
4: Я считаю, что это не всегда педагогично говорить о детях в их присутствии.
2: Ну, я с вами не могу согласиться. Почему же это не педагогично? Они в чем-то провинились?
4: Они сорвали мой урок по литературе.
1: Да что вы говорите?
2: Ну, вот видите, если они сорвали урок, значит, им придется открыто держать отчет.
1: Такого еще с ним не случалось?
5: Да не срывали мы вам урок.
6: Мы даже и не думали.
4: Вы отказались выполнить домашнее задание и взбудоражили весь класс.
5: Да не так это было.
2: А ну-ка помолчите пока. Знаете, я с трудом верю своим ушам. Чтобы вы, дети верующих родителей, считающие себя христианами, и вдруг отказались выполнять требования учителя. Сорвали урок.
1: Да что же с вами случилось такое?
4: Я и сама бы никогда не подумала, что они способны на такое. Я веду их класс не один год. И знаю, что Сережа всегда был в меру дисциплинирован. И о Петре у меня сложилось хорошее впечатление с начала года. Но факт есть факт. Сегодня они сорвали урок. Я предложила сегодня написать домашнее сочинение на традиционную тему «Твой любимый герой». Ну, чтобы уменьшить им их домашнюю работу над сочинением, я рекомендовала им нескольких героев, о которых бы можно интересно написать. Кстати, один из мальчиков предложил написать о капитане Бладе по увлекательнейшей книге «Одиссея капитана Блада». А другой ученик сравнил его с другим положительным героем Пушкина Дубровским. Получилась очень интересная параллель. И урок обещал стать интересным. Но тут поднялся Петр, да. За ним Сергей, и в классе поднялась буря споров и ссор. В результате почти весь класс отказался писать сочинение на заданную тему. И почти все решили собираться в классе, чтобы читать вслух Библию.
2: Простите, пожалуйста, а кто такой капитан Блад?
5: Пират, морской разбойник.
2: Разбойник, любимый герой? И о нем надо было писать?
4: Это необыкновенный разбойник. Он был благороден. Он выступал за справедливость, помогал бедным, как Дубровский.
5: Вот именно. Ну и какими методами он защищал справедливость? Известно, какими. Грабил, убивал, разбойничал.
4: Вот-вот. Он и в классе понес такую же околесицу.
5: Какая же это околесица? Мы с Сережкой сказали, что совсем не хотели бы подражать такому герою. Я и сейчас могу это подтвердить.
4: Но это же классика. Это положительный, я бы сказала, революционный герой. Борец за оскорбленных и униженных.
2: Ой, не знаю даже, как сказать вам. Видите ли, Раиса Ивановна, я бы тоже не хотел, чтобы мой сын вырос грабителем и разбойником. Не знаю, может быть, по мирским законам это и ничего, но по нашим христианским это плохо.
4: Значит, вы оправдываете поведение ваших сыновей на уроке?
2: Так они же только защищали свои христианские взгляды, и они действительно не хотят подражать плохим людям.
4: Плохие люди? Да это же узость взглядов. Да они же борцы за свободу, за справедливость.
5: Не сердитесь, Раиса Ивановна. Но это только людские представления о справедливости. Людям свойственно считать, что справедливость можно восстановить злом и насилием. Поэтому большинство так называемых положительных героев в литературе, да и в жизни тоже, утверждают добро. Но утверждают кулаками. Кого-то бьют, кого-то обманывают, кого-то убивают. И все это ради утверждения справедливости и добра. Посредством зла добиваются добра.
7: И я тоже так думаю, что такие герои никак не могут быть примером для христианина.
4: Вот как? По-видимому, я не найду у вас ни поддержки, ни понимания в защиту своих требований. Теперь мне понятно, почему ваша дочь Вера, выполняя то же задание, выбрала положительным героем персонажа из сказки.

0: что касается вашего фанатичного учения, то вникать мне в него не хочется. Да и поздно мне уже переучиваться. До свидания.
1: Ну что ж, ну позвольте я вас провожу тогда. Раиса Ивановна, вы не торопитесь делать выводы из того, что вы здесь услышали. Я, знаете, хочу сказать вам, что ребята напишут такое сочинение. Правда, их герои, герои веры евангельской, и они сильно отличаются от тех, кого вы им рекомендуете. И здесь я попрошу вас проявить терпимость к их взглядам. Ведь не могут же все ваши ученики думать, ну, совершенно одинаково.
0: К сожалению, я не могу согласиться с вами. В нашей школе есть своя определенная программа и свои определенные требования. И отступать от нее я, как учитель этой программы, и сама не имею права, и своим ученикам не могу позволить.
1: Нет, и все-таки вам придется изменить вашу программу. И хотя бы потому, что верующие дети не хотят скрывать больше своего инакомыслия. Не может же у них на совести быть две правды. Одна правда для людей, а другая для Бога. Я не хочу, чтобы мои дети выросли лжецами.
0: Извините, но в данном случае я не знаю, как вам помочь. Я, по убеждению, атеистка. И стою от вас по другую сторону баррикады.
1: Так мы же не хотим ни с кем воевать.
0: Не знаю, не знаю. То, что произошло сегодня в классе, очень похоже на войну. И войну непримиримую.
1: Но я уверен, что мальчики просто решили отстоять свои взгляды. И не их вина в том, что их поддержал почти весь класс. Я уверен, это произошло потому, что их союзником был, знаете кто? Бог.
0: Не мистифицируйте меня, пожалуйста. Я никогда не пойму вас.
1: Жаль. Мне искренне жаль вас. Жаль, что еще одна душа осталась за чертой спасения.
0: Я не нуждаюсь ни в каком спасении. До свидания.
1: Ну, до свидания. А сочинение они все-таки напишут.
2: Ушла.
1: Да, ушла. И знаете, мне стало как-то не по себе. Я так старался ей помочь, но у меня пока не получилось это. Так жаль.
2: А мне, Павел, мне просто страшно. Вот такие изгоняли недавно верующих из высших и средних учебных заведений, лишали их любимой работы, а иногда и дома, и семьи. Только за то, что они осмеливались не так, как они мыслить. Не по тем волчьим законам жить.
1: Ты успокойся, Иринушка. Это время уже прошло. И сыновей наших за то, что они отстаивают свои убеждения, из школы, конечно, никто не выгонит, а тем более, чтобы лишить семьи, да никто просто не осмелится. Да и на педсовете том уже будут верующие учителя, и голос Раисы Ивановны ничего не сможет изменить в судьбах верующих детей.
3: А что же нам делать, писать или не писать сочинение на эту тему?
4: Да.
5: Ну почему не писать? И не думала даже, что нас запомнит этот случай.
6: Значит, Вера, она много об этом думала. Знаете, давайте включим в нашу вечернюю молитву просьбу об этой заблудшей душе.
4: Давайте.
6: Ведь Иисус все может. Прозрел же когда-то Савл.
5: И стал апостолом Павлом.
3: А расскажи, Вер, как ты про доктора Айболита сочинение написала? Меня ведь тогда с вами не было.
4: Да, расскажи, Вер.
5: Тогда и нас литературу преподавала Раиса Ивановна. Ну и также однажды предложила тему для сочинения. Твой любимый герой в советской литературе.
3: Ну и дальше?
5: Ну и так же, как и вам, начала усиленно предлагать героя для подражания Павлика Морозова. Весь урок хвалила его преданность делу коммунизма. И чем больше расхваливала, тем противнее мне становилась мысль писать о нем. Во всяком случае, в том же хвалебном тоне, в каком говорила о нем наша учительница. Ну, сидела, размышляла. И вдруг на память пришла детская сказка о докторе Айболите.
3: Ну и что?
5: Ну и написала, что моим любимым героем является доктор Айболит из сказки Чуковского.
3: Ну и она что?
5: Ой, что тут было? Мне и единицу поставили, и к директору водили, и на педсовете разбирали мое сочинение.
3: А за что, собственно?
4: Вот именно, за что? Доктор Айболит по сравнению со всеми этими книжными борцами за справедливость, в кавычках, прямо луч света в темном царстве. Никого не обижал, ничего ни у кого не отнимал, никого не обманывал.
6: И никого не убивал и не грабил.
1: Помню, как Раиса Ивановна тогда была.

0: была шокирована. Разве мало, мол, в советской литературе образов для подражания? Так она еще и дурачиться вздумала. Ну, и когда я ей объяснил, что Верочка именно так и считает доктора Айболита настоящим примером для подражания, она, как и сейчас, ушла от нас, хлопнув дверью.
1: А знаете, что я думаю? Может ли вообще христианин избирать себе пример для подражания среди людей?
2: Лучше из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди.
3: Мам, ты цитируешь притчи?
2: Да.
0: Ну, чем закончился урок, мы уже знаем. И как все началось, тоже слышали. И все же надеюсь, что вы не выходили за рамки приличия и не забывали, что вы христиане.
4: Нет, пап, что ты?
1: Мы об этом всегда помнили. Но чем спокойнее мы отметали очередного героя, тем спор становился жарче. Кто-то предложил Робеспьера. Вот уж он-то, говорят, был честный, неподкупный. А то, что он море крови человеческой пролил, на это как-то никто не обратил внимания. Первой, конечно же, бросилась в бой сама Раиса Ивановна.
3: А кто такой Робеспьер?
1: Робеспьер – это политический деятель конца 18 века, эпохи Великой Французской революции. Потом кто-то предложил написать о Вере Фигнер, русской революционерке. О террористке, которая считала, что убийствами царских чиновников и самого царя можно достичь всеобщего блага. Я сказал, что убийство не может быть оправдано даже самыми высокими целями. А меня обвинили в трусости. А я открыл Библию и начал читать о смерти Стефана и о том, что он сказал перед смертью. И спор, само собой, прекратился.
4: Все захотели послушать Библии.
1: И так прошел весь урок.
2: Ну а учительница...
1: А она сидела с каменным лицом и больше ни на что не реагировала. А тут звонок. Раиса Ивановна собрала свои конспекты и ушла, как всегда, хлопнув дверью. Мы и не думали, что она придет сегодня к нам. Пап, ты так и не ответил на наш с Сережей вопрос. Что же нам теперь делать? Как поступить? Может, вообще отказаться писать сочинение?
5: Я, например, считаю, что писать такое сочинение вообще не надо.
3: Так ему же двойку влепят, и другие неприятности будут.
5: А вы не просто откажитесь писать это сочинение. Вы письменно обоснуете свой отказ. Мол, так и так. Идеальных людей нету, образцом для подражания никто из живых, живущих быть не может. Все люди грешны, и поэтому мы отказываемся писать сочинение на эту тему.
3: Ну ты даешь, Вадим.
2: Действительно, Вадим, ты сегодня рассуждаешь как экстремист какой-то.
5: Ну а что, разве я не прав?
2: Ну, не прав, конечно.
5: Моя позиция основывается на Библии. Все согрешили и лишены славы Божией. Если литературный герой еще и может быть изображен как идеальный, то в жизни такого не бывает. И всякая идеализация реальных людей есть ложь. А всякая неправда есть грех. И образцом для подражания может быть только Иисус Христос.
4: Вот именно.
1: Вот и хорошо. Корпеть нас с сочинением не придется.
0: Думаю, Петя, что покорпеть над сочинением все-таки вам придется.
4: Зачем?
1: Почему?
0: Да потому что Вадим из правильных предпосылок сделал совершенно неправильные выводы.
5: Ну почему неправильные, пап? Разве не все люди грешники?
0: Грешники все. Но Господь дает верующим в Него силы и способности стать подобным Ему, преобразиться в Его образ. Как это в Библии сказано?
2: Я найду сейчас это место. Вот, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа.
3: А где это написано?
2: Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих.
0: Да, и сам Христос призывал в своей Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А вот теперь скажите-ка мне, что плохого в том, если мы будем подражать такому вот человеку? Человеку, преображенному в тот же образ, от славы в славу. И если изберем его в качестве образца для подражания?
1: Вот здорово. Так это же совсем другое дело.
4: Конечно.
1: А кого же нам избрать в качестве такого образца?
0: Ну, хотя бы моего тезку, апостола Павла.
3: Точно!
2: Действительно, апостол Павел даже сам призывал: «Подражайте мне, как я Христу».
0: И я бы даже поставил эти слова эпиграфом к этому сочинению, потому что сама жизнь апостола Павла свидетельствует об истинности его слов.
2: Да.
6: Нет, я бы все-таки воздержался от этого эпиграфа. Ведь это сочинение будут читать неверующие люди.
2: Ну и что же?
6: А по их понятиям не может человек так хорошо говорить о самом себе. А вдруг скажут, что этот апостол Павел просто любил хвастаться или просто, наконец, переоценивал себя.
3: Да что ты, Петя? Ведь вся жизнь апостола Павла свидетельствует об истинности его слов.
6: Да, но это знаешь ты, потому что читаешь и знаешь Слово Божие.
0: А твоя задача, Петя, как раз и заключается в том, чтобы ты доказал это на основе Слова Божьего.
6: Надо обязательно еще раз прочесть те главы Нового Завета, которые рассказывают об апостоле Павле.
3: И особенно те места, где он сам рассказывает о себе.
4: А этого мало.
2: Но у нас дома, Сережа, есть еще книга такая, она так и называется «Апостол Павел». Дайте. Вот еще дополнительные будут знания.
1: А дайте слово экстремисту.
2: Ну, давай, экстремист.
1: В общем, мне кажется, что для начала надо воссоздать ту историческую атмосферу, в которой родился апостол. Ведь он был сыном богатых и образованных людей того времени. По свидетельству его собственному, он учился у ног Гамалиила.
2: Правильно.
1: Это был фарисей и законник, пользующийся почетом в Иерусалиме. Внук известного раввина Гиллея, член Синедриона.
2: И именно там апостол Павел сделался ревностным сторонником фарисейской секты. Все правильно.
3: А еще, наверное, он в детстве научился ремеслу делать палатки, что потом, когда он стал взрослым, ему очень пригодилось.
6: И откуда это вы все знаете? Прямо настоящие профессора, богословы.
1: А ты загляни в библейский словарь, Петя. Там хоть и скудные, но сведения об апостоле Павле есть.
0: Я думаю, что сочинение должно делиться, ну, как бы на две части. Жизнь Павла до встречи с Иисусом Христом.
3: Здесь можно рассказать о том, как он враждебно относился к учению о Христе.
1: Да, и об избиении Стефана.
6: Но он же лично не избивал Стефана.
3: Зато караулил одежды тех, кто избивал Божьего служителя. А значит, поддерживал их?
6: А что там еще о нем сказано?
1: Ну, то, что он родился в Тарсе Киликийском от еврейских родителей. И что с самого начала он имел два имени. Еврейское Савва, что значит «испрошенный», и римское Павел, что значит «маленький». Потому что евреи во времена римского владычества над ними носили два имени. Одно еврейское, другое римское.
0: Да, обо всем этом вы расскажите в первой части сочинения. А потом встреча со Христом, с Иисусом, о казни которого он слышал. А может быть, даже и видел ее, был свидетелем казни.
2: Какая это удивительная и чудесная история. Сколько читаешь об этом в Новом Завете, и все равно не перестаешь радоваться и поражаться тому, что случилось с Савлом, будущим апостолом Павлом. Давайте-ка еще раз перечитаем вслух это место. Павел, почитай. Главу 9. Давай с самого начала.
0: Да, это одно из самых моих любимых мест в Писании. Так, Деяния, 9 глава. Ну, давайте с самого начала. Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савву. Он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий.
6: Потрясающе! Сколько он принес горя христианам, как их гнал, и все-таки Бог простил его.
1: Конечно, ведь Павел это делал по неведению, а потом он глубоко раскаялся в этом всю свою жизнь. И сам себя называл неким извергом, самым недостойным из апостолов, именно по этой причине.
3: Да. А в Библии написано, что он более из всех потрудился на Неве Божией.
2: Дело в том, что на него Господь особую миссию возложил.
6: Нести свет Евангелия язычникам.
4: То есть нам.
6: Да, вот это будет сочинение. Не какая-то там история о Дубровском.
2: И главное, я уверена, что это сочинение послужит к назиданию тех, кто его будет читать. Потому что в самых трудных, в самых безвыходных ситуациях апостол Павел всегда уповал не на свою сообразительность и не на образованность, и не на силу свою. Он всегда надеялся только на силу и благодать Божию.
0: Да, жизненный путь Павла нередко был путем страданий. Ему приходилось много путешествовать по суше и по морю, переправляться через пустыни и горы. Языческие жрецы и суеверные люди часто покушались на его жизнь.
2: Да.
0: Но самые злейшие из всех гонений ему пришлось претерпеть от своих же фанатичных земляков, от тех лжеучителей, которые хотели совместить христианство с еврейством. Но это уже особая тема для рассуждений.
2: Да.
0: А для того, чтобы иметь представление о его миссионерской деятельности, надо исследовать все главы Деяния.
2: И знаете, что еще надо отметить? То, что апостол Павел всячески подчеркивал, что определенных успехов в проповеди и в миссионерской своей деятельности он достиг не благодаря своим личным каким-то особенным качествам, но только благодаря благодати Божьей.
0: Да.
2: Он был очень скромен.
3: Да, действительно.
6: Хорошим должно получиться наше сочинение. Да, Сережа?
4: Ну, опять 2 получим.
0: Ну ничего, за эту 2 мы с вас не взыщем.
2: Да.
0: Правда, Ириночка?
2: Конечно, не взыщем.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмек. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите объяснение учения о благодати из его книги «12 проповедей об избрании». Это вместо предисловия к проповедям Спирджина об избрании. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мы уже собирались вместе под этой крышей, чтобы заявить об особенностях учения нашей церкви. Вчера вечером мы постарались показать миру, что верим в единство Церкви Господа Иисуса Христа. А сегодня днем и вечером намерены через уста наших братьев изложить те истины, в которых мы убеждены, и особое внимание обратим на великие учения, бывшие нередко предметом нападок. От них мы, несмотря ни на что, не отказываемся, ибо они, как мы убедились на собственном опыте, истинны и полны благодати. Сегодня я представлю вам тех братьев, которые будут беседовать с вами, но прежде постараюсь кратко, насколько это возможно, высказать несколько мыслей в качестве предисловия к их проповедям. Спор, который идет между кальвинистами и армянами, весьма важен, однако он не затрагивает вопросов личного благочестия настолько, чтобы от принятия того или иного взгляда зависело обладание вечной жизнью. Иначе обстоит дело со спором между протестантами и папистами, потому что спасенный верой в Иисуса Христа ни за что не согласится, что его оппонент может спастись, полагаясь на свои дела. Здесь спор идет о жизни и смерти, потому что, по сути, он сводится к учению об оправдании по вере, которое Лютер удачно назвал проверочным учением, так как в зависимости от отношения к учению церковь или устоит, или падет. Есть и другие вопросы, которые жизненно важны для христианства. Но, думаю, все признают, что хотя Джон Весли ревностно отстаивал армянство, а Джордж Уайтфилд с не меньшей горячностью отстаивал кальвинизм, оба они были благочестивыми людьми. Однако мы не можем закрыть глаза, с нашей точки зрения, на явные заблуждения наших оппонентов, и мы не могли бы больше называться честными людьми, если бы заявили, что истинно и то, во что верим мы, и то, во что верят они. Разум честного человека не позволяет ему считать, что «да» и «нет» в отношении одного учения могут быть одновременно истинными. Я говорю, это надо понимать так. Мой брат открыто заявляет, это надо понимать наоборот. Не можем же мы быть одновременно правыми. Мы готовы признать, да иначе и не можем поступить, что какую бы сторону человек ни принял в этом споре, от этого не зависит его будущее или нынешнее положение пред Богом. Но все же мы считаем эти вопросы достаточно важными, поэтому смело и горячо отстаиваем свои убеждения, веря, что совершаем важное дело Божие. Сегодня часто будет звучать слово «кальвинизм». Но поймите нас правильно, мы используем его ради краткости. Учение, называемое кальвинизмом, произошло не от Кальвина. Мы убеждены, что оно берет свое начало от великого основателя всех истин. Вероятно, сам Кальвин извлек это учение в основном из работ Августина. Августин, вне всяких сомнений, с помощью Святого Духа пришел к нему в результате глубокого изучения трудов апостола Павла, а апостол Павел получил его через Святого Духа от Иисуса Христа, великого основателя христианства. Мы используем слово «кальвинизм» совсем не потому, что Кальвин учил истинам, с которыми мы согласны. Мы готовы назвать это учение любым другим именем, если бы могли отыскать такое, которое было бы понятно всем и соответствовало бы сути того, что оно обозначает. Кроме того, сегодня нам часто придется упоминать также слово «армянианство». Но это не значит, что мы думаем, будто все люди, принадлежащие к церквам, его исповедующим, придерживаются армянианских взглядов. Есть некоторые кальвинисты, принадлежащие к кальвинистским церквам, которые отвергают их учение. Более того, существует немало методистских церквей, которые практически во всем согласны с нами. И мне кажется, что если бы мы сравнили наши личные мнения, а не официальные вероисповедания, то мы оказались бы еще ближе друг к другу. Впрочем, образ нашей христианской жизни тоже мало отличается. Например, в сборнике гимнов мистера Весли, который должен как будто отражать его богословские взгляды, есть стихи более кальвинистские, если можно так выразиться, чем в наших собственных сборниках. Я был сильно поражен ярким выражением, которое сам не всегда решаюсь использовать. Хочу подчеркнуть, что, критикуя армянианство, мы не питаем никакой вражды к тем, кто носит имя армянианина, хотя, по сути, сам им не является. Мы критикуем не людей, а их взгляды. А теперь, условившись о терминах, я должен заметить, что очень важно понять подлинную суть кальвинизма. Против нас выдвигали самые нелепые обвинения, и, боюсь, их авторами иногда были люди, которые прекрасно знали, что эти обвинения ложные. Да и сегодня многие наши оппоненты, когда у них кончаются аргументы, делают соломенное чучело, называют его Жаном Кальвином и выпускают в него свои стрелы. Я не намерен защищать это чучело. Можете стрелять в него сколько угодно, или даже сжечь. И если вам так захочется, то продолжайте опровергать учения, в которые мы никогда не верили и которым никогда не учили. Разоблачайте заблуждения, которые никогда не существовали, разве что в вашей собственной голове. Сегодня мы заявим о том, каковы наши убеждения на самом деле. И надеемся, что те, кто не согласен с нами, сделают нам одолжение и не будут больше распространять о нас нелепые суждения. Если они могут опровергнуть наше учение, то пусть сначала честно изложат его суть, а потом докажут его ошибочность. Но для чего сначала представлять людям карикатуру на наши взгляды, а потом высмеивать ее? Однако чаще всего нас обвиняют в фатализме. Это вера в неотвратимость судьбы. Возможно, есть кальвинисты, которые являются фаталистами, но кальвинизм и фатализм — совершенно разные понятия. Разве не все христиане придерживаются учения о провидении Божьем? Разве не все верующие в Бога придерживаются учения о божественном предвидении? Все возражения, которые выдвигаются против божественного предопределения, с равным успехом можно выдвинуть против божественного предузнания. Мы верим, что Бог предопределил все с самого начала. Но ведь есть разница между предопределением разумного, мудрого и любящего Бога и слепыми сторонниками фатализма, которые говорят: «Это так, потому что иначе быть не может». Между христианским предопределением и мусульманским фатализмом любой думающий человек может без труда заметить существенное различие. Мы не отрицаем, что все предопределено так, что обязательно должно состояться. Однако, все происходит не потому, что оно просто не может не произойти, а потому, что так определил Бог Отец, чье имя есть Любовь. Колесо провидения вращается со строжайшей точностью. В этом есть и мудрость, и цель. Колесо исполнено очей. Предопределение ведет к самой великой и заветной цели, к славе Бога, а также ко благу творения. находятся люди, которые выдвигают еще одно обвинение против нас. Якобы мы проповедуем богохульное и страшное учение о том, что Бог самодержно и незаслуженно предопределяет людей к проклятию. «О, — говорят они, — вы учите, что люди прокляты, потому что Бог сделал их проклятыми. И они отправляются в ад не из-за греха, не из-за неверия, а из-за какого-то непонятного решения Бога, которым Он определил их судьбу». Братья, но это еще одно несправедливое обвинение. Избрание не подразумевает предопределение к проклятию. Может быть, кто-то верит в безусловное проклятие. Я не собираюсь защищать этих людей. Пусть они пытаются сделать это сами. Я верю в Божье избрание. Но я совершенно открыто заявляю, что если какой-то человек погибает, то погибает он исключительно из-за своего греха. И на таких позициях стоят все кальвинистские проповедники. Я могу отослать вас к нашим вероисповеданиям, и вы увидите, что в каждом из них четко сказано, что человек погибает из-за греха, и что он получает только то наказание, которое он по справедливости заслуживает. Я знаю, что предопределение Божие касается абсолютно всего, но я никогда ни с этой кафедры, ни с какой-нибудь другой не обвинял в гибели грешника никого, кроме самого грешника. Если кто-то погибнет, то сам в этом виноват. Если кто-то спасется, то спасение целиком от Бога. Чтобы еще отчетливее выразить эту важную мысль, я приведу большую цитату из работы блестящего пресвитеранского богослова. Вот она. «Правоверных методистов учат, что кальвинисты верят, что Бог создал людей для того, чтобы уничтожить их. Их учат, что кальвинисты верят, будто люди погибают не потому, что они грешат, а потому, что они не избраны ко спасению. Неудивительно, что методисты, которым привили такое представление, если и не называют себя армянами, то уж, по крайней мере, объявляют, что они против предопределения. Но это просто вызывающая ложь. Неизменное учение кальвинизма состоит в том, что Бог все творит для своей славы, что Он бесконечно справедливый и милостивый, что если люди и погибают, то только из-за своих грехов. Говоря о страданиях людей и ангелов в этом мире и в мире грядущем, вестминстерское вероучение, которое можно считать самым авторитетным современным изложением кальвинизма, неизменно указывает на предшествующий грех, как на причину любого наказания. Что касается тех нечестивых и грешных людей, которых Бог, будучи праведным судьей, ослепляет и ожесточает за предшествующие грехи, то надо сказать, что Бог не только не дает им благодать, которой они могли бы быть просвещены в своем разуме, но иногда также отбирает те дары, которыми они обладали, и предоставляет их власти их же собственной испорченности, предает их собственным похотям, искушениям мира и власти сатаны, в результате чего они ожесточают сами себя, даже находясь под влиянием тех средств благодати, которые Бог использует для смягчения сердец других людей. Большой катехизис, говоря о неспасенных людях и ангелах, утверждает следующее. «Бог по своему всевластному могуществу и неисследимой мудрости своей воли, по которой Он раздает и утверждает свою благосклонность, прошел мимо и определил на гнев и бесчестие тех, кто заслужил это своими грехами, к похвале славы своей справедливости». И еще, цель Бога в назначении Дня Суда состоит в том, чтобы явить славу своей милости в вечном спасении избранных и своей справедливости в проклятии погибающих, которые суть нечестивы и непокорны. Именно таких взглядов придерживаются методисты и прочие евангельские христиане. Если человек погибает, то это является следствием его грехов. И если кто-то спросит, почему в мир был допущен грех, который ведет к вечной гибели, то этот вопрос стоит не только перед кальвинистами, но и перед всеми, кто придерживается иных взглядов. Некальвинисты также обязаны дать ответ на этот вопрос. Более того, этот вопрос касается не только христианских богословов. Любой человек, верящий в существование справедливого и всемогущего Бога, тоже должен дать ответ на этот вопрос. Что бы ни говорили другие богословы по данному вопросу, а кальвинисты дают ответ, суть которого заключается в следующем. Божье провидение распространяется на грехопадение Адама, а также на все остальные грехи людей и ангелов. Но в то же время источником греха является исключительно творение, а не Бог, который, будучи абсолютно святым и праведным, не является и не может являться автором и подстрекателем греха. Едва ли можно еще отчетливее выразить свое мнение по данному вопросу. Если позиция кальвинистов является именно такой, то можно ли представить себе большую несправедливость, чем обвинение их в том, что они считают, будто люди погибают независимо от их грехов, и что Бог является автором греха? Что говорит сам Кальвин? «Каждая душа после смерти отправляется в то место, которое она уготовила для себя, живя в этом мире». Нам тяжело слышать обвинения в наш адрес, что мы придерживаемся каких-то убеждений, как святой истины, в то время как на самом деле мы их ненавидим всей душой. Именно так относятся к кальвинистам, несмотря на все их обоснованные и негодующие протесты. Более всего, кальвинисты негодуют против мысли, что безгранично святой, справедливый и любящий Господь может являться автором греха. Но как часто представители некальвинистского богословия приписывают нам это учение? Здесь конец цитаты. Далее. Желая прояснить все до конца и освободить моих братьев от заблуждений, я должен сказать, что иногда люди, которые в руках не держали учебника по истории, заявляют, будто мы, кальвинисты, противники пробуждений. Но, господа, в истории церкви вы едва ли найдете случай пробуждения, которое было бы вызвано не кальвинистской верой. Вспомните о великом труде Августина, пробудившим церковь от глубокого и смертельного сна, в который его погрузило пелагианское учение. А что произошло во время реформации? Как не возвращение людей к этим старым истинам? Как бы далеко современные лютеране не ушли от того, чему учил сам Лютер, и я должен признать, что некоторые из них не согласятся со мной. В любом случае факт остается фактом. У Лютера и Кальвина не было разногласий по поводу предопределения. Их взгляды совпадали, а книга Лютера о рабстве воли настолько же убедительно говорит о благодати Божьей, как сказал бы о ней сам Кальвин. Послушайте, что он говорит в этой книге. «Будет же известно христианскому читателю, что Бог не просто предвидит события, но Он предвидит, предлагает и совершает все согласно своему извечному, неизменному решению. А это удар молнии по свободной воле человека». Нужно ли мне упоминать о таких великих людях, как Ян Гус, Иеронин Пражский, Форель, Джон Леннокс, Виклиф, Вишард и Брэдфорд? Эти люди придерживались тех же взглядов, что и мы, и в их дни слыхом не слыхивали об армянском пробуждении. Если говорить о более современных событиях, то пробуждение, лидером которого был Джон Весли, и в котором в основном принимали участие веслианские методисты, является исключением. Но даже в этом случае сила учения веслианских методистов заключалась в кальвинизме. Большинство методистов отрицали пелагианство. Они верили, в том числе Джон Весли, в полную испорченность человека, в необходимость прямого вмешательства Святого Духа и в то, что первый шаг в изменении сердца человека делает не грешник, а Бог. Они отрицали, что являются пелагианами. Разве методисты не верят так же, как и мы, что человек спасается только благодаря действию Святого Духа и только Святого Духа? Таким образом, я постарался опровергнуть ложные обвинения в наш адрес. Следующие несколько минут я посвящу достоинствам кальвинизма, которым я не придаю особого значения, но на которые нельзя не обратить внимания. Итак, бесспорный факт заключается в том, что кальвинизм, как богословская система, прост и настолько доступен пониманию каждого, поэтому неграмотные люди воспринимают его гораздо легче, чем любую другую богословскую систему. Евангелие проповедуется простым людям в такой форме, чтобы им было нетрудно его понять и усвоить. Эта богословская система была доказана при помощи сложнейших философских рассуждений и принята такими людьми, как Бекон, Лейбниц и Ньютон. И в то же время она привлекает даже душу ребенка и способствует развитию интеллекта крестьянина. Следующее достоинство заключается в том, что когда проповедуется кальвинистское учение, оно заставляет людей думать. Проповеди, излагающие другие учения, касаются разума человека, как ласточка в полете касается воды своим крылом. Но это древнее учение или заставляет человека сердиться так, что он, придя домой, не может заснуть от злости, или заставляет его почувствовать себя ничтожеством. Когда он вспоминает о грандиозности истин, услышанных им. Следовательно, это учение не оставляет человека равнодушным. Его истины овладевают сердцами людей. Я думаю, что в наш век сонного царства, когда человеческое сердце так безразлично к Божьим истинам, любое учение выгодно отличается от других, если оно способно разбудить людей. Мне кажется, иной раз полезнее раздражаться, слушая проповедь, чем получать от нее удовольствие, потому что в первом случае человек снова и снова возвращается к сказанному, пока, наконец, он не постигнет истину. Такой человек как бы играет с острым предметом, пока в конце концов им не порежется. Достоинство кальвинизма как учение и в том, что оно не противоречиво. Вы не можете победить кальвиниста. Вам может казаться, что это возможно, но это только кажется. Глыбы положений учения так хорошо подходят друг к другу, что чем больше на них давить в надежде сдвинуть с места, тем плотнее они прилегают друг к другу. Вы, наверное, уже заметили, что невозможно принять только одно из этих положений, не приняв их все. Например, если вы убедитесь, что человек полностью испорчен, тогда вы просто обязаны признать, что спасение может прийти к человеку только от Бога, преступнику от того, против кого совершено преступление. А раз так, значит, Бог имеет право являть или не являть свою милость людям. И вот вы уже принимаете избрание. А если вы приняли идею избрания, вы приняли и все остальное. Некоторые, напрягая все свои умственные способности, пытаются придерживаться только двух или трех положений из пяти. Но здравая логика, как мне кажется, требует или все принять, или все отвергнуть. Все положения кальвинизма стоят как солдаты на плацу. Каждый защищает свою позицию, которую очень трудно атаковать, но легко защищать. И в наши дни, когда заблуждения так распространены, а богословы соревнуются в неистовстве мысли, очень важно дать в руки молодому человеку оружие, которым он сможет поразить своих врагов, которым он легко может научиться пользоваться, которое он крепко будет держать в руках, без труда сможет извлекать из ножен и везде носить с собой. Добавлю, что это оружие не ржавеет, не ломается от сокрушительных ударов. Оно всегда отточено и не тупится. Истинный дамасский меч, достойный участия в великих и славных битвах. Следовательно, внутренняя непротиворечивость является важным достоинством кальвинизма. Кроме того, достоинство кальвинизма в том, что оно полностью основано на Писании и согласуется с практической жизнью верующих. Обычно с возрастом люди становятся все более убежденными кальвинистами. Разве это не является свидетельством истинного данного учения? Чем ближе они к небесам, к месту покоя людей Божьих, тем больше душа жаждет настоящего хлеба, тем больше она ненавидит солому и свиные рожки. И еще добавлю, достоинство этого учения состоит в том, что оно производит самых святых людей. Давайте перечитаем наши летописи, а затем спросим наших оппонентов. Можете ли вы назвать имена людей, которые были бы более святыми, усердными, любящими, щедрыми, чем те люди, которых можем назвать мы? Святые в нашем календаре, хотя и не канонизированы Римом, занимают верхние строчки в книге жизни. Достаточно произнести фамилию любого пуританина, чтобы вызвать у нас трепет. Святость достигла среди них такой высоты, которая сегодня редко встречается, и это неудивительно, ведь они любили истину и жили ею. А если вы скажете, что наше учение враждебно идее человеческой свободы, то мы укажем вам на Оливера Кромвеля и его храбрых железнобоких, которые были кальвинистами все до одного. Если вы скажете, что кальвинизм ведет к пассивности, то мы напомним вам об отцах-пилигримах и о том, как они покорили Дикую Америку. Мы можем указать любое место на карте, и если там было совершено что-то значительное людьми, верившими в Божье предопределение, то это будет доказательством того, что кальвинизм не делает людей пассивными, не усыпляет их. Как бы там ни было, лучше всего мы, придерживающиеся этого учения, сможем доказать его истинность, если будем больше молиться, жить более свято, более деятельно, чем прежде. И таким образом мы заградим уста невежественным людям. Неоспоримые доказательства убеждают всех. Человек не может отрицать то, что видит и чувствует. Если нас будут очернять и обвинять в том, в чем мы не виноваты, давайте опровергать любую ложь беспорочной жизнью, и тогда наша церковь с ее убеждениями всегда будет блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали предисловие к сборнику проповедей об избрании. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! 16 января 1935 года в маленьком городке штате Иллинойс четверо мужчин ограбили банк. Они не взяли и $2, но в результате двухчасовой погони один из грабителей и трое ни в чем не повинных людей были убиты. Мы расскажем вам историю одного из грабителей. Это захватывающий рассказ, подлинная история жизни Джона Хоффа. Рассказ о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Шериф слушает.
1: Шериф, это Банди. Тут что-то не так. Похоже, грабят банк.
0: Ты уже был там?
1: Я открыл дверь и хотел уже было войти, как заметил ствол ружья. Я быстро выбежал.
0: Хорошо, Джим, стой, где стоишь, я скоро буду.
2: За ними!
3: Что с ним?
1: Они ждут далеко, уже весь город на ногах.
4: В машине сидел только один. Ты думаешь, у него есть сообщники?
1: Я не знаю. Поймаем этого, потом доберемся до остальных.
4: Вон та машина, перед школой.
1: А, они прострелили ему колеса.
4: Смотри, они поймали его.
1: Хорошая работа, ребята.
5: Да что?
4: Ничего, шериф достанет и остальных.
1: А вот и помощь подоспела, как раз вовремя.
4: Отлично.
1: Не понял, это...
4: Они убили Банди и Сипа. Остановите! Не дайте им уйти!
6: Я знал Джона Хоффа. Его жена часто приходила в нашу церковь в Чикаго, а он иногда приходил с ней. У них был 2-летний сын Джонни. Однажды я решил навестить его в тюрьме, но сначала я отправился к его жене Дороти. Это было в Оттаве, штат Иллинойс.
7: Мне так жаль, пастор. Я до сих пор не могу поверить, не могу.
6: Ты подозревала об этом?
7: Он пропадал где-то целыми днями. Я чувствовала, но не знала, что именно.
6: Да. Это настоящая трагедия.
7: У меня было дурное предчувствие. Я умоляла его не делать ничего такого.
6: Ты была у него?
7: Нет. Я не могу оставить Джонни одного. Но он написал мне письмо.
6: Я хочу повидаться с ним. Как ты думаешь, он меня выслушает?
7: Я не знаю. Но я заранее вам... так благодарна.
6: Не беспокойся, Дороти. Давай помолимся за него. Что бы вы сказали человеку, совершившему преступление, в результате которого погибли люди? На пути в тюрьму я долго размышлял об этом. Бог милосерден. Ну а кто из нас не грешен? Когда я оказался в его камере, передо мной предстал измученный мужчина, который едва ли был со мной знаком. Помнишь меня, Джон? Я пастор из церкви.
8: О, да, конечно. Простите меня, пастор.
6: Я приехал, как только смог. Дороти хочет тебя навестить, но она пока не может.
8: О, как она? А как мой сын? Я так беспокоюсь за них.
6: С ними все в порядке, Джон. Дороти очень волнуется за тебя.
8: Надо было ее послушать. Но уже слишком поздно.
6: Джон, никогда не поздно. Господь терпелив и милосерден.
8: Нет, я не нужен Богу. Я уже давно показал ему свою спину.
6: Дороти сказала, когда ты был подростком, ты ходил в церковь?
8: Да. Я учился в школе до 13 лет, пока мой отец опять не начал выпивать. И вскоре я оказался на улице.
6: Не самое подходящее место для ребенка.
8: Но там было лучше, чем дома. Я стал членом банды. Просто держался подальше от того места, где жил отец. А когда мне стукнуло 17, мы с другом уехали в Айову. Однажды мы взяли чужую машину, так просто, покататься. Но нам не повезло. И вот мы попали за решетку. Однажды отец пришел повидать меня.
9: Джон, я долго разговаривал с судьей. Думаю, тебя отпустят.
8: Правда?
9: Я сказал ему, что у тебя не было прежде проблем с законом. А он сказал, что преподал вам хороший урок. и скоро отпустит домой к родителям.
8: Ой, я надеюсь, ведь здесь просто невыносимо.
9: Теперь все будет

0: работал на заводе, после чего была объявлена общая забастовка, и я опять оказался не у дел. Несмотря на подписку о невыезде, я решил уехать в Чикаго. Вот там я и повстречал Дороти. Мы обручились.
1: Джон, разве ты не пойдешь со мной в церковь?
0: Дороти, я люблю тебя, но религия не для меня.
1: Хорошо, но почему?
0: Потому что моему отцу это не помогло. Он долгое время был верующим, ходил на собрания, даже проповедовал, пока в один прекрасный день не начал пить.
1: Джон, не все же так поступают. Между Богом и грехом ты выбираешь грех. Господь может изменить тебя. Ты только попроси.
0: Ну да, да, я признаю. Я допустил кое-какие ошибки. Но этого больше не повторится. Мне не нужна религия.
1: Иисус любит тебя. И я тоже. Джон, пошли со мной в церковь.
0: Ну хорошо. Хорошо, я пойду. Но только один раз. Ради тебя. В тот вечер она умоляла меня принять Христа. Но я не захотел. И на следующий же день меня арестовали за вооруженное ограбление, которое я совершил пару месяцев назад. Меня приговорили к 10 годам тюремного заключения. И все это время Дороти ждала меня. Как только меня освободили, я сразу же вернулся к ней. Милая, давай поженимся.
1: Но, Джон, я не могу выйти за тебя.
0: Но почему?
1: Я верующий, а ты нет.
0: А это тут при чем?
1: Джон, успокойся. В Библии сказано, что мы не должны соединять свою жизнь с неверующими. Я обещала Господу, что не выйду за тебя, пока ты не примешь Христа.
0: Нет, Дороти, это не причина. Ты не хочешь выйти за меня, потому что я сидел.
1: Не говори так, Джон, пожалуйста. Я люблю тебя.
0: Ну тогда выходи за меня, Дороти. Через 3 дня мы поженились. У нас все было хорошо. В тюрьме меня научили обращаться с печатным станком. Я устроился на работу. Вскоре у нас родился сын, Джонни. Но в стране был кризис, с каждым днем становилось все труднее и труднее. Однажды ко мне заглянул мой приятель по камере. Мы вместе сидели в штате Айова.
2: Ну, Джон, у тебя классная семья.
0: Да, у нас все хорошо. Правда, с работой трудновато. А так все путем.
2: И тебе не надоело? У нас созрел план.
0: У кого это у нас?
2: Ну, я и еще 2 парня из Рокфорда. У нас тут дело наклевывается. Сам не хочешь поучаствовать?
0: Что за дело?
2: Твоя жена может нас услышать?
0: Нет, она в другой комнате с ребенком.
2: Мы хотим потрясти пару банков. Не в Чикаго, так, в маленьких городишках, где нас не знают.
0: Нет, я завязал.
2: Джон, плевое дело, много денег.
0: Нет, я же сказал, нет. У меня семья.
2: Ладно, передумаешь, звякни.
0: Он пришел еще один раз. И я все-таки решился. В семье у нас были проблемы с деньгами. И так я стал членом банды. Нас было 4.
3: Джон, сатана хотел уничтожить тебя.
0: Не знаю. Но клянусь, пастор, я никого не убивал.
3: Расскажи, как это случилось.
0: Ночью 3 из нас проникли в банк. Мы ждали, когда придет клерк. Арти остался в машине. Вскоре мы услышали выстрелы. Стреляли в Арти. Мы выбежали на улицу и спрятались в старом гараже. Затем мы сели в машину и пытались скрыться.
3: Вам надо было сразу сдаться.
0: Мы не хотели возвращаться в тюрьму. И Арти мы не могли оставить одного. Поэтому они убили тех 2 парней.
3: Да. Я читал об этом.
0: А потом... Потом они убили шерифа.
3: Это ужасно.
0: Весь город был на ногах. Мы добрались до какой-то фермы и решили разбежаться в разные стороны. Арти и Фред спрятались в доме, а я им...

0: блин, в амбаре.
1: Джон, Джон, тут негде спрятаться, Джон!
2: Господи, их так много!
1: Живые, вшивые, ну, полицейские! Ну, я так просто не дамся, Джон!
2: Мелвин! Мелвин, нет!
0: Мы были окружены. Он приставил пистолет к виску и выстрелил.
3: Жуткое зрелище.
0: Пули свистели у меня над головой. И в тот момент я пообещал Господу, что если Он спасет меня, я стану другим. Потом я сдался властям.
3: Веришь ли ты по-прежнему в Бога?
0: Да. Я верю. Но, наверное, это неправильно вспоминать о Господе только тогда, когда тебе плохо.
3: Иисус сказал, что перед свышерожденным откроется Царствие Божье. Джон, ты должен заново родиться. Ты должен уверовать всем сердцем в Христа и в то, что Он умер за грехи наши. Нет греха, который бы не мог простить Господь. Послушай, что говорится в Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог простит тебя, а Святой Дух поможет тебе измениться к лучшему. Давай помолимся вместе». Джон молился в тот день, прося Бога о прощении. И всю свою оставшуюся жизнь он посвятил Христу и людям.
0: С тех пор, как я принял Христа, я больше не беспокоюсь о завтрашнем дне, ибо я знаю, Господь не оставит меня. Мне очень нравятся вот эти строки из Библии. «Стремлюсь к цели». К почести высшего звания Божия во Иисусе Христе.
4: О, Джон, я так рада тебя видеть.
0: Дор, милая моя жена. Ну как вы? Как вы там?
4: Мы хорошо, хорошо, Джон, хорошо.
0: О, Дор, ты должна побольше отдыхать, ведь ты одна растишь нашего сына. Мне так жаль, что я не могу быть рядом с вами. Ну, увы. Былое назад не воротишь.
4: Не переживай. Я спокойна за тебя. Ведь теперь ты с Богом.
0: Я читаю Библию каждый день.
4: Джон, я хочу тебе сказать, что ты изменился. Это видно. Ты изменился в лучшую сторону.
0: Мне надо было раньше тебя послушать.
4: Я тебя прошу. Не надо больше об этом. Господь спас тебя, и это главное. Главное.
0: Дор, я должен сказать тебе...
4: Что?
0: Я признал себя виновным.
4: Как? Джон, но ведь было совершено убийство.
0: Да.
4: Но я думал...
0: Да, я никого не убивал. Но я участвовал в совершении преступления, в результате которого были убиты люди. Значит, я виновен.
4: Но остальные не признали свою вину.
0: Я знаю. Но вдова шерифа получит большую компенсацию, если я признаю свою вину. Она, наверное, тоже в полном отчаянии, как и ты.
4: Джон, что тогда с тобой будет?
0: Судья вынесет приговор.
4: Джон!
0: Дор, прошу тебя, я прошу тебя, не волнуйся. Господь со мной, и я верю в Него. Какой бы приговор мне ни вынесли, я приму это во имя Господа.
3: Ожидая приговора, Джон все свое время посвящал изучению Библии. В марте состоялся суд над его сообщниками. Обоим вынесли смертный приговор. Вскоре настал и черед Джона.
5: Сейчас будет вынесен приговор Джону Хоффу. Тот факт, что он признал себя виновным в содеянном, мог бы смягчить приговор, но в данном случае мы имеем дело с очень тяжким преступлением. Я внимательно выслушал показания всех свидетелей, согласно которым в момент совершения преступления вы были в здравом уме, никакой интоксикации, никакого помутнения рассудка. Я вынужден приговорить вас к смерти. Смертная казнь назначена на 11 апреля сего года.
3: Трех приговоренных ожидала смерть на электрическом стуле. Двое из них пали духом и утратили веру, а третий, Джон Хофф, писал всем своим друзьям, знакомым, родным слова Господа Бога.
0: Дорогая Дороти, я верю, Господь поможет тебе смириться с этим. Сердце подсказывает мне, что Бог знает правду, так же, как и ты, и мои родители. Не бойся. Господь даст мне достаточно сил, чтобы все преодолеть. Для каждого, кто верит в Него, у него есть цель в жизни.
3: Прошла первая неделя апреля, оставалось еще 3 дня до казни. Заключенные, в надежде быть помилованными, послали петицию в высший суд. Джон продолжал молиться за спасение утерянных душ, за отца и мать, которые пришли повидать его.
6: Сын, я не понимаю, как они могли приговорить тебя? Это ведь несправедливо.
0: Они просто выполняли свой долг.
6: Я не могу простить их. И Господь не простил бы их, они этого не заслуживают.
0: А кто заслуживает? Что, разве люди, распявшие Христа, заслуживают прощения? Нет. Но Иисус сказал: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят».
6: Прежде чем быть прощенным, надо покаяться.
0: Папа, наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу. Скажу, потому что люблю тебя. И Бог любит тебя. Когда я был еще мальчиком, ты часто выпивал, и это сказывалось плохо на всей нашей семье. Папа, я прощаю тебя за это. Так же, как и Бог прощает меня.
6: Ты хочешь сказать, что я виноват в том, что с тобой произошло?
0: Нет, нет, папа, нет. Я виноват. Но ты виноват перед Господом. Не так ли, пастор?
3: В Библии сказано, что если мы покаемся в грехах наших, то будем прощены. Давайте вместе помолимся.
6: Да, давайте.
3: Молитвы Джона были услышаны. Его отец, мать и сестра приняли Христа как своего Спасителя. В высшем суде апелляция была отвергнута, выполнение приговора было назначено на 10 мая. В ночь перед казнью Джон написал своей жене:
0: «Моя дорогая Дороти, здесь наступил вечер, и солнце уже садится. Но для тех, кто верит в Него, мрака не существует. Его любовь — это вечный свет в наших сердцах. Я молю Бога, чтобы Он помог тебе вырастить Джонни. Воспитай его во Христе».
3: Наступил последний день. В камере у Джона собрались родные – жена, сын, отец, мать и сестра. Это были последние часы.
6: Джон, много людей молилось, чтобы смертный приговор сменили на пожизненное заключение, чтобы ты мог служить Господу здесь, в тюрьме. Кажется, Бог не ответил на их молитвы. Что же нам сказать тем, кто молился, и чьи молитвы не были услышаны?
0: Я тоже так думал, папа. Но Господь знал, что я уверую в Него только перед смертью.
3: В 16:30 мы все покинули камеру. В это время Джон дописывал свои последние письма. А после ужина мы снова все собрались в камере Джона. Мы говорили о том, что для нас значит Божья любовь.
6: Джон, ты попросил меня позаботиться о твоем сыне, о маленьком Джоне. Пока он не вырастет и не станет достаточно взрослым, чтобы проповедовать Слово Божье. Во имя Господа, я обещаю тебе сделать это. Меня не было рядом с тобой, но я буду рядом с внуком.
0: Славьте Бога! Я прошу вас упоминать в своих молитвах мою жену и сына. Я хочу, чтобы Джонни стал проповедником. Как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 38 и 39. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим.
3: В 22:00 все покинули камеру. Последующие часы мы провели в молитвах. Врачи обследовали Джона и были очень удивлены его спокойствием. Они предложили ему морфий, но он отказался. Его подготовили к смертной казни и посадили на электрический стул. Джон, хочешь что-то сказать напоследок?
0: Да. Я хочу сказать, что тот, кто верит в него, будет жить и после смерти. Пусть Господь благословит всех тех, кому я причинил зло. Это все. Прощайте, все.
3: Джону было всего лишь 33 года, когда он умер. На его похоронах 5 человек приняли Христа. И с тех пор еще много людей последовало их примеру, узнав историю Джона Хоффа. Дороти воспитала сына во Христе. В ее Библии нашли это письмо Джона.
0: Вечная жизнь – это великий дар. Никогда не сворачивай с этого пути. Воспитай нашего сына во Христе. Пока он не подрастет, говори ему просто, что я с Иисусом. Я благодарю Господа за тебя, за сына. Он знает, как я люблю вас. Скоро, очень скоро, я буду вместе с Иисусом.
7: Молитва Джона была услышана. 7-летний Джонни спустя много лет сам стал отцом и мужем. В послании к Ефесянам, глава 2, 4 и 5 стихи говорится: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен, и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без твоей помощи. Я верю, что твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых, глава 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями, и я войду с тобою в жребий твой». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев и Ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Аданим Везеком, сразились с ним и разбили Хананеев и Ферезеев. Аданим Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с Хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на Хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы. И поразили Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кариаф-Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кариаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевого. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иофора, киньянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цифафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Крон с пределами его. Господь был с Иудой, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда трех сынов Енаков. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы. И живут Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифовы Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в землю хитеев и построил город, и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов Фаанаха и зависящих от него городов жителей Дора и зависящих от него городов жителей Ивлеама, и зависящих от него городов жителей Мегидона, и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере. И жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акка и жителей Сидона и Алхава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айалонии и Шаалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Глава вторая. И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его Фомна в Сарае на горе Ефремовой на север от горы Гааша, и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окруживших их, и стали поклоняться им и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Глава третья. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и ивеи, живущие на горе Ливане от горы Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать им израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Иглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Иглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Иглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Иглону, царю Моавитскому. Иглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово для тебя, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть для тебя слово Божие». Иглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие. Ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собою двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Иглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали его довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирах. Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Мааву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Адона был Семигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Глава 4. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаимова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завлоновых. А я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и премноголюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сим пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 тысяч человек, и Девора пошла с ним. Хевер киньянин отделился тогда от киньян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цааниме близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц и весь народ, который у него, из Хашавер-Гаима к потоку Кисон. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Кинеянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хивера Кинеянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Встань у дверей шатра. Если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи «нет». Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. И вот враг гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского. Глава 5. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаамов, сими словами: «Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, бряцаю Господу, Богу Израилеву! Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Семигара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе. Прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, Иссахар, так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря, у пристаней своих живет спокойно. Завулон народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились тогда, сразились цари ханаанские в Фанахе у вод Мегидонских, но не получили ни мало серебра. С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Прокляните Мезор, говорит ангел Господень, прокляните. Прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенна. Воды попросил он, молока подала она в чаше вельможеской, принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама отвечает на слова свои. Верно они нашли, делят добычу по девице. По две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сисария, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут, как солнце восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Глава 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам: «Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре, под дубом, принадлежавшим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гидеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из эфы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень,

ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено. И второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали: «Гидеон, сын Иоасов, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли заступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стал звать его с того дня Иерваалом, потому что сказал: «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом в долине Изриельской. И Дух Господень объял Гидеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гидеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гидеон Богу: «Не прогневайся на меня. Если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса.

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Устремляясь вглубь веков, мы открываем Божьи истины. Библия неисчерпаема. Присоединяйтесь к нам! Вот уже на протяжении нескольких передач мы рассматриваем проблемы семьи и брака. И счастливы, что есть Господь, с помощью которого можно решить любые трудности. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Следующая нить в браке – это общение. На этом я хочу заострить особенное внимание. Когда ко мне приходят пары по вопросам семейного консультирования, одна из первых возникающих проблем, о которых я слышу, – это общение. У нас совершенно нет общения, мы просто не общаемся. Это очень обычная жалоба. Эти слова звучат практически всегда в первые 5 минут общения на консультации. Поэтому мы обращаем наше пристальное внимание на общение. Общение – это одна из нитей, которые соединяют нас воедино. Есть единение в разуме, как мы это уже увидели. Есть единство в интеллекте, но также есть и инструмент, который помогает нам слиться воедино. В соответствии с Писанием мы имеем единство в Боге со Христом. И это не тогда, когда мы заботимся только о себе. Его нужно строить, оно должно быть взращено. Именно поэтому у нас есть время тишины. Никто не просыпается утром духовным человеком, никто не наполнен духом. Тебе нужно делать это каждый день, тебе нужно заново устанавливать это каждый день. Тебе нужно работать над единением, тебе нужно строить и культивировать его. Общение – это инструмент к этому. Большинство бактерий размножаются в темноте, но не могут жить в свете. Мне кажется, что если двое людей не общаются, тогда многочисленные бактерии строят между ними стену. Они просто умножаются и умножаются до тех пор, пока их не становится, так сказать, очень много. Потом в один день происходит взрыв, и люди разлетаются в разные стороны. Позвольте мне дать рабочее определение понятия общения, которое мы будем использовать все остальное время. Мы поразмыслим над этим. Общение – это отдача и принятие информации, посланий, идей через речь, жесты и другие средства. А сейчас я скажу вам несколько вещей об общении. Во-первых, нет такого понятия, как отсутствие общения. Мы не общаемся, у нас нет общения. Это совершенная неправда. Вы общаетесь всегда, но разными, многообразными способами. Как же мы тогда общаемся? Посмотрите на эту часть определения. Речь, жесты или другие средства. Общение – это не всегда разговор. Позвольте мне привести выдержку из одной книги. Я цитирую. «Когда мы только поженились, я ужасно страдал от астмы, а также я был переполнен раздражением. У меня было множество проблем, и временами я свирепел и начинал кидаться разными предметами. В один из таких случаев я разбил маленький портативный радиоприемник, который у нас был. Я проделал в нем большой кратер, и в нем появилось сквозное отверстие. Жена думала, что это очень красноречивый предмет. Она думала, что я делал какое-то утверждение в отношении ее, которое было неприятного содержания. Я поступил нехорошо». И позже, после долгого общения, я объяснил ей, что с ней мое поведение не имело ничего общего. Весь тот вечер я провел, пытаясь получить ссуду. А служащий банка заставил меня произнести все нелестные замечания по поводу денег, а также почувствовать, что я был плохим распорядителем собственных средств. Правда была в том, что это было правдой. Я злился на себя от того, что оказался жалким финансовым распорядителем. Она же знала о том, что я плохо орудую деньгами, и у нее было вполне законное право разозлиться на меня, вместо того, чтобы я злился на нее. И совершенно не важно, что сделала она. Я взорвался на этот радиоприемник от того, что я был зол на самого себя. А вот еще один случай, описанный в той же самой книге. Я цитирую. «Однажды в нашей семейной жизни случилась проблема. Я дал жене одно обещание и не исполнил его. Когда она поняла, что я не исполнил обещание, что тут началось? Я лежал на диване, когда цветочный горшок разбился о стену около моей головы. Когда черепки разлетелись в разные стороны от стены, я понял, что моя жена на самом деле меня любит. Моя жена очень спортивный человек, и обычно она не промахивается. Я понял, что она меня любит именно потому, что она промахнулась. Это был очень красноречивый жест. Так она призналась мне в любви. Видите, жесты очень много иногда значат. Мы всегда как-нибудь дообщаемся. Именно поэтому мы говорим, что самым глубоким выражением нашей любви является интимная жизнь. Это тоже общение. Это не только разговоры. Жесты также много значат. Само определение общения подразумевает, что существуют два измерения этого понятия – давать и получать. Это означает, что существуют два измерения для общения и два для проблем общения. Для начала общения необходимо, чтобы кто-то начал давать, то есть послал сигнал. Если бы вы жили на двух противоположных островах, и у вас были бы два радиоприемника, один из вас должен был бы подать сигнал, а другой должен был бы включить приемник и получить его. В общении все происходит подобным образом. Это отдача и получение. А иногда это не то, что сказали, а то, что услышали. Иногда это не то, что сказали, но что почувствовали. Эти два измерения означают то, что мы становимся похожими на двух черепах. Если ты стукнешь по ней, тогда она спрячется обратно и не появится снова в течение долгого-долгого времени. И если вы решите общаться на самом деле, я говорю о настоящем общении, если вы станете делиться чем-то о том, кто вы, как вы думаете, и это воспримут неправильно, вы снова натянете ваш панцирь и не появитесь оттуда очень и очень долго. То же самое произойдет, если вас отругали за вашу открытость или начали критиковать. Многие семейные пары живут в своих домах и квартирах, как черепахи в панцирях, которые там прячутся. Апостол Павел говорит, что мы не должны быть похожими на них. Ворота наших сердец должны быть всегда открытыми. Сердце к сердцу с открытыми дверями. Вот так мы и должны жить. У Павла были проблемы с коринфянами. Он говорил, что они закрыли двери своих сердец для него. Он не закрыл эту дверцу общения в своем сердце. Когда мы закрываемся, то не получается жить сердцем к сердцу, когда их двери открыты. Мы стоим спиной к спине, двери закрыты, потому что наше общение неправильно приняли. Итак, общение – это инструмент, который помогает нам строить наше единство. Если же вы не общаетесь, то у вас нет этого инструмента для построения единства между вами. Вы не сможете работать над вашими взаимоотношениями. Именно поэтому вам необходимо иметь общение. Поэтому на следующем уроке мы уделим время на изучение этого вопроса. Связующей нитью в этой цепи является совместимость. Совместимость – это очевидность единства. Именно этому нужно учить неженатых людей, которые еще не произнесли своих обетов. Иногда после того, как я консультировал семейную пару в течение недели, то я задавал им один вопрос. «Как вы вообще, ребята, жили вместе?» «Просто невероятно! Кажется, невозможно найти на этом свете худшего человека, чем ваш супруг!» «Как вы вообще дошли до этого?» Это все из-за того, что там нет совместимости. Совместимость – это совместимость ценностей. Ваши ценности совместимы? Именно на этом уровне многие семьи попадают в проблему. Иногда люди женятся, совершенно не принимая во внимание духовной совместимости. Я помню девушку, муж которой сказал, когда она забеременела, «Убей ребенка». Она сказала, «Не собираюсь этого делать, я верующая». Он же сказал, «Ну и что из этого? Мы не можем позволить себе содержать ребенка. Сделай аборт». Они развелись. Она подумала, что он чудовище, потому что их ценности никак не совмещались. Видите ли, у вас есть ценности, которые должны совмещаться с ценностями того человека, с которым вы вступаете в брак. Если у вас есть проблемы, просто посмотрите на определение ценностей, которые вы имеете в общем. Может, в этом причина. Конечно, любовь – это движущая сила и связь между двумя людьми. Но и нам нужно дать определение любви. Я люблю задавать один вопрос парам, которые только собираются вступить в брак. Я спрашиваю их, когда вы говорите друг другу «я тебя люблю», что вы имеете в виду? Вы имеете в виду следующее? «У меня есть нужда, и ты поможешь мне справиться с ней лучше, чем кто-либо еще?» Это вы имеете в виду? Тогда вы долго не протянете. Когда я говорю, что люблю тебя, я хочу сказать, что твое благополучие важно для меня так же, как и мое собственное. Именно поэтому я говорю, что между нами есть любовь. Ну, это уже лучше, но недостаточно. Если вы рассмотрите, что Библия имеет в виду под любовью, а мы будем изучать это на протяжении следующих наших уроков, вы сможете увидеть самую большую проблему семьи и брака, когда мы будем изучать эту связующую нить любви. Это на самом деле самая большая проблема, которую можно встретить в браке. Это эгоизм. Именно так и есть. И еще мы сфокусируемся на движущей силе брака. Ею является бескорыстие, способность поставить другого человека в центр, думать о том, как ты можешь помочь удовлетворить нужды других, что ты можешь сделать для них. Иисус дал нам величайший стих в 20 главе Деяний во второй половине 35 стиха. «Блаженнее давать, чем получать». Это величайшее утверждение. Я видел, как в браке происходила революция после того, как люди начинали действовать в соответствии с этим принципом. Люди женятся в основном потому, что они потребители. Они пытаются взять как можно больше друг от друга, если они вдвоем являются потребителями, и никто не является даятелем. Поэтому в результате никто ничего не получает. Это вакуумные, стерильные взаимоотношения. Но если бы только они уловили малейший смысл этого стиха – «блаженнее давать, нежели принимать». Вот, например, ситуация, когда мужчина приходит с работы домой, где его жена является домохозяйкой. На протяжении всей его дороги домой он думает о том, что ей следует делать, когда он откроет дверь и войдет в дом. Весь день он общался с людьми, которых он не хотел видеть. Он трудился в поте лица и теперь размышляет о том, что он может получить от нее. При их встрече возникает неприятная ситуация, потому что она, в свою очередь, стоя у плиты, представляет, что нужно делать ему после прихода домой. Весь день ее терзали требовательные дети. Она за все это время не поговорила ни с одним умным человеком, и лучше бы ему... И вот когда они встречаются, он в размышлениях о себе, а она о себе, то возникает накаленная обстановка. Но если он возвращается домой, думая о ней, которая весь день была дома с маленькими детьми, она не разговаривала ни с одним взрослым человеком, все, что он должен сделать, просто немного о ней позаботиться, оказать ей немного внимания. Он думает о ней, она думает о нем, и в доме воцаряется гармония. Когда люди могут поставить другого человека превыше себя, то вырабатывается наимощнейшая сила брака. Если же этого не происходит, то появляется самая большая беда, особенно если у вас есть дети. Если вы не научились ставить себя на место другого, не заводите детей. Честно говоря, я уверен, что предложение к вступлению в брак должно возникать на основе небесного водительства. Тоже можно сказать и о рождении детей. Я знаю одну женщину-христианку, у которой было 11 детей. Однажды ее спросили, если у тебя была бы возможность начать все сначала, ты родила бы так много детей? Она сказала, да, я бы это сделала. Я бы решила, что не хочу прожить эту жизнь только для себя. Может быть, это звучит для вас странно, что она не хотела прожить жизнь только для себя. Но скажу вам вот что. Она счастлива. Она была замужем долгое время. Она никогда не читала книг о браке. Она читала одну лишь Библию. Она была счастливой женой и матерью, которая наполнила землю людьми. Видите, когда дело доходит до любви, на ней вы должны сосредоточить все свое внимание. Потому что наибольшей проблемой является эгоцентризм, а наилучшим выходом из ситуации – сосредоточиться на нуждах других. Любовь является движущей силой брака, понимание – ростом единства в семье. Понять друг друга – так называется изумительная книга швейцарского психолога доктора Пола Тюрнье и одного христианина. В этой книге говорится, что нам нужно понимать различия между полами. Мужчина не молится так, как женщина, и поклоняется он также другим способом. И, возможно, если он мыслит не так, как женщина, то она сочтет его недуховным. Она не знает, каким должен быть мужчина. А мужчины, конечно же, не понимают женщин. И так важно понять прошлое. Вы оба происходили из какой-то среды, пока однажды вы не пересеклись, и раз – зародилась движущая сила. Именно так сегодня происходят многие вещи. И, наконец, последней связующей нитью единства, которую я называю радостным выражением единства, является интимная жизнь. Именно такой эта жизнь и должна быть – радостным выражением единства. Для того, чтобы у вас была удивительная половая жизнь, вам необходимо иметь все составляющие его связи. Представьте себе интимную жизнь без любви. Впрочем, сейчас этого много. Представьте себе интимную жизнь без общения. Вообразите интимную жизнь без понимания. Уберите все связующие ниточки любви, и можно не жить интимной жизнью вообще. Я хочу сказать, что Бог планировал интимную жизнь не так. Я очень честен с вами, и на протяжении всех наших занятий мы обратим наше пристальное внимание на все эти моменты. А сейчас давайте посмотрим на них вскользь и назовем их ниткой, скрученной всемеро. И это в дополнение к этим смыслам, которые также входят в эту нить. Она включает и духовную связь, она есть основание для единения. Сюда входит общение, которое является инструментом единения. Совместимость – очевидный признак единения. Любовь, которая есть движущая сила единения. И интимная жизнь – радостное выражение единения.
0: Мы ищем отзвука ответной песни, созвучие струны в родной душе. Взаимопонимание просит сердце, прикосновение руки к руке. Раскрыть объятья хочется навстречу тому, с кем радостно совместная тропа. Душа к душе и сердце к сердцу – таков закон с начала бытия. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

когда мне больно, когда мне страшно, когда укусит грешок вчерашний, когда чего-то не понимаю, к тебе взываю, к тебе взываю, когда подкосит измена друга, когда по кругу, всегда по кругу, жизнь, как слепая, идет, шатаясь, к тебе взываю, к тебе взываю. Я говорю тебе: здравствуй, отче, меня ты помнишь? Боюсь, не очень. Меня ты знаешь? Боюсь, что знаешь. Мои глубины ты проницаешь. Я опоздала всего на месяц. Меня ты ждал? Ну, а что ж не весел? Не первый месяц. Прости, бывает, осуетилась. А он прощает, грустит, скучает, но не осудит. Он Бог, он знает, мы просто люди. С плеча не рубит, не переломит. Мы просто люди, он это помнит. Вот если б сразу ошибка, выстрел, греха проказу серпом очистил, зерно в амбары, в огонь солому, плевелы в бездну, понять бы, кто мы. Вот если б, Боже, ты был построже, за грех судил нас, за глупость тоже, судил, казнил нас, в тюрьму отправил, но мы играем в игру без правил. Суда не видно, не видно казни, а раз не видно, то нет боязни попасть в немилость к слепому Богу. Вот так и тонем мы понемногу. Каков же ты, наш туманный Боже? С какой религией больше схожи? Какие догмы тебе понятней? Какая вера тебе приятней? И почему мы доселе живы? Ты правда слеп? Или мы слепы? Не понимаем, что эта милость нас до сих пор от суда хранила. Не сознаем и не разумеем, с кем во вселенной дела имеем. Покуда гром с высоты не грянет, мужик не крестится, всякий знает. Так примитивно мужик устроен. Как обожжемся, так к Богу воем. А до того мы идем беспечно, увы, без Бога, огню навстречу. Когда мне больно, когда обидно, когда подмоги нигде не видно, о всемогущем я вспоминаю и непременно к нему взываю. А в остальное от Бога время живу по заданной глупой схеме. Представьте, жду с мужиками грома, чтоб вновь креститься. Понять бы, кто мы, и утвердиться в разумной мысли, что и без грома пора креститься, и не на время, а постоянно жить в отношениях первозданных.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо, лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как кузницы горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. Ты пищи хочешь, так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных. Голод врезался в тело, как бритва, сознанью крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба, хлеба, хлеба!» Но кротко уста покорились духу, в решающий миг, не ища средины, пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо «Себя пожалей, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий». Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

Друзья, все исповеди слова звучит уже не в первый раз, но я безвластен, память снова мне воскресила этот час. Судьбы уроки очень просто, порой пишутся в сердцах, но жаль не все. Нередко остро немая боль блеснет в глазах. Мы люди, да, я понимаю. Но извинения искать нам в том не стоит, постигая, что сердцу силой приказать забыть о чем-то невозможно. В нем сохранится непреложно ошибок горечь не на день. Но через годы, словно тень, идти по следу будет с нами, за шагом шаг и день за днем, не отступая, чтоб потом тревожить наши сны ночами. Я молод был, кто не был молод, тот не был глуп, так говорят. И мир, что надвое расколот, нам даст или жизнь, или горький яд. А выбор, сделанный однажды, для нас направит курс судьбы. Но чтоб прожить повторно, дважды, к несчастью, не способны мы. В определении высоком нам дано время кратким сроком, чтоб каждый в этой жизни смог избрать одну из двух дорог. И я стоял тогда, не зная, что ждет экзамен впереди. К себе манила жизнь земная своей свободой, предлагая земные блага. Я, не зная, был увлечен ей. Но внутри, воспламеняясь понемногу, мольбой душа взывала к Богу. В тот страшный день я был с друзьями. Обычно, просто, как всегда, работы время. И над нами сияло солнце, небеса своей обычной красотою молчали в царственном покое. И я заметил, как тогда к нам быстро женщина бежала и громко нас к себе звала. В ней отчаяние дышало немою болью, злая весть ее влекла. Машина есть? Ребята, срочно, помогите, пока есть время, кто водитель, минуты дороги, скорей! Я сел в машину вместе с ней, и до упора, выжав газ, мы мчались. Помни, как сейчас, как мы летели по дороге, как сердце билось от тревоги, волной горьким чувством грудь. Я не забуду этот путь до самой смерти. Эту повесть мне с болью воскрешает совесть. Я ярко помню этот миг, когда разбитый грузовик лежал. Мы только подоспели, мы помогали, как умели, но трудно позабыть о том мгновении горьком. Я до ныне ночами слышу, как в кабине звучал чуть слышный женский стон. Мы осторожно доставали ее оттуда, но она сильнее стонала. Кровь текла из ран глубоких, сердце рвали ее слова. Они звучали с такой грустной мольбой: «Я жить хочу, Создатель мой». Какой болью эта фраза терзает ум и сердце сразу. Еще не мать, но ей вскоре она должна была бы стать. Мне невозможно передать мольбу, горящую во взоре, в лице усталом ни морщины, цветущей юности печать. Я вздрогнул, услыхав опять тот голос сдержанный: «Мужчина, в больницу, срочно!» Сев в машину, мы мчались жизнь ее спасать. Я отступаю здесь немного, друзья, я с детства верю в Бога. Но нужен был мне только миг, чтоб всей душой своей постиг святую правду от начала, что только верить — это мало. Порой в жизни совесть мерят путем бесчувственно пустым, живут, как все, но в Бога верят умом безжизненно плотским. Тот миг открыл мне очень много, и очень много показал, когда впервые голос Бога внутри себя я услыхал. «Сын мой, скажи в это время, что за нее я кровь пролил, что я, греха снимая бремя, надежду к жизни подарил. Скажи, что я, лишь я от смерти ее сейчас спасти могу». Но я молчал. «Друзья, поверьте, мне позабыть минуту ту навеки память не позволит. Как много горечи и боли звучало в ней в тот страшный час. Я молча, выжимая газ, в своем молчании роковом летел скорее в больничный дом, одно лишь слово повторяя, как оправдание.

Мучительно встречая взгляд, и снова в сердце прозвучало: «Сын мой, скажи!» Я стал молиться: «Господь, мне только бы в больницу ее доставить, а потом я обязательно о всем ей расскажу, о счастье рая и о прощении Твоем, Господь! Господь, я умоляю, я непременно обещаю, что все скажу ей, но потом». Другая женщина со мной писала адрес на листочке. «Как звать тебя? Где город твой?» Вопрос, ответ, вопрос и точка. Мы скоро прибыли на место. Врачи, носилки, чистый стол, хирург в халате. Я ушел. Мне было больно, душно, тесно. Подавлен мрачной тоской, я ехал медленно домой. Настала ночь, мерцали звезды. Смотря на них, глотая слезы, я чувствовал тоску в душе. Моя мольба рыданием полно рвалась в небесной вышине, но небеса в тот час безмолвно не отвечали вовсе мне. Меня буквально убивала картина пройденных часов, и память вновь и вновь устала, напоминала все без слов. Как жаждал я грядущим утром вернуться к ней и рассказать о Боге. И с рассветом будто мне стало легче. Я опять был на дороге. Я стремился в больницу к Вале. Я молился, чтоб слово вечности коснулось ее своей глубиной, и чтоб душа ее проснулась для жизни чистой и святой. Я помню, очень торопился, как сильно я тогда стремился, желая только рассказать о Господе. И вот опять передо мной та больница. Я помню, сердце стало биться, как будто раза в три быстрее железным молотом стуча в моей груди. Как у дверей я с нетерпением ждал врача. Вот вышел он в халате белом, да, это он. Я подошел и, обратясь к нему не смело, сказал: «Простите, я пришел узнать о Вале, как ей, лучше?» Я замолчал, терзая жгуче, какой сейчас он даст ответ. И как-то тихо и устало в больнице эхом отдавало печально: «Вали больше нет». Часа в четыре этим утром она скончалась. Мне как будто слова ударили ножом, и я услышал, как потом звучало будто издали: «Ребенка так и не спасли». Что было дальше, я не слушал. В глазах померкло, стало душно, и тихий стон: «Я жить хочу!» Подобно острому мечу пронзил невыразимым чувством, и как-то горестно и грустно звучал в душе усталой звонко плач нерожденного ребенка, под сердцем стихший детский крик, невинный голос жизни чистой, один всего короткий миг, и ты умолк, угас так быстро. А душу давит боль виной я виновен пред тобой, к чему теперь мои сомнения? Господь, я жажду обновления, и я хочу теперь всегда служить Твоей священной воле, служить всю жизнь мою, доколе в себе имеет жизнь душа, служить, пока имею силы, и доверять Тебе, Господь.

Творец, я спросил у законов природы, кто вам автор и кто вам творец? И законов природы все своды мне сказали: небесный отец. Мы творенье не силы случайной, мы создание Божьих рук, и великие все наши тайны, и единый малейший наш звук. Я спросил у цветущих растений, кто вас гаммою красок снабдил, и гармонию цвета все тени в лепестки ваши дивно вложил, кто вам время рассвета назначил, и кто в листья вложил хлорофилл, и поставил пред вами задачу, чтобы воздух здоровый нам был, кто вас поит, питает и греет с незапамятных давних времен, и путями различными сеет. И растенье ответило: Бог. Я спросил у животного мира, кто под солнцем вам жизнь разрешил, и всей вашей огромнейшей массе очертанье и форму вложил. Вы имеете страх от рождения, кто его в ваше сердце вложил, и служить мне вам дал повеление. Бог, ответ всех животных гласил. Я спросил у системы вселенной, яркого солнца, звезд, луны и дорог, кто вас сделал вполне совершенной? И они мне ответили: Бог. Есть у каждого дола граница, и источники есть у всех рек. Это знает науки служитель, это знает простой человек. Есть у каждой картинки художник, есть у каждой поэмы поэт, есть у линии каждой чертежник, есть издатель у книг и газет. Вся природа закону послушна, вся природа имеет Творца. Только разум вполне равнодушный говорит: не имеет природа отца. О, проснись, равнодушный рассудок, всюду виден великий наш Бог. Подави свой слепой предрассудок, сбрось сомненья, топтанья дорог.

все писанье евангельской веры с миллионами дивных страниц говорит, проповедует миру о любви, давшей всем нам жизнь.

Благодарю, Господь, за крест страданий, кровавый лик, поднятый к небесам, за смерть Твою, к спасению создания, за совершилось, что стучит и к нам. Благодарю за слезы раскаяния, за веру, за стремление к Тебе, за тихие молитвы, за молчание, когда Твой голос говорит во мне. Благодарю за все минуты счастья, подаренные мне Твоей рукой, что посылаешь бури и ненасти, ценить могла, чтоб радость и покой. Благодарю, Иисус, за жизнь и скорби, через них учусь я радости ценить, бежав на зов, болеть чужою болью и за свою Тебя благодарить. Ты дал узнать предательство, всю горечь, чтоб научилась преданность ценить, тех помнить, кто не оставил в горе, и тех, кто предал, продолжать любить. Благодарю за зимние морозы, за летнюю жару благодарю, и за весны сверкающие грозы, и за хлопот осенних суету, за светлую надежду вечной жизни, за то, что жить могу, других любя, за трудный путь к моей святой отчизне, за все, Господь, благодарю Тебя.

слушать, это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.